Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц, и они стали летать в воздухе. Большие аисты и маленькие воробьи, и многие-многие другие. Пятый день закончился. Наступила ночь, и все птицы заснули. На шестой день Бог создал самых разных животных. Больших и маленьких, диких и домашних. И все звери, птицы и рыбы стали жить на земле вместе. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо.

В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Скажи мне, кто твой друг? Ты знаешь, какими словами заканчивается эта народная пословица? Напомню, и я скажу тебе, кто ты. Верно определила народная мудрость. Каков твой друг, на которого ты равняешься, таков и ты. Сердце твое, мысли твои и поведение твое. Кто твой самый близкий друг? У одного молодого человека, звали его Иосиф Скривен, была серьезно больна мать, которую он, как все дети, очень любил. Желая как-то утешить мать, он решил написать ей стихотворение. Стихотворение о самом близком ему и матери человеке. Никогда он не думал, что его стихотворение будет переложено на музыку, и песня эта будет переведена на почти все языки мира. Называется она «Что за друга мы имеем?». Ты эту песню тоже, наверное, уже слышал или даже пел. Лучшим другом этого молодого человека был Иисус. Поэтому он смог утешить свою мать. А Бог этой же песнью утешил миллионы людей во всем мире. Священное Писание учит нас, что нет ничего важнее, чем иметь правильные отношения с Богом. Для тех, кто Ему не верит или Его не слушает, Бог – судья, и вечность им придется проводить с дьяволом. Для тех же, кто любит Иисуса, слушается Его и каждый день имеет в молитве и чтении Библии общение с Ним, Бог – Отец и Защитник. Кого ты выбираешь себе в друзья, с тем и вечность будешь проводить. Я учился в школе во времена, когда еще верить в Бога запрещалось, в Советском Союзе еще. Но мы, мой друг Петя и я, в Бога верили и в пионеры не вступали. Когда Петю спросили, а мы учились в третьем или четвертом классе, почему он не хочет вступить в пионеры, он встал, вышел из-за парты и громко ответил: «Потому что я верю в Бога». Ну и что, что над ним смеялись? Я им гордился и радовался, что у нас есть друг, с которым ничто не страшно. А теперь верить в Бога модно стало. Но главное не в этом. Главное, можешь ли ты сказать, что Иисус – твой друг и твой спаситель? Если да, то я знаю, кто ты. Ты из Божьей семьи. Иисус с тобой будет всю жизнь. Он тебя никогда не оставит. Он приведет тебя к своему небесному Отцу. Мы с тобой на небе встретимся.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Скажи мне, кто твой друг? Ты знаешь, какими словами заканчивается эта народная пословица? Напомню, и я скажу тебе, кто ты. Верно определила народная мудрость. Каков твой друг, на которого ты равняешься, таков и ты. Сердце твое, мысли твои и поведение твое. Кто твой самый близкий друг? У одного молодого человека, звали его Иосиф Скривен, была серьезно больна мать, которую он, как все дети, очень любил. Желая как-то утешить мать, он решил написать ей стихотворение. Стихотворение о самом близком ему и матери человеке. Никогда он не думал, что его стихотворение будет переложено на музыку, и песня эта будет переведена на почти все языки мира. Называется она «Что за друга мы имеем?». Ты эту песню тоже, наверное, уже слышал или даже пел. Лучшим другом этого молодого человека был Иисус, поэтому он смог утешить свою мать, а Бог этой же песнью утешил миллионы людей во всем мире. Священное Писание учит нас, что нет ничего важнее, чем иметь правильные отношения с Богом. Для тех, кто Ему не верит или Его не слушает, Бог – судья, и вечность им придется проводить с дьяволом. Для тех же, кто любит Иисуса, слушается Его и каждый день имеет в молитве и чтении Библии общение с Ним, Бог – Отец и Защитник. Кого ты выбираешь себе в друзья, с тем и вечность будешь проводить. Я учился в школе во времена, когда еще верить в Бога запрещалось, в Советском Союзе еще. Но мы, мой друг Петя и я, в Бога верили и в пионеры не вступали. Когда Петю спросили, а мы учились в третьем или четвертом классе, почему он не хочет вступить в пионеры, он встал, вышел из-за парты и громко ответил: «Потому что я верю в Бога». Ну и что, что над ним смеялись? Я им гордился и радовался, что у нас есть друг, с которым ничто не страшно. А теперь верить в Бога модно стало. Но главное не в этом. Главное, можешь ли ты сказать, что Иисус – твой друг и твой Спаситель? Если да, то я знаю, кто ты. Ты из Божьей семьи. Иисус с тобой будет всю жизнь. Он тебя никогда не оставит. Он приведет тебя к своему небесному Отцу. Мы с тобой на небе встретимся.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».
2: Здравствуйте, наши маленькие друзья. Мы очень рады нашей новой встрече и думаем, что вы с нетерпением ожидаете каждый выпуск нашей передачи. Ребята, мы подготовили для вас удивительную историю одной девочки о трудных обстоятельствах ее жизни, ее переживаниях, стремлениях и надеждах. Из этой истории вы узнаете, что иногда Бог допускает в нашей жизни трудности и тяжелые испытания, которые нам не всегда понятны, но у Бога есть свои определенные планы для каждого из нас. Сегодня вы услышите первую часть рассказа Фени Гросби «Слепая поэтесса». Если вам будет интересно узнать его продолжение, мы ждем вас у ваших радиоприемников ровно через неделю, в этот же день и время, и на этой же волне. Итак, часть первая. Каждый раз, когда девочка опускала расческу на голову, расчесывая волосы, она считала:
1: раз, два, три, четыре, пять.
2: Это занятие, расчесываться и одновременно считать, поглощало все внимание ребенка. Ее бабушка сидела в кресле-качалке, слушала, наблюдала и была довольна внучкой.
1: Шесть, семь. Ой, расческа упала.
2: Девочка опустилась на колени и стала шарить по полу.
1: Бабушка, где моя расческа?
2: Бабушка с трудом встала со своего места, подняла щетку и вложила ее в руку девочки.
3: Вот она, Фени, начни сначала,
2: сказала она, направляя ее руку. Но это однообразное занятие скоро утомило Фени. Ей хотелось поговорить, и она задала бабушке вопрос, который часто задавала.
1: Бабушка, а почему я не вижу?
2: Фени уже хорошо знала ответ, потому что бабушка каждый раз подробно рассказывала ей. Вот и сейчас, как всегда, бабушка начала.
3: Фени, когда ты была совсем маленькой, ты могла видеть. Я тебе уже не раз говорила, что случилось с твоими глазами.
1: Я еще хочу услышать, бабушка милая.
2: Фени уселась возле бабушкиного кресла, положила голову ей на колени и с нетерпением ожидала знакомую историю.
3: Был холодный мартовский вечер, когда ты родилась здесь, в этом коттедже. Сильный ветер завывал вокруг нашего маленького дома, стучал в окна и проникал через щели. Твоя мама завернула тебя в одеяло и крепко прижала тебя к груди. Так мы сидели долго-долго, прислушиваясь к непогоде за окном. Фени, догадайся, кто захотел подержать тебя на руках на следующий день?
2: И так как Фени знала эту историю так хорошо, что сама могла бы рассказывать ее во всех подробностях, она тотчас радостно крикнула.
1: Я знаю, Полли.
3: Да, Полли. Ей тогда было только 3 года, но она очень хотела подержать тебя. А когда я положила тебя ей на ручки, она спросила, можно мне поиграть с ней?
2: Фени весело рассмеялась.
1: Теперь я играю с ней, когда она дома.
2: Полли была дочерью бабушки, значит, Фени она приходила с тетей, хотя была не намного старше Фени. Между тем бабушка продолжала рассказывать.
3: Твой папа обычно качал тебя в этом кресле перед сном. Он много работал на поле. Не так-то легко распахивать нашу каменистую землю. И он возвращался домой очень усталый, но все равно играл с тобой вечером, несмотря на усталость. Он хотел привлечь твое внимание, хотя ты была совсем крошечной, и шевелил пальцами перед твоими глазами до тех пор, пока ты не начинала водить глазками за его пальцами. Это было так интересно. А когда тебе исполнилось 6 недель, ты сильно простудилась. Глазки у тебя покраснели и очень болели. Ты громко плакала и махала своими маленькими кулачками. Наш доктор в это время был в отъезде. Какой-то человек сказал, что он доктор, и стал лечить тебя. Мы видели, как он накладывал на твои глаза горячие компрессы. Он говорил, что вытянут инфекцию и не повредят твоим глазам.
1: А я плакала, бабушка?
3: Да, Фенни, ты очень сильно плакала тогда. Ты стала поправляться от простуды. Но у тебя на глазах появились белые шрамы. Горячие компрессы повредили твоим глазам, и ты перестала видеть.
1: Я больше не могла играть с папой, потому что я не видела его пальцев. Но теперь я умею играть в другие игры, хотя я и не вижу. Бабушка, я пойду и встречу Поли со школы. Хорошо?
3: Иди, иди, малышка. Только смотри осторожно.
2: Финни давно уже научилась ходить по дому и по двору без особого затруднения. Она знала, где что расположено, и не натыкалась на предметы. Вот и сейчас она перешла через комнату и остановилась на пороге открытой двери. Потом спустилась по ступенькам и побежала по направлению к каменному забору. Поли научила ее перелезать через заборы, которые разделяли фермы в юго-восточной части штата Нью-Йорк, где она жила. И еще Поли научила ее взбираться на деревья возле дома.
1: «Я слышу тебя, дятел!»
2: — крикнула Фенни, усаживаясь на большой камень на пригорке. Это было ее любимым местом. Фенни прислушивалась к резким звукам из леса.
1: «Это дятел стучит по большому дубу?»
2: — подумала Фенни.
1: «Бабушка говорила, что там его дупло. Когда придет Поли, мы пойдем в лес и поищем его. И еще соберем фиалки. Я подарю их маме, когда она придет домой».
2: Был теплый день. Солнце ласково пригревало. Фенни подняла голову. Она слабо различала свет. Больше ничего. Даже сотни свечей не могли помочь ей видеть так, как видит Поли. Фенни повернулась лицом к лесу. Ветер слегка качал деревья, и они шумели, как океан. Так говорила бабушка. Фенни представила себя матросом. Ужасный шторм, а она стоит на палубе большого корабля. Ветер дует в лицо, соленые брызги попадают на голову, лицо, губы.
1: Нет, я не могу быть матросом. Девочки не бывают матросами. Я хочу ходить в школу, как Поли. Тогда я смогу стать кем-то особенным.
2: Чьи-то шаги прервали ее мысли.
1: Это ты, Поли?
4: Да, Фенни, я иду к тебе.
2: Отозвалась Поли, поднимаясь к ней. Фенни соскользнула с камня и возбужденно заговорила.
1: Поли, когда-нибудь я пойду с тобой в школу, и мы будем вместе приходить домой.
2: Поли помолчала, а потом проговорила.
4: Может быть, Фенни, только как же ты будешь учить уроки, если ты не видишь?
1: Я смогу учить, если мне кто-нибудь поможет. Ведь научила меня бабушка одеваться и расчесываться, и кушать, чтобы не пролить. И узнавать, где стоит разная мебель. И я могу ходить, даже бегать, и не натыкаться ни на что. И знаешь, я могу различать такие звуки, каких ты совсем не слышишь.
2: Поли привлекла девочку к себе и ласково сказала.
4: Ты умница, Фенни. Ты можешь на ощупь определить, какому дереву принадлежит листик. И ты узнаешь птиц по их пению.
1: Сегодня я слышала дятла. Пойдем в лес, поищем его дупло.
2: Попросила Фенни и потянула старшую девочку за руку. Они не видели, что бабушка стояла на пороге их одноэтажного дома и смотрела, как они перешли через поле и вошли в лес.
3: Господи!
2: Прошептала бабушка.
3: Я сделаю все, что зависит от меня, чтобы выучить Фенни, если ты дашь мне терпение, мудрость и силу.
2: С такими мыслями бабушка вошла в дом и стала готовить ужин. Наступило время идти спать. Фенни тихо сидела, прислонившись к плечу бабушки. Мерное покачивание кресла и спокойное чтение навевало сон. Бабушка читала одно из своих любимых мест из Библии, из книги Второзакония.
3: «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен».
1: «Бабушка!» «Что значит неправда?»
2: – внезапно спросила Фенни.
3: «Неправда – это то же, что грех. Грех творит зло. Бог никогда не делает зла, Фенни. Наш Бог свят и всегда поступает справедливо и правильно. Бог никогда не согрешал и никогда не согрешит. Ты, я и мы все согрешаем. Когда ты поступаешь неправильно, твоя мама наказывает тебя. И Бог наказывает нас за наши неправильные поступки». Наказание за грех есть смерть, но наш Бог добрый и любящий. Он послал своего единственного Сына Иисуса Христа на землю. Иисус принял наказание за наши грехи вместо нас. Он умер на кресте, но Он воскрес на третий день. Он стал спасителем всего мира. Он хочет, чтобы ты узнала и полюбила его.
2: Финни слушала с большим вниманием, хотя и не все понимала. Бабушка некоторое время молча раскачивалась в кресле, потом сказала:
3: «Финни, у Бога есть свой особый план для тебя, я уверена в этом».
2: Финни погладила потертую ручку кресла и мечтательно произнесла:
1: «Может, и я пойду в школу? Это было бы особенным планом и замечательным».
3: «Давай вместе помолимся, Финни»,
2: — предложила бабушка. Финни тотчас опустилась на колени возле кресла и уткнулась лицом в бабушкин передник. В тот же вечер мама Финни стояла возле кровати дочери, с грустью глядя на свою слепую дочь, которая крепко спала, свернувшись калачиком. Мама вздохнула и вытерла слезы.
5: «Что будет с нею? Она никогда не сможет увидеть цветы, которые так любит нюхать. Никогда не сможет читать книги. Хотя, может быть, и сможет, если мой план удастся».
2: Мама Финни очень уставала, работая весь день горничной в богатой семье. С тех пор, как умер ее муж, ей приходилось работать. Она уже скопила кое-какую сумму. Скоро она скажет Финни о своем плане. Бабушка заметила слезы на глазах Мерси и показала ей букетик на столе.
3: «Финни собрала эти фиалки для тебя».
5: «О, мама, как бы я хотела, чтобы Финни могла их увидеть».
3: «Надо смириться с тем, что нельзя изменить, дочка. Иногда Бог допускает в нашей жизни то, чего мы не можем понять. Возможно, позже мы узнаем, почему он допустил, чтобы Финни ослепла».
2: Постаралась она успокоить расстроенную дочь. Долго сидела Мерси в глубокой задумчивости. Пламя свечи колебалось при каждом порыве ветра, задувавшего в окно.
5: «Нет, Финни должна видеть, она будет видеть»,
2: — решительно произнесла она.

0: Ребята, наша передача подошла к концу. Вторую часть рассказа Фени Грузби «Слепая поэтесса» вы услышите в нашей следующей передаче, а поэтому не пропустите возможности узнать о дальнейшей судьбе слепой девочки Фени. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Диана Мария и Нина Моргунова. Вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребята!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, приступая к изучению первого послания к Фессалоникийцам, мы находим, что оно подобно прекрасно сделанной разноцветной веревке. Веревка сделана из нескольких меньших шнурков, и каждый шнурок состоит из нескольких прядей. Мы планируем взять отдельно каждый шнурок и разделить его на пряди. Сами пряди, как мы увидим, находятся в каждой главе во всем послании. Возьмем первый важный шнур веревки, который является первым посланием Фессалоникийцам. Я предлагаю, что это человек, которого Бог употребляет. Мы можем проследить эту тему в пяти главах этого послания. Затем мы вернемся к первой главе и возьмем другой шнурок. Весть, которую Бог благословляет. Проследив пряди этого шнурка во всех пяти главах, мы сделаем то же с двумя другими шнурками. Ответное чувство, которое Бог творит, и будущее, которое Бог обещает. Это значит, что мы должны найти четыре шнурка с пятью прядями в каждом во всем послании. Каждая прядь содержит особенную весть от Бога, не только для верующих, которые жили в Македонии приблизительно 2000 лет тому, но также для всех верующих, живущих в мире 20 века. Начнем с первого шнурка. Человек, которого Бог употребляет. Несмотря на то, что апостол Павел не намеревался писать свой автобиографический очерк, однако он поднял себя покрывало и позволил нам взглянуть на свой характер. Что он чудно был употребляемым Богом явно. В этом послании он утверждает, что благовествие, принесенное им в Фессалонику, было в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением. 1 Фессалоникийцам 1.5. И в результате которого Фессалоникийцы сделали с подражателями апостолам и Господу 1.6. Он продолжает описывать, каким путем Господь употреблял его, говоря: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 7 и 8 стих, и 2 глава, 1 стих.

и плотскую жизнь. Бог не сделает этого. Он употребляет тех, кто употребляемые в Его святых глазах. Теперь апостол Павел предлагает нам 4 мимолетных взгляда на такого человека. В первой главе этого послания мы видим его как человека молитвы. В первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, 2 и 3 стих, читаем. «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая вас в молитвах ваших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Очевидно, апостол Павел все знал о молитве. В этих словах выделяется 3 факта. Первое. Его молитва была продолжающимся фактором в его жизни. Он говорит, что он всегда благодарит Бога. Когда апостол Павел молился, совершая служение в Афинах и Коринфе, он также помнил фессалоникийских верующих. Он молился часто и долго, что означало, что много молился о них. Позже он писал: «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало веры вашей». 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 9 и 10 стих. В занятности своего повседневного труда апостол Павел, однако, находил время для ходатайства о верующих. Молитва была для него образом жизни, и это была молитва, смешанная с прославлением. Это важно. Заметили вы, что если мы продолжаем только лишь просить, мы постепенно делаемся бесплодными и усталыми в молитве? Ведите прославление ваше моление, и все делается иным. Бог достоин прославления. И удерживать прославление означает обкрадывать его в том, что принадлежит ему. Второе. Его молитва была на личном уровне. Несмотря на то, что имена верующих в Фессалонике не записаны в послании, определенно апостол Павел многих из них знал лично. Как мы можем быть уверены в этом? Ответ находится в его упоминании их и его служении среди них. Он напоминает им о его жизни среди них. «Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». 1.5. Он также напоминает им о его деятельности среди них. «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 и 8 стих. В 17 главе Деяний апостолов мы находим, что апостол Павел и его спутники были соучастниками с личностью, как Иасон, и были так отождествлены, что когда возмутители не могли найти апостола Павла, они повлекли Иасона городским начальником. Опять в 20 главе Деяния апостолов апостол Павел рассказывает, как он совершал свое служение. Он говорит пресвитерам церкви в Ефесе, что когда он был среди них, он 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из них. Деяния апостолов 20:31. Он претендовал, что в течение всего этого времени он всенародно в группах учил их и по домам. Деяния 20 глава, 20 стих. Когда он молился о фессалоникийцах, он говорит: «За всех вас». Он имел приятное и личное отношение в его молитве. Господь Иисус сказал Петру: «Я молился о тебе». И апостол Павел мог сказать то же самое о верующих в Фессалонике. Третье. Его молитва была разумным прошением.
Во всем мире миллионы людей думают,

0: думает, что они молятся, когда они повторяют определенные формулы. В каждой религии имеются те, кто выучивает фразы и повторяет их бессмысленно. Это не моление. Это определенно не молитва христиан. Бог сотворил человека разумным существом. Когда человек говорит с Богом, он должен это делать со своим разумом. Молитва не пустые ритуалы слов и действий, но скорее все существо человека занято его сношением с Богом. Апостол Павел знал историю Фессалоникийской церкви. Он молился соответственно. Он не слепо говорил: «О Боже, благослови фессалоникийцев». Скорее он помнил с благодарением некоторые хорошие качества и молился, чтобы они могли продолжать иметь их в изобилии. Он указывает на три таких качества. Первое. Дело веры. Это можно читать как верность действий. Верующие имели веру в Господа Иисуса. Их труд – проявление этой веры. Они не только просто были заняты для церкви, и глаза были направлены на Господа, и это видение вдохновляло их. Второе. Труд любви. Не только труд, но труд, который основан на любви Господа Иисуса. Опять секретом был Иисус, потому что они любили Его, они трудились. Третье. Терпение, упование. Слово «терпение» имеет отношение к выносливости. Они страдали ради Христа. Путь был тяжелым для них. Посему они не оставили Его и не вернулись к греху и идолопоклонству, потому что их упование утверждалось на Нем. Иисус не подведет их. Они это знали. И так они переносили, полагаясь на Его верность. Вот тогда человек, которого Господь употребляет, он человек молитвы, молитвы которого показывает, что он живет в общении с Богом, который заботится о людях как личностях, и который чувствительный к тому, что Бог творит в других. Таких людей можно еще найти в наши дни. Являетесь ли вы таким человеком? Может Бог употребить вас? Жизнь молитвы доступна всем детям Божьим. Вы можете стать употребительными в руках Бога, приобрев потребные качества. Утверждение, что Иисус Христос воскрес из мертвых, великое и полное последствиями Его важности и Его применений. Поэтому обратим наше внимание, во-первых, на важность воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа является основным вероучением христианства. Многие признают необходимость смерти Христа, но отвергают важность телесного воскресения Христа. Важность воскресения Христа видна из основной связи этого вероисповедания с христианством. В первом послании к Коринфянам в 15 главе с 12 по 19 стих апостол Павел показывает, что воскресение Иисуса Христа является основной христианской истиной. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Нет сомнения, что воскресение Иисуса Христа было неизменным предметом проповеди ранней церкви. Трудно найти проповедь в книге «Деяния апостолов», которая не указывает на веру в воскресение. «Деяния апостолов», 2 глава, с 24 по 36 стих, 3 глава, 15 стих, 4 глава, 10 стих, 7 глава, 56 стих, 10 глава, 40 стих, 13 глава, с 30 по 37 стих и 17 глава, 31 стих. Если удалить воскресение из проповеди апостолов и проповедников ранней церкви, то тогда потеряна весть в своем центре и в своей душе. Утверждение, на котором все остальное основано, тогда делается небездейственным, и ничего не остается. Воскресение Иисуса Христа поэтому не прибавка к Евангелию, а основная часть его. Вера в такую проповедь привела к основанию христианской церкви. Верование в воскресение Христа было верой ранней церкви. Евангелист Лука говорит: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Свидетельство это великого факта христианской веры они провозглашали среди великого противления. Свидетельство это не могли опровергнуть, несмотря на то, что знали, где находится гроб. Именно факт воскресения дал христианству основание для его исторического развития. У них была не только пасхальная весть, а также пасхальная вера. Честь нашего Господа Иисуса Христа в некотором смысле зависела от факта его воскресения. Он считал воскресение настолько важным, что он оставался 40 дней на земле после своего воскресения, предоставляя многие верные доказательства этого великого факта. Деяния апостолов, 2 глава, 3 стих. Мы не можем умолчать о том, какое важное место воскресения Иисуса Христа занимает в Священном Писании. Теперь давайте посмотрим на великое значение воскресения Иисуса Христа как величайшего события, которое влияет на само христианство. Последствия воскресения – задача для ученых и философов, чтобы объяснить его, для ума и логики – опровергнуть его, для истории – воспроизвести его и для времени – забыть его. Многие люди и изобретательные люди стремились опровергнуть или по-своему объяснить это великое чудо, но все их старания были напрасны. Воскресение Иисуса Христа стоит как самый достоверный, подлинный факт истории. Никто не мог заставить замолчать красноречие пустого гроба. Посмотрим на важность его. Первое. Воскресение – полное доказательство божественности Христа. Христос эмфатически или категорически утверждал, что Он – Сын Божий. Иоанна 10 глава с 30 по 38 стих и 9 глава с 35 по 38 стих. Он не только производил себя и присваивал этот титул, и претендовал на привилегии божества, но он продемонстрировал, вне всякого сомнения, действительность своего требования посредством чуда, возможного только божеству. Он принимал поклонение людей. Иоанна 5 глава 17 по 23 стих. За то, что он считал себя Богом, он был осужден на смерть. Матфея 26 глава 63 по 66 стих. Дальше. Он провозгласил, что его смерть будет добровольной, заместительной, победоносной и оправданной Богом. Иоанна 10 глава 18 стих, Марка 10 глава 45 стих и Матфея 16 глава 21 стих. Таким образом, его воскресение, которое он прежде провозгласил, послужило установлением полного доказательства его божества. Второе. Воскресение – неопровержимая защита авторитета всего его учения. Несмотря о каком предмете не говорил Христос, все, что говорил он об этом предмете, оказалось совершенно истинным, авторитетным и окончательным. Он – вечный Логос, живое Слово Бога. Христос выразил свое божественное одобрение о Ветхозаветном Писании. Он цитировал события, описанные в нем, как действительные. Подтверждая учение Писания, он провозгласил: «Не может нарушиться Писание» Иоанна 10:35. Это разрешило вопрос вдохновения, истины и авторитета Ветхого Завета для возрожденных детей Божиих, ибо тот, кто подтвердил их, воскрес, вознесся и сидит одесную Отца. Третье. Воскресение – Божья печать, одобрение совершенного труда искупления Его Сыном на кресте. Христос сообщил, что Он пришел совершить труд Своего Отца. Иоанна 4 глава 34 стих, Лука 2 глава 49 стих, Иоанна 9 глава 4 стих и 17 глава 4 стих. Прежде чем Он испустил Свой Дух, Он провозгласил громким голосом, что Он окончил Свой труд, совершилось. Иоанна 19:30. Воскресение Иисуса Христа поэтому является доказательством принятия и удовлетворения Отцом совершенного труда искупления Его Сыном. Воскресший, вознесенный и прославленный Христос является распиской для Вселенной, что весь труд, необходимый для спасения каждого погибшего и виновного грешника, совершен Его возлюбленным Сыном. Всякий грешник, доверяющийся заслугам Его искупительной крови и принимая Его своим Спасителем, получает уверенность от Бога, что он прощен и принят возлюбленным, и поэтому благословлен всеми духовными благословениями, доступными через смерть и воскресение Христа. 1 Петра, 1 глава, первых 9 стихов, и Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. 4. Воскресение отметило представление безмерно превосходной силы, чем смерть. Смерть, за исключением двоих, Еноха и Илии, требовала тяжелый налог от всего человечества, от пришествия греха в мир, Римлянам 5:12. Но теперь сила, превосходящая силу смерти, была представлена в мире через воскресение Христа. Он разорвал узы смерти и вышел с могилы с ключами смерти и ада и победоносно провозгласил: «Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Откровение 1 глава, 17 по 18 стих. Величайшим проявлением силы Божией в Ветхом Завете было разделение вод Черного моря, а в Новом Завете – воскресение Христа. Но более прекраснее Бог предоставляет каждому верующему чрезвычайную силу. Мы читаем: «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Ефесянам 1 глава, с 18 по 20 стих. Через безмерное величество могущества Его державной силы всякий верующий оживлен для обновленной жизни во Христе и так в состоянии жить жизнью для славы своего Господа и Спасителя. Смерть и воскресение, которого произвели это. Ефесянам 2 глава, 1 и 2 стих, Иоанна 5 глава, 24 стих и Римлянам 8 глава, первых 2 стиха. 5. Воскресение Христа разрешило древний вопрос: когда умрет человек, то будет ли он опять жив? Иова 14:14. Всякий верующий по причине воскресения его Господа и Спасителя может знать три факта относительно смерти. Первый, что смерть не уничтожение, ибо Христос не перестал существовать во время смерти. Второе, смерть не означает прекращение сознания, ибо Христос имел сознание во время смерти, он был в раю. Третье, смерть не конец всему, ибо Христос воскрес из мертвых в силе и бесконечной жизни. Мы имеем тех, кто утверждает: никто не знает, что будет после смерти, ибо никто не вернулся оттуда, чтобы осведомить нас. На это мы можем определенно ответить: Христос, Сын Божий, умер и вернулся после смерти и рассказал, что происходит после смерти, и никто не пришел, чтобы опровергнуть Его. По этим причинам воскресение Иисуса Христа так важно для верующего. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Многие люди, ошибаясь, считают вредом и злом для нашего достоинства разное. Одни – бедность, другие – болезни или потерю имущества, или, может быть, злословие или смерть, и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. Но никто не плачет о живущих нечестиво, и, что хуже всего, часто даже считают их счастливыми. А это бывает причиной всех зол. Но как оливы не могут произрасти от смоковницы, так и добро не может произрасти от зла. А источник добра – это Библия, это Слово Божие, это сам Бог. Давайте обращаться к этому источнику ежечасно и ежеминутно, и тогда Господь благословит нас на доброе дело. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». На сегодня 26 июля. Сегодняшнее место записано в послании к Галатам 5:5. Там есть такие слова: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Бывают дни, когда все вокруг представляется мне в черном цвете. Все мрачно настолько, что остается лишь ждать, не имея даже надежды. Тяжело ждать и надеяться. Весьма болезненно чувствовать, что выполнение обещанного откладывается на долгий срок. Но ждать прихода самой надежды, сознавать беспросветность будущего и все-таки не отчаиваться, вглядываться в мрак за окном, пытаясь увидеть звезды в ночи, иметь пустоту в сердце, но все же не позволять ничему неизменному занять ее. Вот величайшее терпение, какое можно только представить. Так ждал Иов во время бури, так ждал Авраам, идя в землю Мария, так ждал Моисей в пустыне Мадиамской, так ждал Сын Человеческий в Гефсиманском саду. Ничто не сравнимо по тяжести с испытанием временем, когда нужно видеть невидимого. Это ожидание самой надежды. Ты сделал это ожидание прекрасным, Господи. Ты вдохнул божественность в это долготерпение. Ты научил нас, что намерения Отца будут исполнены, так как это Его воля. Ты открыл нам, что душа может не увидеть в поднесенной чаше ничего, кроме печали, но все равно не оттолкнет ее, ибо знает, что око Отца видит далее, чем может видеть она. Дай же мне, Господи, эту священную силу Твою, силу Гефсимании. Дай мне силу ожидать самой надежды, вглядываясь в окно, не видя звезд. Дай мне ту силу, чтобы, когда исчезнет все светлое, что окружало меня, не покориться силам мрака и говорить: «Для очей Отца моего нет ночи, и во тьме для Него сияет свет». Я достигну вершины силы, когда научусь ожиданию самой надежды. Стремись быть одним из тех немногих, кто шагает по земле утром, в полдень или при свете звезд, в ясном понимании того, что то неизведанное, что человек называет небесами, лежит сразу же за границей видимого мира. Как хорошо, что со мной Спаситель, вечный Творец, Он так любит меня. В жизни моей Он мой друг и хранитель, всюду со мной, среди ночи и дня. Где бы ни шла моей жизни дорога, буду я жить для Иисуса Христа. Мне не страшна никакая тревога, верю Ему, в Нем любви полнота. Путь наш суров, устаем временами, движемся мы по житейским волнам. Скоро придет наш Спаситель за нами, будет конец нашим бедам, скорбям.

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волнах библейского вещания BBN. Слово «испытание» вызывает представление у нас о двух категориях реальности. Одна из них обозначает действие, например, экзамен или тест, или состояние. Другая относится к внутренним скорбным переживаниям, являющимся следствием болезни, горя или неудач. Испытание в нашей жизни – это Божий проявитель или выявитель нашего христианского характера. В испытании проявляется нравственная сила человека. Все испытания, которые допускает Бог, имеют одну цель – дать нашему характеру твердость, сделать нас кроткими и отучить от легкомысленного отношения к жизни. Или, как говорит Слово Божье, мы читаем это в первом послании Петра, «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Оставайтесь с нами, наша программа продолжается.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам всех благую весть на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был всех благой вести на эту неделю от библейского радио Бибен.

Если христианское учение истина, значит ли это, что лишь немногие люди будут спасены? Этим вопросом мы начали нашу предыдущую беседу. Если Господь Иисус Христос – единственный путь на небеса, означает ли это, что подавляющее большинство людей идут прямой дорогой в ад? Что случится с родными и друзьями, которые не веруют в Господа? Что произойдет с людьми, которые выросли в иной религии или в той части света, где ничего не известно об Иисусе Христе? Неужели все они попадут в ад? Неужели мало спасающихся? За данным вопросом могут скрываться различные мотивы – сострадание, любопытство, вежливость, трусость или сочетание четырех. Но каков же ответ? В Священном Писании мы читаем, что некто задал этот вопрос самому Иисусу Христу. «Господи, неужели мало спасающихся?» Послушайте, как ответил на это вопрошение Господь. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова, всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Так ответил Христос на вопрошение: «Господи, неужели мало спасающихся?» Прямого ответа услышать нам не дано. Господь как бы говорит: «Это вас не касается, прекратите вдаваться в арифметику спасения, лучше спаситесь сами». Ведь спасение – это не вопрос статистики. Вне зависимости от общей суммы нам необходимо знать, что люди входят в Царствие Божие поодиночке. Врата небесные узки, и через них прорваться с толпой невозможно. Вот почему Господь заповедает каждому из нас: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата».

Когда Господь говорит о тесных вратах, то имеет в виду, конечно же, самого себя. Вспомним его слова, записанные в Евангелии от Иоанна: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Единственный путь на небеса – через веру в Господа. Прежде чем войти туда, мы должны уверовать в Него, познать Его лично, откликнуться на Его зов, пока еще не поздно. Если мы задаемся вопросом о количестве спасенных лишь из страха оказаться в меньшинстве, то удовлетворительного ответа нам не дано услышать. Мы должны уразуметь, что Господь спасает людей поодиночке. Каждому из нас надлежит уверовать во Христа. Мы должны лично откликнуться на Его зов. Наша вера не может зависеть от того, что о Нем говорят наши знакомые. Что если мы задаемся вопросом о числе спасенных из более благородных побуждений? Что если нами движет чувство вежливости, чувство неудобства при мысли, что Христос является единственным путем на небеса? Мы знакомы со многими замечательными людьми, которые не являются верующими. Нам кажется, что было бы неверно заявлять о нашей монополии на истину. Разумеется, умение уважать отличную от нашей точку зрения важно и полезно. Однако в данном случае вопрос кроется не в том, кто прав, мы или окружающие, а в том, прав ли Иисус Христос. Соглашаясь со всеми, мы можем прийти в разногласие с учением Господа. Стремление к вежливости может привести к тому, что мы обвиним во лжи Сына Божия, а это тяжкий грех. Что если мы задаемся вопросом о числе спасенных из сострадания о душах, которые попадут в ад? И правда, если спасение возможно лишь по вере в Господа, что тогда случится с теми, кто никогда не слышал о Христе? Что случится с людьми, выросшими в иной религии? Что будет с теми, кто слышал о Господе, но не придал услышанному должного внимания? Человеческое сострадание – благо, однако оно не идет ни в какое сравнение с великой милостью Божией. Священное Писание свидетельствует, что Бог есть любовь, что Господь щедр и милостив.

помогает нам быть судьями Бога и путей Его, ибо Бог наш судья, а не наоборот. Он не нуждается в нашем одобрении, чтобы избрать число спасенных. Однако мы нуждаемся в Его святом одобрении, прежде чем мы можем быть спасены. Вот почему нам следует прежде всего задуматься о своем собственном спасении. А если мы уже спасены, нам надо свидетельствовать как можно большему числу окружающих о спасении Божьем. И пусть нас утешит библейское откровение, что судья земли всей никогда не поступит неправосудно. Нам трудно предугадать, как Господь будет судить того или иного человека или группу людей. Вспомним, что Он называл грешниками самых уважаемых людей своего времени, в чьем спасении окружающие были просто уверены. Вспомним, что Он принял людей падших и отверженных, даровав им свою великую любовь и спасение. Так что, думаю, на небесах для нас будет много неожиданностей. Там не окажется многих из тех, кто ел пред Христом, кто слышал Его святое учение. Однако там, на пире Царствия Божия, будут люди с востока и запада, с севера и юга. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

конечном итоге все наши подсчеты бессмысленны в силу самой сути Бога. С одной стороны, Господь свят и справедлив, и таким образом Он ненавидит грех и зло. В блистающем свете Божьей святости всякий человек – грешник. Недаром в Священном Писании сказано: «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Ни один самый замечательный человек не имеет права требовать чего-либо от Бога. Совершенная святость Божия значит, что Господь по справедливости может отправить в ад самых лучших, самых замечательных людей. Однако, с другой стороны, Господь Бог милосерд и любвеобилен. Он в силе принять и простить самого закоренелого, самого великого грешника. По своей любви Он в силе спасти худших из худших. Оставив на время славу свою небесную, Господь Иисус Христос жил среди грешников. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти своих врагов. Вот почему. Ныне каждый верующий может с полным основанием вторить за апостолом Павлом: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Да, в покаянии нам важно осознать себя худшим грешником и обратиться к Иисусу Христу, как к нашему единственному Спасителю. Неужели мало спасающихся? Ответ на это вопрошение ведом лишь Господу Богу. Господь не сообщает нам точного числа спасенных, но призывает нас серьезно задуматься о собственном спасении. Даже лучшие из нас должны быть спасены Господом. Даже худшие из нас могут быть спасены им. Итак, нам всем надлежит войти сквозь врата тесные, впускающие людей по одному. Приготовимся же к этому. Аминь.

Дорогие друзья-радиослушатели, часы в студии показывают, что нам остается минута-две эфирного времени. В эту минутку позвольте сказать вам следующее. В ответ на наши еженедельные передачи мы получаем сотни писем из

из России, Украины и многих других стран мира. Спасибо вам за эти весточки, за отзывы, вопросы, за предложения. Существование нашей передачи невозможно без ваших откликов, поэтому мы просим вас и в будущем писать нам. Мы всегда молимся о вас и по возможности исполняем ваши заявки на высылку христианской литературы. Если вы еще никогда не писали нам, то, пожалуйста, сделайте это в ближайшие дни. Письма от новых корреспондентов особенно поддерживают нас в этом радиослужении. Не забывайте, что если у вас есть доступ к интернету, то вы можете связаться с нами и по электронной почте. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш email molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Email molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. О грехе Слово Божье говорит очень много и говорит в негативном смысле. То есть самое основное в нашей жизни – это оставить грех и прийти к Господу. Что же такое грех? Это есть нарушение совершеннейшей воли Божьей, расстройство, извращение и разрушение Богом установленного порядка. Грешник – это тот, кто вносит дезорганизацию и нарушает этот божественный порядок. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с кровью. Но какая чудная весть! Господь Иисус Христос сегодня исцеляет нас от всякого греха. Придите к Нему и отдайте Ему свое сердце на скорое лечение для вечной жизни со Христом и Иисусом. Послушайте Слово Божье сегодня, и вы никогда об этом не пожалеете. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» – это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня. Ловили вы себя когда-нибудь на ощущение того, что в этой суете вы не можете вспомнить, какой сегодня день? Вы вскакиваете утром, обжигаясь залпом, выпиваете кофе, бежите на работу, затем обратно домой, съедаете ужин, смотрите телевизор или читаете газету, кричите на докучливых детей, не успевая отремонтировать текущий кран, затем замертво падаете в кровать, чтобы завтра с утра начать все сначала. Со мной это происходит почти каждый день.
1: Тогда тебе нужно научиться молиться так, как это делали верующие в давние времена. Успокой меня, Господи, останови меня, приведи в порядок мои мысли, чтобы сердце стало биться не так часто. Сбавь мой торопливый шаг, покажи мне далекие горизонты вечности. Успокой меня, Господи, уничтожь напряжение моих нервов и мышц приятной музыкой поющих ручейков. Помоги узнать волшебную, восстанавливающую силу сна и веры в Тебя. Успокой меня, Господи. Аминь. Только успокоившись, можно услышать голос Бога, и время тишины есть часть Его естественных законов. Человеку необходимо уменьшить скорость жизни, либо его настигнет стресс. Наше здоровье – это доверие Богу. Разве лучше обижаться, чем доверять? Естественные законы Господа так же действительны, как и Его духовные законы.
0: Бог не обещает жизни без трудностей. Мы просим Его заботиться о нас, а Он нам посылает страдания. Мы просим луч света, а появляются тучи. Мы хотим мира и спокойствия, но вдруг все приходит в смятение. Почему?
1: Господь попускает нам несчастья, так как Он знает, что они приведут нас к Нему и научат нас, что когда Он посылает нам покой, никто не сможет нарушить его.
0: А это значит, что когда мы слабы, Бог не просит нас быть сильными. Он хочет видеть нас спокойными. Когда мы спокойны, мы сильны. А у вас сейчас спокойно на душе? Желаю вам успокоения в Боге и до встречи в эфире в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы на этой волне. Евреям 2:14-15. «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Какое чудесное слово! Иисус Христос есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое сердце сейчас, и Он избавит вас от страха смерти. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами, и мы постараемся на основе Священного Писания ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: В прошлой беседе мы говорили о Божьих атрибутах, о том, что Бог всемогущ, вездесущ, всеведущ, всезнающий, всевидящий. Сегодня продолжим эту тему и коснемся других атрибутов Божьих. Бог есть неисследимый и непостижимый. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь, но как небо вышли земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Исаия 55 глава. Бог открыл нам очень много через Слово Свое, но тем не менее все наши познания о Боге и о путях Божьих очень ограничены. Сколько бы вы ни изучали Библию, вы не сможете достичь глубины ее. Но слава и благодарение Богу за то, что Он открыл нам в Слове Своем все важное и все необходимое для нас. А это важное есть то, что Бог любит нас и приготовил для нас путь спасения через Иисуса Христа. Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава 6 стих. Бог есть вечный и бесконечный и беспредельный. Он всегда был и есть и будет. Дни Его никогда не кончаются. Апостол Павел свидетельствует, что Он единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. 1 Тимофея 6 глава. Бог является пределом вселенной. Сам же беспределен, как написано: «Небо небес не вмещают тебя». 2 Паралипоменон, 8 глава. Бог есть всесильный и всевластный. Он имеет всякую власть на небе и на земле. Матфея 28 глава, 18 стих. Ему подчиняются все ангелы небесные. Он имеет власть над дьяволом, над адом и смертью. Христос сказал: «Имею ключи ада и смерти». Откровение, 1 глава, 18 стих. Богу подчиняется ветер и море, весь животный и весь растительный мир, ибо все служит Ему. Часто люди спрашивают, кто сильнее, Бог или дьявол? Дорогие, дьявол есть творение Божие, и он делает только то, что Бог позволит ему делать. Для примера возьмем случай из жизни Иова. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли окружил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою на него, на все, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от Господа». В Откровении читаем, что после тяжкого времени простой ангел Божий сойдет с неба и скует дьявола и заключит его в бездну на 1000 лет. Откровение 20 глава, 1-3 стиха. Бог есть всеживотворящий, то есть даятель жизни, как апостол Павел говорит: Им мы все живем, движемся и существуем. Деяния апостолов, 17 глава. Между прочим, самым слабым местом в эволюционном учении есть вопрос о начале

но и даятелем, и продолжателем жизни на земле. Я приведу вам цитату из 103-го псалма. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все создал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающихся, которым нет числа, животные малые с большими. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом, сокроешь лицо Твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, в печь свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли». Бог есть неизменный и верный Бог. О Христе читаем: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Евреям 13 глава 8 стих. А также Моисей говорит о Боге: «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Числа 23 глава. Или «Бог верен, и всякий человек лжив». Римлянам 3 глава 4 стих. Дорогие, Бог много раз заключал заветы с человеком, и каждый раз человек нарушал эти заветы. А Бог всегда оставался верен своему завету и верен слову своему. Эта истина важна для каждого из нас. Если Бог так сказал, то так должно и быть. Мы всегда можем полагаться на верность Божью. Например, написано: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6 глава. Поэтому, когда мы приходим к Богу, должны знать, что Он примет нас, выслушает и поможет нам. Обратим внимание на тот факт, что во всех четырех Евангелиях нет случая, чтобы кто пришел к Иисусу Христу, и Он не помог бы ему. Важен также другой пример из Священного Писания. «Если исповедуем грехи наши, то есть когда мы каемся, Он, то есть Бог, верен и праведен простить нам грехи наши и очистить нас от всякой неправды». 1 Иоанна, 1 глава. Иными словами, когда мы приходим к Богу в искренней молитве и исповедуем грехи наши, то Бог не может не простить нас, потому что Он верен и праведен. Он должен простить. Дорогие, это важная практическая истина для всех нас, так как мы все часто согрешаем. Но когда же мы каемся, то должны помнить, что Бог уже простил нас, и нет надобности снова и снова в том же грехе каяться. Иногда случается, что верующий впадает в грех. Дьявол тут как тут, без визитной карточки, и старается внушить этой бедной душе, что с ней все кончено. Бог не любит и никогда не простит. Это есть ложь дьявола. Бог всегда любит и готов простить и восстановить, как это делает мать со своим шкодливым сыном. Следующий атрибут – Бог есть любовь. 1 Иоанна 4 глава 16 стих. Он любит всегда и всех, и повелевает солнцу своему светить на добрых и злых. Как солнце всегда светит, так Бог всегда любит. Это Его природа. В греческом языке русское слово «любовь» имеет четыре значения и выражается четырьмя разными словами. Первое – это «фила», означает «любовь между друзьями». Отсюда «философия», то есть «любовь к знанию». Второе значение – это «эрос», означает «любовь между мужчиной и женщиной». Третье – это спарджи, любовь родителей к детям. И четвертое – агапи, означает Божью любовь. Первые три – это человеческая, условная любовь. Я тебя люблю, если ты любишь меня. Божья любовь агапи без всяких «если». Это безусловная.

0: любовь. Вот такой любовью Бог любит всех нас. Целью Божьего плана спасения является восстановление человека снова в образ и подобие Бога, и чтобы человек смог любить всех так, как любит Бог, то есть Божьей любовью. В Новом Завете Христос дал ученикам такую заповедь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Иоанна 13 глава. Почему Господь назвал ее новой? Ведь в Ветхом Завете также была заповедь «Люби ближнего твоего, как самого себя». Дело в том, что в Новом Завете Бог требует любить друг друга, как Христос возлюбил нас, то есть Божью любовью. Чтобы любить такую любовью, человек должен родиться свыше от Бога и стать чадом Божьим. Поэтому Христос и сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Иоанна 3 глава. В этом заключается цель и план Божьего спасения. Духовное возрождение человека, сделать его новым творением во Христе Иисусе. В заключение следует упомянуть еще одну особенность, что Бог есть святой Бог, справедливый Бог и строго наказывающий. Некоторые люди считают, что если Бог есть любовь и любит нас, то нам можно делать, что нам вздумается, нам ничего не будет. Это явное заблуждение. На этом мы заканчиваем нашу программу «Да хранит вас Господь».
1: Прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Известный писатель Вальтер Скотт говорил: «Драгоценная книга Библия, чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ». Когда писатель был на пороге перехода в вечность, то попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, он сказал: «Есть только одна книга – это Библия». Является ли Библия единственной книгой, из которой мы черпаем силу и благословение для нас? Давайте задумаемся над этим, а пока продолжаем слушать прекрасные христианские песни и размышления на основе Священного Писания.

Библейское вещание BBN. Радио благодати и милости Господней. Радио, направленное для вашего утешения. Притчи 13:21. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то, может быть, не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только не получают желаемого, но и попадают в большую беду и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так, помните, Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею. Исфирь 7:10. Библия говорит, «Человек, умышленно делающий зло, ненавистен. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Притчи 14:17-32. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня место Писания, которое находим в первой книге Паралипоменон, 4 главе, из стихи 9 и 10. «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» «Распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог ниспослал ему, чего он просил. Читая Библию, мы находим в ней места, которые очень легко читаются и очень интересны для нас. Другие места нас воодушевляют и влекут за собой, помогая нам делать разные решения во славу Божию. Опять другие места ободряют и подкрепляют нас духовно. Но есть некоторые места в Библии, которые как бы очень скучные для чтения и часто пропускаются читателями, и это особенно те места, где описываются родословные разных племен и народов. Однако для исследователей Библии как раз эти места дают многие сведения, которых не найдешь в других местах Писания. Бог знал, что все, что написано, нужно для определенной цели. Книга Паралипоменон как раз имеет много этих родословных. Но среди них есть не только исторические данные, но и духовные поучительные истины. Наш текст взят как раз из родословной потомков Иуды. И в нем имеется чудная молитва человека по имени Иависа. Об этом человеке, о его молитве мы и хотим сегодня рассуждать. Поэтому наша тема будет «Молитва Иависа». Первое, на что мы желаем обратить ваше и свое внимание, это то, что Иавис был особенным человеком. Его имя означает «рожденный с болезнью» или «причиняющий болезнь» или «боль». Мы знаем, что все люди рождаются с болезнью или с болями, и даже иногда роды приносят смерть, как это было с Рахилью, матерью Вениамина, сына

ждали и достигали великого. Многие знают о Георге Мюллере, который имел большие детские приюты в городе Бристоле в Англии, которые он содержал на пожертвования людей, которых Мюллер никогда не видел и не знал, и они его не знали. Он даже не делал объявлений о своих нуждах, но все это делал по молитве, принося к Богу, и Господь чудно отвечал на его молитвы, так что тысячи детей получали пищу, одежду и духовное воспитание. Обратим теперь наше внимание на молитву Иависа. Первое. Он искал благословение Божие и воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Это чудное и мудрое желание. Благословение даже отца, матери, и то имеет большое значение. А тем больше благословение Божие. Библия учит нас, что Бог любит благословлять своих детей. Потом, читая притчи Соломона, 10 главу, 22 стих, там сказано так: «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит». Это чудное обетование о молитве, и это самое лучшее для нас, потому что Бог наилучше знает, что нам надо, и что послужит нам на благо. Иметь благословение Господне значит иметь великое богатство и жить без печали. А это как раз всем нам нужно. По-видимому, Иовис кое-что знал об этом, а поэтому поставил это на первое место в своей молитве к Богу. Многие ищут всего, но не благословение Божие, этого небесного духовного богатства. Второе. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением и потом распространил пределы мои». В основном эти люди были земледельцами, скотоводцами, а поэтому можно думать, что распространить его пределы означало дать ему больше земли и больше скота. Мы помним Авраама и Лота, которых Бог так благословил, что стада их не умещались на земле, где они жили, и они должны были разделиться или удалиться друг от друга. Но распространение пределов можно понимать и в смысле влияния, известности, знаменитости. Все читающие Библию сегодня знают об этом Иовисе, и даже учатся от него, и это означает, что Бог его благословил и распространил. Все знают о Марии, помазавшей миром Иисуса, и Христос сказал, что во всем мире будут знать о ней и о ее добром деле. Небо тоже знает о всех нас, и в один прекрасный день сам Иисус будет исповедовать пред Отцом людей, которые служили Ему. Третье. «Чтобы рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла». Это тоже замечательное желание. Рука Божия – это всемогущая рука, все сотворившая и держащая все. Эта рука вывела евреев из рабства и 40 лет охраняла и питала в пустыне, а потом в Ханаане. Эта рука держит наш мир и хранит нас от катастрофы. Эта рука и сегодня не сократилась, чтобы спасать и помогать. «Тот, кто в этой руке, того никто не похитит», — сказал Христос. «Стоит пожелать и молиться и нам, чтобы рука Божия держала каждого из нас и охраняла от зла». Это говорит о том, чтобы нам никто не сделал зла, а также, чтобы и мы никому не сделали зла. Пока рука Божия охраняла Иова, сам сатана не мог сделать ему зла. А как только Бог отнял свою охраняющую руку, то мы знаем, что случилось с Иовом. И все его имение, и семья, и даже здоровье его пропали. Христос учил молиться в своей молитве: «Не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого». Иовис тоже знал важность этого и поэтому молился такой молитвой. Четвертое. «Чтобы я не горевал». Горе – это общий удел всех живущих на земле людей, а причина его – это грех. Но там, где почивает Божье благословение, его успех в жизни, его рука охраняет.

направляет и ведет. Где злой не прикасается, там и горя нет. Как чудно все это понимал Иовис, и все по порядку изложил у ног Господа в своей молитве. Здесь включено все самое важное, полезное, благородное и святое. И неудивительно, что Бог ответил на эту молитву. И Бог исполнил ему, чего он просил, сказано в конце 10 стиха. Это самая разумная молитва и прошение. Это молитва по воле Божией, по Его желанию и по Его сердцу. А на такие молитвы мы имеем обетование Божие, что они обязательно будут услышаны. Бог готов отвечать и на наши молитвы, если они будут подобны молитве Иовиса. Когда-то ученики Иисуса, услышав, как Он молился, просили Его научить их молиться. Будем же и мы, дорогие слушатели, учиться молиться, и будем молиться так, чтобы услышал нас Бог и благословил, как Он благословил Иовиса. Но для этого надо, чтобы знать Бога лично, знать Его волю и желание, а все это находится в Библии, и тогда наши молитвы будут услышаны. Сколько сегодня людей молятся и не знают, будут ли услышаны их молитвы. Есть условия для молитвы. И поэтому пусть Господь Сам Духом Святым наставит нас и научит каждого из нас, чтобы мы, молясь, знали, что получим просимое. Потому что Господь готов нам отвечать. Да поможет Он всем нам в этом, а Ему за все да будет слава. Аминь.

всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияясь победам, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три – суть едино. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Мы знаем и другим говорим, что имя Иисус означает Спаситель, а имя или прозвание Христос означает Помазанный. Иисус спасает людей своих от грехов их, а Христос творит великие дела и возвещает людям волю Божию. Но поскольку все это творилось одним и тем же человеком, то он стал известен всему миру, как Иисус Христос. Послушаем теперь, что он говорит о самом себе. «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В дальнейшей беседе Господь Иисус объяснял своим слушателям в Капернаумской синагоге, что как отцы их питались в продолжении 40 лет чудесною манной, какую посылал им Бог, так он пришел от Бога на землю, чтобы стать пищей для всякого верующего, а этой пищей станет тело его, которые он отдаст за жизнь мира. Многие не поняли тогда, да и до нашего времени не понимают самой сущности его речи. В недоумении и возбуждении люди говорили друг другу: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Конечно, физически это невозможно. Христово же объяснение: «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною», пролетело мимо ушей, охваченных спором. Иисус жил Отцом не материально, а духовно. Так и ядущая плоть Его совершает это духовно. И эту плоть не дает Он постоянно, а однажды отдал за жизнь мира. Опять Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Всем известно, что имеется тьма физическая, которая исчезает при появлении солнечных лучей или иных видов света. И имеется тьма духовная, какая охватывает умы и сердца как отдельных лиц, так и целых народов, и которую люди пытаются прогнать так называемым просвещением или образованием. Но человеческие приемы и результаты иногда бывают противоположными, особенно если не направлены к изменению сущности, а лишь переменяют названия,
на что жаловался еще пророк Исаия более 700 лет до Рождества Христова. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Мы живем в такое время, когда во многих странах, в средних и высших школах веру в Бога, в Священное Писание, во Христа и Иисуса называют отсталостью, фанатизмом и даже темнотою. А просвещенные оказываются обманщиками, блудниками, пьяницами и тому подобное. Идут в неизвестные и других влекут за собою. На личном опыте тысячи людей убеждаются, что только истинные последователи Иисуса не ходят во тьме, но имеют в себе свет жизни. Опять Иисус сказал: «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». На праздник обновления он дал истинные определения пастыря и овец. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он знает, где находятся его овцы. Он знает, как их кормить, поить и объединять. Жизнь дает нам тысячи примеров, что верующие в Иисуса Христа сливаются в один народ, в одну семью, невзирая на различия расы, языка, культуры и тому подобное. Человеческие же объединенные нации – это жалкая и дорого стоящая попытка соединить чуждые и враждебные элементы. Без доброго пастыря никогда не будет единого стада. Определение же овец Иисусовых таково: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Первый признак принадлежности к овцам Иисуса – это знание и слушание голоса Его, готовность идти за Ним, куда бы Он ни повел. Следуя за Ним, они получают от Него необходимую пищу, питье, силу и дары для следования и служения. Опасности их не пугают, потому что Иисус не когда-то даст, а уже теперь дает им жизнь вечную, то есть познание истинного Бога, праведность, мир и радость во Святом Духе. Для них это является задатком или залогом их славного будущего. И они имеют гарантию: и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Христа. Верующего человека могут лишить имущества, семьи, свободы, здоровья, даже самой жизни, но погубить его не могут, потому что жизнь его сокрыта во Христе. Далее Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, живет». Так утешал он Марфу, плакавшую о своем умершем брате Лазаре. Еврейское слово «текума», как и греческое «анастасия», происходит от глагола, означающего «встать», «подняться», и относилось и к повседневным явлениям, и к воскресению из мертвых. Марфа, разумеется, поняла слова Иисуса в смысле воскресения из мертвых в последний день. Иисус показал ей, ее друзьям и всему человечеству, что Он есть Тот, Который может восстановить к жизни даже разлагающийся труп. Стоило Ему сказать: «Лазар, выйди вон!» И мертвый ожил, поднялся и вышел из гроба, находившегося в пещере. Но есть еще более важные воскресения, которые наступают в тот момент, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут. А это, по словам апостола Павла, совершается тогда, когда мертвых по преступлениям и грехам Бог оживотворяет со Христом. И Иисус Христос не только начало этой новой жизни,
но и ее постоянное продолжение. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», написал апостол Павел. Является ли Иисус Христос для вас хлебом жизни, светом, добрым пастырем, воскресением и жизнью? Если да, то вы блаженны. Аминь.

0: Дорогие друзья, я приглашаю вас выслушать заключение нашей беседы под заглавием «Мы проповедуем Христа распятого». В прошлые два раза мы рассматривали сравнение, которым пользуется Библия, представляя верующего или проповедника. Христианин сравнивается в Библии с послом в чужой стране. Прибыв в страну своего назначения, посол первым делом вывешивает государственный флаг своей страны. Он с гордостью объявляет свое присутствие в той или иной стране. Также и верующие с радостью представляют себя всему миру, как представители всесильного, могущего и, конечно, живого Бога. Поэтому апостол Павел писал в послании к римлянам в 1 главе, в 16 стихе, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Об этой отваге возвещать Евангелие Иисуса Христа мы сегодня побеседуем. «Я не стыжусь благовествования Христова», говорит апостол Павел. Перед этим, в 14 и 15 стихах этой же главы он пишет, «Я должен и еленам, то есть грекам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». И после этих слов он заявляет, что не стыдится благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Апостол Павел, который некогда был ярым гонителем, преследовавшим верующих в Иисуса Христа, говорит здесь, что он теперь не стыдится благовествования Христова. Было бы, я думаю, интересно рассмотреть, почему вдруг произошла в этом человеке такая перемена. Почему из грозного гонителя верующих во Христа стал посвященный защитник верующих? Раньше он избивал, арестовывал и, возможно, даже убивал верующих, а теперь сам стал верующим, которого избивали, арестовывали и неоднократно грозили убить. Откуда? Откуда это мужество? Откуда эта перемена? Если вас это интересует и у вас есть Библия, то прочитайте 9 главу «Деяния апостолов». Там вы увидите, что радикальная перемена в жизни Павла или Савла, как его тоже звали, произошла вследствие его встречи с воскресшим Иисусом Христом по дороге в Дамаск. Воскресший Иисус Христос произвел этот перелом в мышлении, поведении и также в целенаправленности жизни гонителя церкви Павла. Я надеюсь, дорогой слушатель, что и в вашей жизни произошел такой же перелом, который Библия называет покаянием. А если он еще не произошел, то я надеюсь, что он все-таки еще произойдет, так как это абсолютно необходимо для избежания вечной погибели. Апостол Павел не стыдился больше благовествования Христова. Но что же такое благовествование? Чего не стыдился апостол Павел? Благовествование. Благовествование – это говорить нечто благое, хорошее. Благовествование – это объявлять приятную весть или новость. В греческом тексте это слово «благовествование» гласит «евангелион», то есть «евангелие». Павел, значит, говорит здесь, что он не стыдится проповедовать Евангелие. Поэтому наша тема и гласит «Мы проповедуем Христа распятого». Мы проповедуем распятого Иисуса Христа, потому что проповедовать Его – это объявлять людям весть о вечном спасении. Мы проповедуем Христа, потому что не стыдимся провозглашать Его. Если человек имеет приятные известия, разве он стыдится провозглашать их? Конечно, нет. Когда доктору удается найти медикамент против смертоносной болезни, против которой он боролся, возможно, всю свою жизнь, вы думаете, он молчит? Конечно, нет. Не только он, но и все газеты опубликуют долгожданное открытие дорогого доктора. Радостная весть о возможном излечении неизлечимой до ныне болезни – это чудесная, превосходная, изумительная новость. Кто может постесняться сказать ее больному? Кто может постыдиться? Дорогие друзья, мы не стыдимся проповедовать Евангелие Иисуса Христа, потому что оно приносит вечное исцеление. Если люди не стыдятся говорить друг другу о возможном излечении той или иной болезни, чтобы продлить на некоторое время жизнь человека, который впоследствии все же умрет, вы можете себе представить, почему мы не стыдимся проповедовать Евангелие, которое дает вечную жизнь верующему в Иисуса Христа? Как мы можем стыдиться, предлагая людям самое великое, что только можно, предложить человеку вечную жизнь. Не только временное избавление от какой-нибудь болезни, но вечное, вечное спасение души. Я вполне сознаю, что вы, возможно, не соглашаетесь со мной в этом. Вы не верите в вечное существование души. Это ваше право. К сожалению, я не могу обсудить вопрос вечного существования души человека в этом контексте. Это не наша тема сегодня. Но я хочу объяснить вам причину, почему мы проповедуем. Я стараюсь ясно и открыто поделиться с вами нашими поводами проповедовать. И надеюсь, что вы поймете нас. Вы можете не согласиться со мной в истинности учения Библии относительно вечной жизни, но вы должны, дорогой слушатель, согласиться со мной, что если мы верим, я убежден в этом, что Евангелие дает верующим в Иисуса Христа вечную жизнь, то мы не можем стыдиться, проповедуя погибшим спасение. Дорогой брат, дорогая сестра, слушающие эту передачу сегодня, сейчас я хочу обратиться к вам с вопросом, как обстоит дело с вами? Павел говорит за себя, «Я не стыжусь благовествования Христова». Он не стыдился, он был готов отдать жизнь свою на проповедь Евангелия. А мы? А вы? Господь дал свое поручение каждому верующему, говоря, «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари», то есть всем людям, без исключения. Можем мы, имея такую чудесную новость для погибших во грехах людей, стыдиться говорить о Спасителе Иисусе? Я думаю, мы должны стыдиться не говорить о Нем. Как можно таить эту весть в своем сердце? Кроме этого, Христос говорил, «Кто постыдится Меня перед людьми, того и Я постыжусь перед Отцом Моим Небесным». Апостол считал себя должником перед всеми народами. Он говорил, «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Его долг был проповедовать им Иисуса Христа для их спасения. Мы с вами также должники тем людям, которые окружают нас. Национальность не играет никакой роли. Бог поставил вас в общество, которому только вы можете свидетельствовать о Спасителе. Свидетельство – своего рода проповедь, и это долг каждого спасенного. Спасен – чтобы спасать других, остается нашим долгом. Павел также пишет здесь, что благовествование – это сила Божия ко спасению. Только тот, кто испытал силу проповеди, может это понять. Евангелие имеет силу. Оно преображает людей в наш современный и прогрессивный век. Оно и по сей день производит радикальную перемену в жизни многих. Из проклинателей Бога Евангелие – сила Божия – делает почитателей Бога. Из себелюбивых, грозных мужей и отцов сила Евангелия делает нежных и заботливых. Как это происходит? Павел говорит, что Евангелие – сила Божия ко спасению всякому верующему. Сила Евангелия проявляется в тех, которые верят в Евангелие. Если вы хотите испытать силу Евангелия, вы должны поверить. Иначе это невозможно. Вы никогда не научитесь плавать, если не зайдете в воду. Так же и с верой. Вы никогда не испытаете силу Евангелия, если не примете его верой. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, пишет Библия. Вы заметили? Она упоминает вас. Всякому включает и вас, если вы поверите. Моя молитва и мое желание – чтобы вы сегодня испытали силу Евангелия, которая изменит всю вашу жизнь и сделает вас счастливыми в Иисусе Христе.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Евангелие от Луки 16:13. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне». Некоторые христиане стараются объяснить свои греховные поступки как-то. Когда делают богоугодные дела, это новый человек, а когда грешат и делают плохо, это ветхий Адам. Но когда погибнет ветхий человек, что тогда будет с новым? У Господа такого деления нет. Он говорит: «Не можете служить двум господам». А апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Давайте прислушаемся к этому предупреждению и будем жить только для Бога. Оставайтесь с нами.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, да не пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодезь. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Глава 24. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысл глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила.

души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному: «Ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего. К чему тебя обманывать устами твоими? Не говори: как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Глава 25. И это притча Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе: пойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно,
чтобы не присытиться.

0: им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, тот человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий из себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждою души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Глава 26. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донесть ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвленных им, и льстивые уста готовят падение.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Еще одно предупреждение мы находим в Священном Писании, Псалом 61, 11. «Не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Тщеславие – это стремление к славе, почестям, почитанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь только ради мирской славы. Делание не из любви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуждение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабителя духовных богатств, этого червя, подтачивающего добродетели. Вы слушаете радио Биби.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Некоторые люди, возможно, задаются вопросом, есть ли смысл в том, чтобы искренне искать покаяние перед Господом? Пророк Иаиль считает, что да. В книге пророка Иаиля, в 1 главе 4 стихом, написано: «Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». В своем послании пророк настоятельно указывает Израилю на необходимость покаяния и предупреждает о грядущем наказании. Во второй главе он более подробно описывает, что может случиться, и еще раз настоятельно призывает к искреннему покаянию. Обращая внимание на Божий характер, пророк пишет: «Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословение?» В своем призыве пророк Иаиль не столько заботился о том, что израильский народ лишится Божьих благословений, сколько о том, чтобы имя Божие было прославлено как среди Израиля, так и среди окружающих народов. Иаиль знал, что если восстановить отношения с Богом, то он сможет продемонстрировать свою силу и благословение в Израиле. И если говорить образно, то даже то, что останется от гусеницы, Господь может восстановить и приумножить многократно. Каждый из нас должен помнить об этом постоянно, потому что, восстановив свои отношения с Богом, вы получите не только то, что вам нужно, но будете наделены силой Духа Святого, чтобы совершать удивительные Божьи дела для спасения душ человеческих во славу Божью. Подобное случилось во время Пятидесятницы, и я верю, что если мы будем постоянно открывать свои сердца перед Господом и желать покаяния в том, что не угодно Ему, то нас также ожидают удивительные дела.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Доброта – основное качество христианина. Она украшает жизнь, разрешает все противоречия, запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным. К нам люди относятся плохо, станем относиться к ним с особым вниманием и любовью. О нас говорят худое, будем говорить о них самое лучшее. Готовы ли мы нести свечу нашей жизни так, чтобы она давала больше Божьего света и меньше человеческой копоти? Перестанем думать о том, любят ли нас люди, а спросим лучше самих себя, любим ли мы их Христовой любовью. Задевают наши интересы, вредят нашей репутации? Будем защищать их интересы, на порицание отвечать похвалой, на грубость приветливостью и смирением. Нельзя победить тьму тьмою, гнев гневом, зло злом. Воздавать добром за зло – нелегкое дело, но с Иисусом Христом и это возможно. Будьте с нами.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». Возможно, вам известно мудрое изречение «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, упадет». Эта истина прекрасно отражает то, что произошло в доме Дидия Фронта, римского священника, отца Люция и Сергия, сыновей от которых он отрекся, посчитав предателями и отступниками. После того, как Дидий в приступе ярости выгнал из дома старшего сына Люция, братья находились в разлуке больше 10 лет. Встретившись спустя много лет, они нашли пристанище в мирной общине добрых благочестивых людей, где познакомились с Малахией, который принял их в свою семью как родных сыновей. Чтобы окрепнуть физически и познать истинный путь веры, братьям понадобилось 6 месяцев. За это время они научились любви, заботе, прощению. Все это время их отец Дидий обдумывал план мести. Их мать Клавдия волновалась и думала только о том, что же произошло с ее сыновьями. А юная греческая девушка Адриана, всем сердцем полюбившая Сергия, страдала от одиночества и отчаяния. Мы предлагаем вам послушать продолжение этой трогательной истории. Наш сегодняшний эпизод называется «Прими свою судьбу». Если вы помните, в конце нашей предыдущей истории мы стали свидетелями следующего разговора.

0: Ноэминь, пожалуйста, прости нас за то, что мы снова пришли поздно. Я ужасно проголодался, но когда мы изучаем Слово Божье, я теряю счет времени.
1: А я даже не знаю, какой аппетит мы сейчас испытываем в большей мере, духовный или физический.
2: Хорошо иметь и тот, и другой. Пойдемте, ваш ужин уже на столе.
3: Мне показалось, что вас очень заинтересовала книга пророка Исаии. Чем она вас так привлекла?
1: Исаия очень много говорит об обетованном Мессии. На самом деле Юлий думает, что Исаия писал об Иисусе из Назарета.
3: Я склонен с ним согласиться. Иисус действительно может быть Мессией, о котором говорится в пророчествах Исаии. Через неделю мы закончим сбор урожая. Я надеюсь, что сразу после этого мы отправимся на поиски Иисуса. Мне хочется верить в то, что нам удастся найти Его, а также ответы на все вопросы, которые не дают покоя нашим сердцам.
4: Малахи и другие члены дружной общины верующих старались как можно скорее убрать урожай, чтобы отправиться на поиски Иисуса. В это время в Хипосе Диди и Николас, отец Анатолия, втайне обдумывали план возвращения своих сыновей.
5: Ну что, Николас, тебе удалось убедить жену в том, что ей не следует отправлять?

0: Я должен встретиться с людьми, которых я нанял для сопровождения. Когда они будут готовы, я тебе сразу сообщу.
1: А кто эти люди, Диди?
0: Двое из них бывшие партнеры Юлии. Я уверен, что ты помнишь Юлию, не так ли?
1: Да, я помню. Что около 6 месяцев назад мы хорошо ему заплатили.

Они сказали, что им нужно уладить с Юлием некоторые вопросы касательно долга, который он им не вернул. Наши остальные попутчики — римские солдаты. Каждый из них испытан в бою и полон желания заработать денег. В случае сопротивления со стороны наших сыновей они готовы...

0: Твои люди готовы завтра отправиться в путь?
1: Мы ждем твоего приказа уже 3 недели. Почему ты постоянно откладываешь отправление, вынуждая нас ждать? В чем причина столь долгой отсрочки?
0: Мне нужно было собрать всю необходимую информацию. Некоторые важные вещи мне удалось узнать только вчера.
1: И что тебе удалось узнать?
0: Один из людей, который уходил на поиски наших сыновей вместе с Юлием, сумел убежать из того места, где прячутся Сергий и Юлий. Он сообщил мне о том, что в ближайшие 2 дня, ну, может быть, 3 дня, мои сыновья и сын Николаса планируют покинуть свое безопасное убежище.
1: Ты говоришь, что ему удалось сбежать. Ты уверен в том, что его не подослали специально, чтобы узнать о наших планах?
0: Он сказал мне, что сбежал. Но, если честно, меня это совершенно не волнует. Даже если его отпустили с миром. Те, за кем я веду охоту, со дня на день собираются покинуть свое убежище. Я должен приготовить для них достойную встречу. Я надеюсь, что ты и твои люди готовы выполнять все мои приказы. Не забывай о том, что я плачу вам за это немалые деньги.
1: Я все прекрасно понимаю.
0: Я должен быть уверен в том, что твои люди это тоже понимают. Пожалуйста, еще раз объясни им, чего...

Я прошу всех замолчать и внимательно меня выслушать. После того, как нам удастся отделить Сергия и Люция от их друзей, Диди переговорит с ними наедине. Если после разговора с сыновьями Диди повернется и посмотрит на нас, то мы должны действовать молниеносно. В этом случае нам нужно схватить

0: и опозорили меня, отказавшись выполнять мои родительские повеления. Они не пожелали пойти по моим стопам и стать священниками. А теперь я узнал о том, что они стали последователями этого самозванца, Иисуса из Назарета.
1: Ну, что же, если, по-твоему, этой причины достаточно, чтобы избавиться от собственных детей, то нам ничего не остается, кроме как выполнить твой приказ. Мы с радостью возьмем твои деньги и вернемся на остров, куда были направлены римской армией. Все довольны таким решением?
2: Ну, только чтоб по-честному.
3: Ладно.
4: Не сомневайся, все сделаем!
3: Опять пустые обещания.
5: Приветствую тебя, Клавдия. Какой приятный сюрприз.
6: Приветствую тебя, Октавий. Прости, что я пришла в твой офис без приглашения. Надеюсь, я не очень тебе помешала.
5: Нет-нет, я очень рад тебя видеть. Прости, что заставил тебя ждать. Ты знаешь, иногда мне кажется, что работа мэра города больше похожа на работу няни. Все, что мне приходится делать, это удовлетворять нужды и потребности избалованных горожан. Что бы я ни делал, им этого недостаточно, и они все равно остаются недовольными. Пожалуйста, входи. Что бы ты хотела выпить?
6: Ничего, спасибо.
5: А теперь скажи мне, что тебя ко мне привело? Чем я могу тебе помочь?
6: Ты знаешь, я очень надеюсь, что не покажусь тебе очередной испорченной горожанкой, которая пришла для того, чтобы тебе досадить.
5: Моя дорогая невестка, я очень рад, что ты здесь. Скажи, ты пришла, чтобы поговорить о Сергии?
6: Да, о Сергии Люции и, конечно, об их отце.
5: Что сделал мой брат на этот раз?
6: Через несколько дней он и отец Анатолия собираются отправиться на поиски наших детей. Но это лишь только часть проблемы, которая привела меня к тебе.
5: Ты все еще хочешь пойти вместе с ними?
6: Нет.
5: Я думал, что ты настаивала на том, чтобы отправиться в путешествие вместе с мужем. Что же заставило тебя передумать?
6: Мне приснился сон.
5: Сон?
6: Да. Понимаешь, три ночи подряд мне снится один и тот же сон. Более того, вчера днем я задремала в саду, и мне вновь приснилось то же самое.
5: Мне не терпится узнать, что же это за сон. Расскажи мне о нем поподробнее.
6: Во сне я вижу Сергия и Люция вместе с другими людьми. Люция и какой-то пожилой человек едут верхом на лошадях.
5: Прости, что я тебя перебиваю, но ты действительно узнала Люция?
6: Нет, его лицо было закрыто маской, но я точно знала, что это мой старший сын. Сергий и другие люди шли пешком. Мне казалось, что они спускались с горы. Кроме пожилого мужчины, с ними шли еще четыре человека. Затем я увидела, как к ним подошел Диди, Николас и еще несколько вооруженных людей. Я наблюдала за этим, как будто с высоты. Я хотела предупредить Сергия и его друзей о том, что им угрожает опасность. Но, как часто бывает во сне, я не могла произнести ни слова. Прямо подо мной была река. Я уверена в том, что эта встреча произойдет на берегу этой реки. Увидев Сергия, вооруженные люди спрячутся. Я увидела, как Сергий и его друзья идут навстречу собственной гибели, но ничем не могла им помочь.
5: Какой страшный сон. Но почему же ты передумала?
6: Незадолго до того, как Сергий и его друзья вошли в реку, человек в сияющих белых одеждах, подобных солнечному свету, поднялся из воды. Сергий и его друзья преклонились перед ним. И как только Диди и его люди побежали, чтобы схватить Сергия и тех, кто был с ним, человек в белых одеждах поднял руку, и в ту же секунду Диди и вооруженные люди как будто замертво упали на землю.
5: Я никогда не слышал, чтобы человек так подробно и четко мог рассказать свой сон, Клавдия. Ты сказала, что этот сон снился тебе несколько раз подряд.
6: Да. И когда я просыпаюсь, то я чувствую, как мое сердце наполняет

0: покой. Я уверена, что Сергий, Анатолий и их друзья находятся под защитой человека в сияющих белых одеждах. Октавий, ты думаешь, я сошла с ума? Может быть, неправильно так слепо доверять обычному сновидению?
1: Если честно, Клавдия, я даже не знаю, что и думать. Мне, простому римскому мэру, все это кажется весьма странным и непонятным. Ты знаешь, последнее время Оливии снятся такие же сны.
0: Твоей жене снился такой сон?
1: Да, и не один раз. Она рассказывала о том, что человек в белых сияющих одеждах, как у тебя во сне, говорил ей следовать за ним. Она также говорила, что, просыпаясь, она чувствовала, как ее сердце наполняет покой. Я думаю, что вам пора рассказать друг другу о своих сновидениях. Скажи, где сейчас Дидий?
0: Но он сказал, что ему нужно закончить какие-то дела, прежде чем он сможет отправиться на поиски Сергия. Он сказал, что, скорее всего, вернется домой поздно.
1: Пойдем со мной. Марк, отмени все мои встречи, назначенные на сегодня. Я ухожу и буду только завтра. Хотя, скорее всего, меня не будет неделю или даже чуть больше.
2: Когда мы довезем эту пшеницу до амбара, сбор урожая можно будет считать завершенным. Мы справились с работой очень быстро, друзья мои. Вы все отлично потрудились.
3: Сюда едет человек на лошади! Он приближается к нам!
2: Ну что же, посмотрим, кто этот незваный гость.
3: Это Лаван! Сюда едет наш друг Лаван!
4: Лаван? Это человек, который спас тебя в тот день, когда я собирался тебя убить, Люций?
1: Да, это он.
4: Я не уверен в том, что хотел бы вновь с ним встретиться. Мне очень стыдно за то, что я наделал столько глупостей в своей жизни и причинил людям столько зла.
2: Не бойся, Юлий. Лаван знает, что теперь ты здесь с нами. Он будет рад встрече с тобой. Добро пожаловать, Лаван. Я очень рад видеть тебя, друг мой. Что заставило тебя приехать сюда?
5: Я приехал сюда из Хипоса, чтобы передать важные новости. Похоже, что Дидий и Николас забыли о своей взаимной ненависти и вместе наняли двух бывших людей Юлии и несколько римских солдат, чтобы отправиться на поиски Сергия, Люция и Анатолия. Они собираются покинуть Хипос через несколько дней.
2: Именно этого я и ожидал, когда отпускал того человека, который пришел сюда с Юлией. Должно быть, ты проголодался, Лаван. Пойдем, мы тебя накормим. Поговорим обо всем за сытным обедом.
5: О, спасибо. Я всегда с радостью принимаю приглашение отведать стряпни на имени. Никто не готовит лучше, чем она.
6: Ты хочешь добавки, Лаван?
5: Спасибо, Наимин. Все было очень вкусно, но я уже сыт. Скажи, Малахий, в чем заключается твой секрет? Как тебе удается оставаться подтянутым, несмотря на такие вкусные обеды? Ведь наверняка Наимин балует тебя своими кулинарными изысками каждый день.
6: Его секрет заключается в том, что я не разрешаю ему есть столько, сколько ему хочется.
2: Я понимаю, что моя любимая жена делает это ради моего же блага. Но порой ее запреты кажутся мне жестоким и несправедливым наказанием. Ну что ж, уже поздно. Но прежде чем мы все ляжем спать, нам нужно собрать всех членов нашей общины для молитвы. Прежде чем мы начнем строить свои планы, нам следует попросить Бога направить наши мысли и показать Его волю.

0: Если Николас не появится в ближайшие несколько минут, мы отправимся в путь без него.
1: Я рассчитываю сделать привал у реки Иордан до наступления сумерек!
2: Атон следит за Дидием и людьми, которых он нанял. Когда они покинут Хиппос, он немедленно сообщит нам об этом. Мы отправимся вслед за ними примерно через час. Если мы будем осторожны, Диди не узнает о наших планах. По моим расчетам, они должны добраться до реки Иордан поздно вечером. Вы уверены в том, что хотите этого? Все-таки вы женщины, а в дороге нас могут подстерегать опасности.
3: Если мой муж выполнит все, что задумал, то я должна его остановить, чтобы спасти наших сыновей.
2: Я являюсь мэром Хиппоса, Клавдия, и имею все полномочия для того, чтобы собрать группу людей, которые помогут мне остановить любое проявление насилия.
3: Я понимаю, что у тебя есть власть, Октавий. Я искренне ценю твое желание помочь, но я должна пойти с тобой. Я бы пошла, даже если бы мне пришлось идти в одиночку. Понимаешь, Октавий, если мои дети погибнут, то моя жизнь потеряет всякий смысл.

0: Некоторыми людьми движет желание обогатиться или обрести власть, в то время как другие просто хотят восполнить свои желания и потребности. Любопытство, жажда приключений, желание испытать судьбу нередко заставляют людей встать на опасную тропу и отправиться навстречу неизвестности. Но есть и те, кто готов отдать свою жизнь, чтобы помочь беспомощным и несчастным, кто согласен пожертвовать собственной безопасностью, чтобы спасти жизнь незнакомых людей, которые нуждаются в помощи и защите. Как бы это ни было печально, но основными причинами, по которым люди покидают свой дом и отправляются навстречу опасности, это жадность и жажда мести. В нашей сегодняшней истории мы стали свидетелями множества различных мотивов, которые заставляют людей отправиться в путь. Любовь Господа к человечеству вечна, но наши грехи отделили нас от Бога и Его любви. Слово Божье говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Прощение грехов и вечная жизнь – это подарок Бога, который мы не можем заслужить хорошими делами. Нам не нужно пытаться завоевать или заслужить Божье прощение. Все, что нам нужно сделать, это смириться и принять Его свободный дар. Для того, чтобы принять дар спасения и прощения грехов, мы должны отвернуться от своего греха, уверовать в Иисуса, приняв Его своим Господом и Спасителем. В Библии написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца, и сначала прошу вас послушать мои слова, а затем мы вместе обратимся к Богу. Дорогой Отец, я признаюсь в том, что грешен. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты дал Ему вечную жизнь. Я всем сердцем хочу отвернуться от своего греха. Я отдаю Тебе свою жизнь, Господь. Иисус, я прошу Тебя, стань моим Господом и Спасителем. Прости меня, Иисус. С сегодняшнего дня я буду следовать за Тобой. Спасибо Тебе за Твою вечную любовь и за то, что Ты сегодня вошел в мою жизнь. Аминь. А теперь давайте слова этой молитвы мы повторим уже все вместе. И пусть каждое произнесенное вами слово исходит от вашего сердца. Дорогой Отец, я признаюсь в том, что грешен. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты дал Ему вечную жизнь. Я всем сердцем хочу отвернуться от греха. Я отдаю Тебе свою жизнь, Господь. Иисус, я прошу Тебя, стань моим Господом и Спасителем. Прости меня, Иисус. С сегодняшнего дня я буду следовать за Тобой. Спасибо Тебе за Твою вечную любовь и за то, что Ты сегодня вошел в мою жизнь. Аминь.
1: Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на русском языке для всей семьи. В книге Откровения, в 5 главе, в 9 стихе, мы читаем такие слова об Иисусе Христе. «Ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Греческое слово «аполитросис» означает «искупление», «избавление», «освобождение». Искупительная смерть Иисуса Христа является единственным основанием нашего возвращения к Богу. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, слава Господу, сегодня отдайте Ему свое сердце, и Он простит вам все ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Будьте с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада, и у меня есть слово. О словах. В 140-м псалме, 3-м стихе звучит хорошее слово. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Я уверена, что вы, как и я, читали этот стих множество раз. Но из всех качеств, в которых нам нужен самоконтроль, больше всего в этом нуждается наша речь, наши слова. Вы согласны? Ведь так часто происходит. Вам так и хочется что-то сказать. Прям язык чешется. И прежде чем вы успеваете проанализировать свои слова при помощи Духа Святого, они уже слетают с языка. Это может быть фраза, специально сказанная с целью манипуляции. Или пару слов с оттенком флирта, с целью соблазнения. Или ядовитые слова с целью ужалить, подколоть. Вы переступаете за черту, которую лучше было бы не пересекать. Каким бы ни было это послание, вы уже достигли цели своими словами и уже навредили чьей-то репутации, или ранили чье-то сердце, или задели чьи-то чувства, или же скомпрометировали чье-то свидетельство. Чей-то дух глубоко поврежден. Но Псалом 140 идет еще дальше. Он говорит не просто о словах. Псалмопевец просит Господа положить охрану его устам, то есть губам, потому что мы очень многое передаем даже через выражение своего лица. Разве не так? Сжатые губы, немного опущенный внизу уголок рта. Это может ранить человека, даже если вы не сказали ни слова. Тем не менее, в этом псалме сказано, что мы несем за это ответственность. Как-то я была чем-то раздражена на Кена. Нет, я ничего не сказала. Мало того, я на 100% была уверена, что мое лицо было абсолютно беспристрастным, совершенно лишенным всяких эмоций. Но именно на это и обратил внимание Кен. Он сказал о моем выражении лица и спросил, чем я так рассержена. Я сказала, я не рассержена. Но он продолжил, Джонни, так же, как ты знаешь меня и какие у меня бывают выражения лица, так и я знаю твои. За 35 лет уже можно научиться это различать. Так что тебя так задело? Что? Что случилось? Ну что тут скажешь? Он вывел меня на чистую воду. Кто-то однажды сказал, прежде чем сделать шаг, прежде чем что-то сказать, совершенной мудрости я буду искать. Это хороший совет для христиан, которые игнорируют голос Духа Святого и которые не стараются быть медленными на слова и медленными на гнев. Мэтью Генри молился этой молитвой так. «Поскольку мои уста — это двери к моим словам, пусть благодать Твоя охраняет эту дверь, чтобы не вышло из них никакого слова, которое могло бы оскорбить Тебя или нанести боль людям». А если вы продолжаете думать, что пару слов не могут нанести столько вреда, пусть для вас будут предупреждением следующие слова из 3 главы Иакова, 6 стиха. «Язык, как пламя, он несет в себе самое большое зло по сравнению с другими членами нашего тела. Он оскверняет все тело и сжигает саму нашу жизнь. Его же воспламеняет адский огонь». Вот так-то. Библия считает, что наш язык — это зло. И обратите внимание, что 3 глава послания Иакова обращена именно к христианам, людям, таким, как я и вы. Наши языки возгораются от пламени ада. Иисус, пожалуйста, положи устам моим охрану, сдерживай слова, слетающие с них. И когда мне нужно еще одно напоминание, то в 13 главе притч написано так. Кто осторожен в своих речах, тот сбережет себя. Того, кто говорит бездумно, ждет несчастье. Когда я говорю что-то по причине нечистых или оскорбительных мотивов, мой разум, воля и эмоции подвержены риску разрушения. Поэтому прежде чем что-то говорить, спросите себя, то, что я собираюсь сказать, это навредит человеку или поможет ему? Принесет ли это славу Господу? Будет ли мне стыдно, если другие услышат меня?

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Кто из нас живет, не имея ни нужды, ни заботы? Нужды и заботы возникают прямо с детского возраста, и вся дальнейшая жизнь протекает в них. Иисус Христос знал человека. Он знал, чем живет человек. Христос видел сердца людей, которые ходили за Ним, видел их отношение к себе, их приоритеты, ценности, кто о чем думает, к чему стремится. И Он сказал очень категорично. Я прочту слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стихи. «Говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что нам одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Мы стараемся распланировать свои завтра и послезавтра, бьемся, чтобы обеспечить семью, прокормить детей, а Христос говорит: «Не заботьтесь, Господь». Как же это возможно? Ты же видишь мои проблемы и мою нужду в моем состоянии, в моем положении. Я не могу не думать о завтрашнем дне. Это нелогично, это нездраво, так сказать. Это противоречит всему человеческому естеству. Но Христос все же говорит: не заботьтесь. Почему же нам не заботиться, что нам есть и что нам пить, или во что одеться? Потому что если все силы нашей души мы ежедневно тратим на это, то уподобляемся язычникам. Мы как бы бежим по жизни в толпе язычников, не знающих Бога, которые живут только этим, думают только об этом. Их помыслы, разговоры, устремления нацелены только на это. Христос хочет выделить своих из этой толпы. Вы не заботьтесь. Язычникам не на кого надеяться, кроме как на себя, но это не ваша забота. Да, мы живем в этом мире, нам нужно одеваться, нам нужно питаться, нужно жить. Почему нам не заботиться? Потому что Отец ваш Небесный знает. Мы часто говорим о детской вере. «Будьте как дети», написано в Писании. Детская вера заключается в том, что дети твердо знают, их родители о них позаботятся. Поэтому они так беззаботны. Дети не переживают о том, будет ли у них на столе еда, будут ли они одеты, будет ли их нужда усмотрена. Кто об этом позаботится? Родители. Прекрасное состояние. Многие вспоминают свое беззаботное детство. Христос нам говорит: «Вы знаете, что вам необходимо иметь, что есть, что пить, во что одеться, но и Я это знаю». Он знает. Он говорит нам: «Я знаю, что тебе нужно, ты мое дитя, и я тебя не оставлю». Но, к сожалению, порой мы думаем: «Нет, Господи, ты знаешь по-своему, как-то по-другому, а я знаю по-настоящему, я лучше знаю, что мне нужно». Как опасно говорить «нет» Богу, как опасно с Ним спорить, как опасно свои планы ставить в противовес Богу. Помните, Господь посылал пророка Иону призвать Ниневию к покаянию, а он ответил: «Нет, Господи, не пойду». И мы говорим: «Нет, Господи, этот план не для меня». Но Господь все знает, Он знает, что нам нужно. Но когда наше знание идет вразрез с Божьим знанием, случается беда. Для того, чтобы быть радостным, свободным от суеты,
Чтобы верить, что Господь знает все наши нужды, нужно полное доверие Богу. И тогда Господь готов совершить и в нашей жизни великие и славные дела. Господь постоянно являет свою милость, свою любовь и заботу удивительным образом. Нет таких людей Божьих, которым Господь не помогает и не усматривает их нужды. Мы должны об этом помнить и не забывать за это благодарить. Мы поем один из гимнов. «Милости Господни вспоминай, считай». Когда мы вспоминаем милости Божьи, когда мы их считаем и собираем в сердце, как в копилку Божьего милосердия, нам легче дальше жить, нам легче переносить скорби, нужды и проблемы, потому что в трудной ситуации мы сразу вспоминаем, как нас Господь благословляет, и от этого умножается вера, укрепляется надежда. Он Творец, и все Ему подчинено, все законы, вся природа, вся вселенная в руке Господа. И неужели такой всемогущий Господь не позаботится о своем дитяте, которое нуждается в помощи, которое просит? Он ведь любящий Отец, и мы знаем много библейских примеров, когда люди теряли надежду в нужде, в тяжелых обстоятельствах, а Господь показывал, что Он всем управляет. Кругом пустыня, нет людей, а Господь пошлет ворона послужить своему слуге, как это было с пророком Илией. Не оставляет Господь своих. Чарльз Спёрджен рассказывал про своего деда, который был служителем в небольшом селении. В семье было 10 детей, жили бедно, часто в нужде. У них была корова, и в один далеко не прекрасный день она умерла. Умерла их кормилица. И вот бабушка Спёрджена говорит своему мужу: «Что нам теперь делать?» Он отвечает: «Я не знаю, что нам делать, но я знаю, что Господь об этом знает, и Он эту нужду усмотрит. Если не усмотрит, то нам нечем будет кормить наших детей». На следующий день приходит почтовый перевод, и он получает 20 фунтов стерлингов, сумму, как раз необходимую для покупки новой коровы. Незадолго до этого в Лондоне заседал совет, распределявший помощь служителям, которые трудятся в церквах. И когда у них осталось 5 фунтов, кто-то вспомнил и говорит: «У нас есть в одном селении служитель в нужде, ему надо послать эти 5 фунтов». Другой говорит: «Тогда я еще добавлю денег, пусть будет 10». И третий, и четвертый. Они могли послать 5, но Бог так побуждал их, что они собрали 20 фунтов и послали. Как раз столько, сколько было необходимо. Я не знаю, но я верю, что Бог знает и Бог видит. Какие это прекрасные слова! За этими словами стоит глубокая вера. Когда мы доверяем Богу, Бог готов для нас и через нас совершать великие чудеса во свидетельство своей любви и верности. А вспомним пастора Мюллера с сотрудниками, которые, не имея ни копейки, содержали много приютов для детей, беспризорников и сирот. На каждый день Бог усматривал средства, побуждал людей, и совершалось чудо служения Божьего, заботы Божьей, чудо веры. Какие чудные и дивные дела! Вера наших детей, которые искренне доверяют своим родителям, для нас тоже должна быть постоянным напоминанием и примером. Мы у своих детей часто учимся. Давайте проверим, о чем мы заботимся, к чему мы стремимся, о чем мы помышляем, о чем мы просим. Душа и тело, духовное и плотское. Господь наш чудесно усматривает все необходимое и для души, и для тела. Люди приходили к Нему за исцелением, за избавлением, а Он даровал еще и спасение души.

в это колесо, и нас также начинают волновать только эти проблемы. Горе нам, если мы меняем приоритеты и перестаем слушать Господа, который говорит: «Посмотрите на меня, вспомните, кто я, посмотрите на творение вокруг вас, это мое творение. Что вы суетитесь и мучаетесь изо всех сил, пытаясь что-то сделать сами, когда рядом с вами всемогущий и всесильный Бог? И оказывается, что проблема, над которой мы бьемся, им легко решена. Надо только с верой принести ее Богу, и Он все усмотрит. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Вот условие Божье для решения наших проблем. Искать Царствие Божьего и правды Его. Вот для чего мы призваны Богом, вот к чему Он нас призывает. А что есть и что пить и прочее, это все приложится. Господь об этом не забудет. Да поможет нам Господь быть радостно верующими, уповающими, знающими волю Божью. Он все знает. Нашу жизнь, наши проблемы, наши скорби и переживания – Он знает и наши радости, и как должны быть мы благодарны и счастливы, что имеем такого Бога. Да поможет нам Господь иметь благодарное сердце, помнить все милости Его, жить им, жить для Него, быть готовыми ко встрече с Ним, чтобы услышать прекрасные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Железо испытывается огнем, а христианин – трудностями, искушениями и несчастными случаями. Золото испытывается огнем, а человек – переживанием. Испытания необходимы для выработки в нас твердости веры. Как огонь делает прочными минеральные окраски, и ветры способствуют величественному кедру глубже внедрять в почву свои корни, так и для нас испытание служит воспитательной силой. Мужественно встреченное испытание удваивает наши духовные силы и способности. Готовы ли вы, дорогие друзья, к тем испытаниям, которые встречаются у вас в жизни? Соединитесь с силой Господней через Слово Божие, и все испытания будут побеждены в молитве и в благодарности Богу. Оставайтесь с нами.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Как это понять написанное в послании Иоанна? Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Выходит, что на земле человек не может знать, кто он будет в вечности. А вы говорите: мы спасены, мы спасены.
3: Дорогой друг, тот, кто стал чадом Богом, живя на земле, будет им и в вечности. Вечный Бог не спасает людей временно. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами, то есть детьми Богими. Так говорит Евангелие Иоанна, 1 глава, стих 12. Так говорит Писание. Но никто из чад Божьих не знает своего будущего состояния в вечности. Мы не способны на это, живя во плоти. Но Иоанну было открыто самое главное, о чем он говорит в последующем стихе, указанного вами стиха. «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанну, 3 глава, стих 2. Теперь мы, верующие, не можем себе представить вместимость наших душ в вечности. И это ведь должно быть понятно. Младенцу непостижимо душевное переживание взрослого. Мы не можем представить всю полноту радости, когда увидим Христа, как Он есть. Только через молитвенное общение с Господом можно в некотором смысле представить себе, как велика будет радость спасенного грешника вечности. Этот текст, который вы привели в своем письме, не дает абсолютно никакого основания утверждать, что, живя на земле, дети Божии не могут знать, будут ли они со Христом в вечности. Христос сказал так: «Где я, там и слуга мой будет». Писание утверждает еще такими словами: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Иоанна 3 глава 36 стих. Поразмыслите над этим стихом несколько часов, и вы поймете.
2: Из Библии известно, что Бог сотворил мужчину и женщину, Адама и Еву. Откуда же появились разные расы с разными физическими особенностями? Здесь есть какая-то неувязка.
3: Дорогой радиослушатель, ответ на этот вопрос мы найдем в другой Божьей книге, которая называется «Природой». На этот вопрос ясно отвечает генетика, наука о наследственности. Это явление называется мутацией, то есть неожиданная перемена физической характеристики организма. Это явление особенно заметно в животном мире при резкой перемене климатических условий. Например, встречаются бесхвостые коты, встречаются бесшерстные телята, бесшерстные мыши и козы, встречаются коротконогие овцы, безрогий скот и тому подобное. Но в процессе мутации неизменно действует Божий закон. Каждое животное или растение может менять окраску, рост, вес, но обязательно сохраняют свой род. Ибо так сказал Бог: «Да произрастит земля душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их». И стало так. Книга, первая книга Библии «Бытие», 1 глава, стих 24. И так есть сегодня. Теория эволюционистов о создании новых родов потерпела полный крах. От лошади не произведешь корову. Путем скрещивания, путем создания особых условий жизни можно вывести желтую, рябую или даже бесшерстную собаку. Но это все равно будет собака, а не кошка. Библия не есть учебник генетики. В Библии, однако, отмечен интересный случай, его можно найти в книге «Бытие», 30 глава, стих 29 по 43. Повторяю, «Бытие», 30 глава, стих 29 по 43. Этот случай, когда Иаков отделил от стада своего тестя, Лавана, скот с пятнами и крапинками на коже. Стадо быстро размножилось. Бог благословил Иакова. Но почему это случилось? Ответ находим в книге «Бытие», 31 глава, стих 10. И этот ответ не противоречит учению генетики. Библия говорит, «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Деяния апостолов, 17 глава, стих 26. В силу указанных выше условий появились поверхностные, можно сказать, расовые различия между людьми в цвете и форме глаз, в цвете волос, в росте и тому подобное. Но у всех людей, у евреев, арабов, негров, кавказцев, одна кровь. И все люди, без исключения, кровью Иисуса Христа могут получить спасение. Все грешники могут получить спасение. И об этом говорит Евангелие.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии. Библия есть твердое основание, на котором человек должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет. Все другое шатко. Слово Божье похоже на живое существо, на близкого отзывчивого друга. Библия отличается от человека тем, что то утешение, то руководство и указание, которое она дает, намного превышают все то, что может дать человек. Единственное объяснение этому заключается в том, что источник этой особенной жизненной силы не человеческий, а божественный. Обратимся к источнику, к Богу, и попросим у Него сегодня благодати и милости на нашу жизнь, чтобы мы могли каждый день и каждую минуту прославлять Его святое имя. Оставайтесь с нами.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно. Итак, история первая. Называется она «Как Бог сотворил мир».

Мы живем в доме. Наш дом находится в нашей стране. А наша страна – это часть большой круглой земли. Много лесов, высоких гор и глубоких морей есть на нашей земле. А как много людей живет на земле, мы даже не знаем точно, сколько их. Многие живут у себя дома, как и ты. Но есть и люди, у которых нет своего дома. Не только люди населяют землю. Рядом с нами живет много разных животных. Хочешь, я назову тебе некоторых из них? Это собаки, кошки, кролики, а также коровы, лошади, овцы. Этих животных ты хорошо знаешь. Но есть и дикие звери. Некоторых из них ты тоже, наверное, видел. Кроме того, на земле живут птицы. У них есть крылья, и они умеют летать. Помнишь, воробьи, скворцы, утки, лебеди и канарейки? В других странах живет еще много других птиц. В водах живут рыбы, а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья. Красива наша земля, правда? Но знаешь ли ты, кто создал нашу землю? Как появились первые люди, первые животные, первые растения? Кто создал птиц, которые умеют летать, и рыб, которые умеют плавать? Кто создал небо, воду? Кто создал на небе солнце, луну и все звезды? Все это сделал Бог. А давным-давно всего этого не было. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и было очень темно. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб. Не было растений, и даже самой земли еще не было. Только высоко в небесах жил Бог, потому что Он всегда был и всегда будет. И решил Бог сотворить мир. Сначала сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, никто не жил на ней, и вокруг нее было очень темно. И сказал Бог: «Да будет свет». И сразу стало светло. Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму — ночью. Так появился первый день на земле. На следующий день Бог создал небо. Когда пойдешь гулять, подними голову и обязательно посмотри на небо. Посмотри, как оно красиво. На третий день Бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем, а сушу, которая освободилась из-под воды, Он назвал землей. На земле еще ничего не росло, и Бог покрыл ее прекрасными деревьями, травой и другими растениями. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. Так закончился третий день сотворения мира. Ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы травы, цветы, деревья и кусты росли, им необходимо солнце. И на четвертый день Бог создал солнце. А чтобы ночью не было совсем темно, Он создал луну и звезды. Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц, и они стали летать в воздухе.
большие аисты и маленькие воробьи, и многие-многие другие. Пятый день закончился. Наступила ночь, и все птицы заснули. На шестой день Бог создал самых разных животных, больших и маленьких, диких и домашних. И все звери, птицы и рыбы стали жить на земле вместе. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо.

Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Скажи мне, кто твой друг? Ты знаешь, какими словами заканчивается эта народная пословица? Напомню, и я скажу тебе, кто ты. Верно определила народная мудрость. Каков твой друг, на которого ты равняешься, таков и ты. Сердце твое, мысли твои и поведение твое. Кто твой самый близкий друг? У одного молодого человека, звали его Иосиф Скривен, была серьезно больна мать, которую он, как все дети, очень любил. Желая как-то утешить мать, он решил написать ей стихотворение. Стихотворение о самом близком ему и матери человеке. Никогда он не думал, что его стихотворение будет переложено на музыку, и песня эта будет переведена на почти все языки мира. Называется она «Что за друга мы имеем?». Ты эту песню тоже, наверное, уже слышал или даже пел. Лучшим другом этого молодого человека был Иисус. Поэтому он смог утешить свою мать. А Бог этой же песнью утешил миллионы людей во всем мире. Священное Писание учит нас, что нет ничего важнее, чем иметь правильные отношения с Богом. Для тех, кто Ему не верит или Его не слушает, Бог – судья, и вечность им придется проводить с дьяволом. Для тех же, кто любит Иисуса, слушается Его и каждый день имеет в молитве и чтении Библии общение с Ним, Бог – Отец и защитник. Кого ты выбираешь себе в друзья, с тем и вечность будешь проводить. Я учился в школе во времена, когда еще верить в Бога запрещалось, в Советском Союзе еще. Но мы, мой друг Петя и я, в Бога верили и в пионеры не вступали. Когда Петю спросили, а мы учились в третьем или четвертом классе, почему он не хочет вступить в пионеры, он встал, вышел из-за парты и громко ответил: «Потому что я верю в Бога». Ну и что, что над ним смеялись? Я им гордился и радовался, что у нас есть друг, с которым ничто не страшно. А теперь верить в Бога модно стало. Но главное не в этом. Главное, можешь ли ты сказать, что Иисус – твой друг и твой спаситель? Если да, то я знаю, кто ты. Ты из Божьей семьи. Иисус с тобой будет всю жизнь. Он тебя никогда не оставит. Он приведет тебя к своему небесному Отцу. Мы с тобой на небе встретимся.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».
2: Здравствуйте, наши маленькие друзья. Мы очень рады нашей новой встрече и думаем, что вы с нетерпением ожидаете каждый выпуск нашей передачи. Ребята, мы подготовили для вас удивительную историю одной девочки о трудных обстоятельствах ее жизни, ее переживаниях, стремлениях и надеждах. Из этой истории вы узнаете, что иногда Бог допускает в нашей жизни трудности и тяжелые испытания, которые нам не всегда понятны, но у Бога есть свои определенные планы для каждого из нас. Сегодня вы услышите первую часть рассказа Фени Гросби «Слепая поэтесса». И если вам будет интересно узнать его продолжение, мы ждем вас у ваших радиоприемников ровно через неделю, в этот же день и время, и на этой же волне. Итак, часть первая. Каждый раз, когда девочка опускала расческу на голову, расчесывая волосы, она считала.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Это занятие, расчесываться и одновременно считать, поглощало все внимание ребенка. Ее бабушка сидела в кресле-качалке, слушала, наблюдала и была довольна внучкой.
1: Шесть, семь. Ой, расческа упала.
2: Девочка опустилась на колени и стала шарить по полу.
1: Бабушка, где моя расческа?
2: Бабушка с трудом встала со своего места, подняла щетку и вложила ее в руку девочки.
3: Вот она, Фени, начни сначала,
2: сказала она, направляя ее руку. Но это однообразное занятие скоро утомило Фени. Ей хотелось поговорить, и она задала бабушке вопрос, который часто задавала.
1: Бабушка, а почему я не вижу?
2: Феня уже хорошо знала ответ, потому что бабушка каждый раз подробно рассказывала ей. Вот и сейчас, как всегда, бабушка начала.
3: Фени, когда ты была совсем маленькой, ты могла видеть. Я тебе уже не раз говорила, что случилось с твоими глазами.
1: Я еще хочу услышать, бабушка милая.
2: Фени уселась возле бабушкиного кресла, положила голову ей на колени и с нетерпением ожидала знакомую историю.
3: Был холодный мартовский вечер, когда ты родилась здесь, в этом коттедже. Сильный ветер завывал вокруг нашего маленького дома, стучал в окна и проникал через щели. Твоя мама завернула тебя в одеяло и крепко прижала тебя к груди. Так мы сидели долго-долго, прислушиваясь к непогоде за окном. Фени, догадайся, кто захотел подержать тебя на руках на следующий день.
2: И так как Фени знала эту историю так хорошо, что сама могла бы рассказывать ее во всех подробностях, она тотчас радостно крикнула.
1: Я знаю, Полли.
3: Да, Полли. Ей тогда было только 3 года, но она очень хотела подержать тебя. А когда я положила тебя ей на ручки, она спросила, можно мне поиграть с ней?
2: Фени весело рассмеялась.
1: Теперь я играю с ней, когда она дома.
2: Полли была дочерью бабушки, значит, Фени она приходила с тетей, хотя была не намного старше Фени. Между тем, бабушка продолжала рассказывать.
3: Твой папа обычно качал тебя в этом кресле перед сном. Он много работал на поле. Не так-то легко распахивать нашу каменистую землю. И он возвращался домой очень усталый. Но все равно играл с тобой вечером, несмотря на усталость. Он хотел привлечь твое внимание, хотя ты была совсем крошечной, и шевелил пальцами перед твоими глазами до тех пор, пока ты не начинала водить глазками за его пальцами. Это было так интересно, а когда тебе исполнилось 6 недель, ты сильно простудилась. Глазки у тебя покраснели и очень болели. Ты громко плакала и махала своими маленькими кулачками. Наш доктор в это время был в отъезде. Какой-то человек сказал, что он доктор, и стал лечить тебя. Мы видели, как он накладывал на твои глаза горячие компрессы. Он говорил, что вытянут инфекцию и не повредят твоим глазам.
1: А я плакала, бабушка?
3: Да, Фенни, ты очень сильно плакала тогда. Ты стала поправляться от простуды. Но у тебя на глазах появились белые шрамы. Горячие компрессы повредили твоим глазам, и ты перестала видеть.
1: Я больше не могла играть с папой, потому что я не видела его пальцы. Но теперь я умею играть в другие игры, хотя я и не вижу. Бабушка, я пойду и встречу Полли со школы. Хорошо?
3: Иди, иди, малышка. Только смотри осторожно.
2: Финни давно уже научилась ходить по дому и по двору без особого затруднения. Она знала, где что расположено, и не натыкалась на предметы. Вот и сейчас она перешла через комнату и остановилась на пороге открытой двери. Потом спустилась по ступенькам и побежала по направлению к каменному забору. Полли научила ее перелезать через заборы, которые разделяли фермы в юго-восточной части штата Нью-Йорк, где она жила. И еще Полли научила ее взбираться на деревья возле дома.
1: «Я слышу тебя, дятел!»
2: — крикнула Фенни, усаживаясь на большой камень на пригорке. Это было ее любимым местом. Фенни прислушивалась к резким звукам из леса.
1: «Это дятел стучит по большому дубу?» — подумала Фенни. «Бабушка говорила, что там его дупло. Когда придет Полли, мы пойдем в лес и поищем его. И еще соберем фиалки. Я подарю их маме, когда она придет домой».
2: Был теплый день. Солнце ласково пригревало. Фенни подняла голову. Она слабо различала свет. Больше ничего. Даже сотни свечей не могли помочь ей видеть так, как видит Полли. Фенни повернулась лицом к лесу. Ветер слегка качал деревья, и они шумели, как океан. Так говорила бабушка. Фенни представила себя матросом. Ужасный шторм, а она стоит на палубе большого корабля. Ветер дует в лицо, соленые брызги попадают на голову, лицо, губы.
1: Нет, я не могу быть матросом. Девочки не бывают матросами. Я хочу ходить в школу, как Полли. Тогда я смогу стать кем-то особенным.
2: Чьи-то шаги прервали ее мысли.
1: Это ты, Полли?
4: Да, Фенни, я иду к тебе.
2: Отозвалась Полли, поднимаясь к ней. Фенни соскользнула с камня и возбужденно заговорила.
1: Полли, когда-нибудь я пойду с тобой в школу, и мы будем вместе приходить домой.
2: Полли помолчала, а потом проговорила.
4: Может быть, Фенни, только как же ты будешь учить уроки, если ты не видишь?
1: Я смогу учить, если мне кто-нибудь поможет. Ведь научила меня бабушка одеваться и расчесываться, и кушать, чтобы не пролить, и узнавать, где стоит разная мебель. И я могу ходить, даже бегать, и не натыкаться ни на что. И знаешь, я могу различать такие звуки, каких ты совсем не слышишь.
2: Полли привлекла девочку к себе и ласково сказала.
4: Ты умница, Фенни. Ты можешь на ощупь определить, какому дереву принадлежит листик. И ты узнаешь птиц по их пению.
1: Сегодня я слышала дятла. Пойдем в лес, поищем его дупло.
2: Попросила Фенни и потянула старшую девочку за руку. Они не видели, что бабушка стояла на пороге их одноэтажного дома и смотрела, как они перешли через поле и вошли в лес.
3: Господи,
2: прошептала бабушка.
3: Я сделаю все, что зависит от меня, чтобы выучить Фенни, если ты дашь мне терпение, мудрость и силу.
2: С такими мыслями бабушка вошла в дом и стала готовить ужин. Наступило время идти спать. Фенни тихо сидела, прислонившись к плечу бабушки. Мерное покачивание кресла и спокойное чтение навевало сон. Бабушка читала одно из своих любимых мест из Библии, из книги Второзакония.
3: «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен».
1: «Бабушка!» «Что значит неправда?»
2: – внезапно спросила Фенни.
3: «Неправда – это то же, что грех. Грех творит зло. Бог никогда не делает зла, Фенни. Наш Бог свят и всегда поступает справедливо и правильно. Бог никогда не согрешал и никогда не согрешит. Ты, я и мы все согрешаем. Когда ты поступаешь неправильно, твоя мама наказывает тебя. И Бог наказывает нас за наши неправильные поступки». Наказание за грех есть смерть, но наш Бог добрый и любящий. Он послал своего единственного Сына Иисуса Христа на землю. Иисус принял наказание за наши грехи вместо нас. Он умер на кресте, но Он воскрес на третий день. Он стал спасителем всего мира. Он хочет, чтобы ты узнала и полюбила Его.
2: Фенни слушала с большим вниманием, хотя и не все понимала. Бабушка некоторое время молча раскачивалась в кресле, потом сказала:
3: «Фенни, у Бога есть свой особый план для тебя, я уверена в этом».
2: Фенни погладила потертую ручку кресла и мечтательно произнесла:
1: «Может, и я пойду в школу? Это было бы особенным планом и замечательным».
3: «Давай вместе помолимся, Фенни»,
2: — предложила бабушка. Фенни тотчас опустилась на колени возле кресла и уткнулась лицом в бабушкин передник. В тот же вечер мама Фенни стояла возле кровати дочери, с грустью глядя на свою слепую дочь, которая крепко спала, свернувшись калачиком. Мама вздохнула и вытерла слезы.
5: «Что будет с нею? Она никогда не сможет увидеть цветы, которые так любит нюхать. Никогда не сможет читать книги. Хотя, может быть, и сможет, если мой план удастся».
2: Мама Фенни очень уставала, работая весь день горничной в богатой семье. С тех пор, как умер ее муж, ей приходилось работать. Она уже скопила кое-какую сумму. Скоро она скажет Фенни о своем плане. Бабушка заметила слезы на глазах Мерси и показала ей букетик на столе.
3: «Фенни собрала эти фиалки для тебя».
5: «О, мама, как бы я хотела, чтобы Фенни могла их увидеть».
3: «Надо смириться с тем, что нельзя изменить, дочка. Иногда Бог допускает в нашей жизни то, чего мы не можем понять. Возможно, позже мы узнаем, почему Он допустил, чтобы Фенни ослепла».
2: Постаралась она успокоить расстроенную дочь. Долго сидела Мерси в глубокой задумчивости. Пламя свечи колебалось при каждом порыве ветра, задувавшего в окно.
5: «Нет, Фенни должна видеть, она будет видеть»,
2: — решительно произнесла она. —

0: Ребята, наша передача подошла к концу. Вторую часть рассказа Фини Грузби «Слепая поэтесса» вы услышите в нашей следующей передаче, а поэтому не пропустите возможности узнать о дальнейшей судьбе слепой девочки Фени. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Диана Мария и Нина Моргунова. Вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребят!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, приступая к изучению первого послания к Фессалоникийцам, мы находим, что оно подобно прекрасно сделанной разноцветной веревке. Веревка сделана из нескольких меньших шнурков, и каждый шнурок состоит из нескольких прядей. Мы планируем взять отдельно каждый шнурок и разделить его на пряди. Сами пряди, как мы увидим, находятся в каждой главе во всем послании. Возьмем первый важный шнур веревки, который является первым посланием Фессалоникийцам. Я предлагаю, что это человек, которого Бог употребляет. Мы можем проследить эту тему в пяти главах этого послания. Затем мы вернемся к первой главе и возьмем другой шнурок. Весть, которую Бог благословляет. Проследив пряди этого шнурка во всех пяти главах, мы сделаем то же с двумя другими шнурками. Ответное чувство, которое Бог творит, и будущее, которое Бог обещает. Это значит, что мы должны найти четыре шнурка с пятью прядями в каждом во всем послании. Каждая прядь содержит особенную весть от Бога, не только для верующих, которые жили в Македонии приблизительно 2000 лет тому, но также для всех верующих, живущих в мире 20 века. Начнем с первого шнурка. Человек, которого Бог употребляет. Несмотря на то, что апостол Павел не намеревался писать свой автобиографический очерк, однако он поднял с себя покрывало и позволил нам взглянуть на свой характер. Что он чудно был употребляемым Богом явно. В этом послании он утверждает, что благовествие, принесенное им в Фессалонику, было в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением. 1 Фессалоникийцам 1.5. И в результате которого фессалоникийцы сделались подражателями апостолам и Господу. 1.6. Он продолжает описывать, каким путем Господь употреблял его, говоря: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 7 и 8 стих, и 2 глава, 1 стих. Важно иметь в уме, что Бог свят. Он употребляет людей, но они должны обладать потребными качествами. Он употребляет тех, кто употребительный. Он не употребит человека, чтобы даровать другим жизнь, разве совершая это он открывает свою святость, свою праведность и свою любовь. Если бы Бог употреблял какого-нибудь беззаботного христианина, который выражает мимолетное желание быть употребленным Богом, то он оправдывал бы беззаботную и плотскую жизнь. Бог не сделает этого. Он употребляет тех, кто употребляемые в его святых глазах. Теперь апостол Павел предлагает нам четыре мимолетных взгляда на такого человека. В первой главе этого послания мы видим его как человека молитвы. В первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, 2 и 3 стих, читаем. «Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая вас в молитвах ваших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Очевидно, апостол Павел все знал о молитве. В этих словах выделяется три факта. Первое. Его молитва была продолжающимся фактором в его жизни. Он говорит, что он всегда благодарит Бога. Когда апостол Павел молился, совершая служение в Афинах и Коринфе, он также помнил фессалоникийских верующих. Он молился часто и долго, что означало, что много молился о них. Позже он писал: «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало веры вашей». 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 9 и 10 стих. В занятности своего повседневного труда апостол Павел, однако, находил время для ходатайства о верующих. Молитва была для него образом жизни, и это была молитва, смешанная с прославлением. Это важно. Заметили вы, что если мы продолжаем только лишь просить, мы постепенно делаемся бесплодными и усталыми в молитве. Ведите прославление ваше моление, и все делается иным. Бог достоин прославления. И удерживать прославление означает обкрадывать его в том, что принадлежит ему. Второе. Его молитва была на личном уровне. Несмотря на то, что имена верующих в Фессалонике не записаны в послании, определенно апостол Павел многих из них знал лично. Как мы можем быть уверены в этом? Ответ находится в его упоминании их и его служении среди них. Он напоминает им о его жизни среди них. «Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». 1.5. Он также напоминает им о его деятельности среди них. «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 и 8 стих. В 17 главе Деяния апостолов мы находим, что апостол Павел и его спутники были соучастниками с личностью, как Иасон, и были так отождествлены, что когда возмутители не могли найти апостола Павла, они повлекли Иасона городским начальником. Опять в 20 главе Деяния апостолов апостол Павел рассказывает, как он совершал свое служение. Он говорит пресвитерам церкви в Ефесе, что когда он был среди них, он 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из них. Деяния апостолов 20:31. Он претендовал, что в течение всего этого времени он всенародно в группах учил их и по домам. Деяния 20 глава, 20 стих. Когда он молился о фессалоникийцах, он говорит: «За всех вас». Он имел приятное и личное отношение в его молитве. Господь Иисус сказал Петру: «Я молился о тебе». И апостол Павел мог сказать то же самое о верующих в Фессалонике. Третье. Его молитва была разумным прошением. Во всем мире миллионы людей думают, что они молятся, когда они повторяют определенные формулы. В каждой религии имеются те, кто выучивает фразы и повторяет их бессмысленно. Это не моление. Это определенно не молитва христиан. Бог сотворил человека разумным существом, Когда человек говорит с Богом, он должен это делать со своим разумом. Молитва не пустые ритуалы слов и действий, но скорее все существо человека занято его сношением с Богом. Апостол Павел знал историю Фессалоникийской церкви. Он молился соответственно. Он не слепо говорил: «О Боже, благослови фессалоникийцев». Скорее он помнил с благодарением некоторые хорошие качества и молился, чтобы они могли продолжать иметь их в изобилии. Он указывает на три таких качества. Первое. Дело веры. Это можно читать как верность действий. Верующие имели веру в Господа Иисуса. Их труд – проявление этой веры. Они не только просто были заняты для церкви,

не вернулись к греху и идолопоклонству, потому что их упование утверждалось на нем. Иисус не подведет их. Они это знали. И так они переносили, полагаясь на его верность. Вот тогда человек, которого Господь употребляет. Он человек молитвы, молитвы которого показывает, что он живет в общении с Богом, который заботится о людях как личностях, и который чувствительный к тому, что Бог творит в других. Таких людей можно еще найти в наши дни. Являетесь ли вы таким человеком? Может Бог употребить вас? Жизнь молитвы доступна всем детям Божьим. Вы можете стать употребительными в руках Бога, приобрев потребные качества. Утверждение, что Иисус Христос воскрес из мертвых, великое и полное последствиями Его важности и Его применений. Поэтому обратим наше внимание, во-первых, на важность воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа является основным вероучением христианства. Многие признают необходимость смерти Христа, но отвергают важность телесного воскресения Христа. Важность воскресения Христа видна из основной связи этого вероисповедания с христианством. В первом послании к Коринфянам в 15 главе с 12 по 19 стих апостол Павел показывает, что воскресение Иисуса Христа является основной христианской истиной. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Нет сомнения, что воскресение Иисуса Христа было неизменным предметом проповеди ранней церкви. Трудно найти проповедь в книге «Деяния апостолов», которая не указывает на веру в воскресение. «Деяния апостолов» 2 глава с 24 по 36 стих, 3 глава 15 стих, 4 глава 10 стих, 7 глава 56 стих, 10 глава 40 стих, 13 глава с 30 по 37 стих и 17 глава 31 стих. Если удалить воскресение из проповеди апостолов и проповедников ранней церкви, то тогда потеряна весть в своем центре и в своей душе. Утверждение, на котором все остальное основано, тогда делается небездейственным, и ничего не остается. Воскресение Иисуса Христа поэтому не прибавка к Евангелию, а основная часть его. Вера в такую проповедь привела к основанию христианской церкви. Верование в воскресение Христа было верой ранней церкви. Евангелист Лука говорит: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Свидетельство это великого факта христианской веры они провозглашали среди великого противления. Свидетельство это не могли опровергнуть, несмотря на то, что знали, где находится гроб. Именно факт воскресения дал христианству основание для его исторического развития. У них была не только пасхальная весть, а также пасхальная вера. Честь нашего Господа Иисуса Христа в некотором смысле зависела от факта Его воскресения. Он считал воскресение настолько важным, что он оставался 40 дней на земле после своего воскресения, предоставляя многие верные доказательства этого великого факта. Деяния апостолов, 2 глава, 3 стих. Мы не можем умолчать о том, какое важное место воскресения Иисуса Христа занимает в Священном Писании. Теперь давайте посмотрим на великое значение воскресения Иисуса Христа как величайшего события, которое влияет на само христианство. Последствия воскресения – задача для ученых и философов, чтобы объяснить его, для ума и логики – опровергнуть его, для истории – воспроизвести его и для времени – забыть его. Многие люди и изобретательные люди
стремились опровергнуть или

0: по-своему объяснит это великое чудо, но все их старания были напрасны. Воскресение Иисуса Христа стоит как самый достоверный, подлинный факт истории. Никто не мог заставить замолчать красноречие пустого гроба. Посмотрим на важность его. Первое. Воскресение – полное доказательство божественности Христа. Христос эмфатически или категорически утверждал, что Он – Сын Божий. Иоанна 10 глава с 30 по 38 стих и 9 глава с 35 по 38 стих. Он не только производил себя и присваивал этот титул и претендовал на привилегии божества, но Он продемонстрировал, вне всякого сомнения, действительно своего требования посредством чуда, возможного только божеству. Он принимал поклонение людей. Иоанна 5 глава 17 по 23 стих. За то, что он считал себя Богом, он был осужден на смерть. Матфея 26 глава 63 по 66 стих. Дальше. Он провозгласил, что его смерть будет добровольной, заместительной, победоносной и оправданной Богом. Иоанна 10 глава 18 стих, Марка 10 глава 45 стих и Матфея 16 глава 21 стих. Таким образом, его воскресение, которое он прежде провозгласил, послужило установлением полного доказательства его божества. Второе. Воскресение – неопровержимая защита авторитета всего его учения. Несмотря о каком предмете не говорил Христос, все, что говорил он об этом предмете, оказалось совершенно истинным, авторитетным и окончательным. Он – вечный Логос, живое Слово Бога. Христос выразил свое божественное одобрение о Ветхозаветном Писании. Он цитировал события, описанные в нем, как действительные. Подтверждая учение Писания, он провозгласил: «Не может нарушиться Писание» Иоанна 10:35. Это разрешило вопрос вдохновения, истины и авторитета Ветхого Завета для возрожденных детей Божиих, ибо тот, кто подтвердил их, воскрес, вознесся и сидит одесную Отца. Третье. Воскресение – Божья печать, одобрение совершенного труда, искупления Его Сыном на кресте. Христос сообщил, что Он пришел совершить труд Своего Отца. Иоанна 4 глава 34 стих, Лука 2 глава 49 стих, Иоанна 9 глава 4 стих и 17 глава 4 стих. Прежде чем Он испустил Свой Дух, Он провозгласил громким голосом, что Он окончил Свой труд, совершилось. Иоанна 19:30. Воскресение Иисуса Христа поэтому является доказательством принятия и удовлетворения Отцом совершенного труда искупления Его Сыном. Воскресший, вознесенный и прославленный Христос является распиской для Вселенной, что весь труд, необходимый для спасения каждого погибшего и виновного грешника, совершен Его возлюбленным Сыном. Всякий грешник, доверяющийся заслугам Его искупительной крови и принимая Его своим Спасителем, получает уверенность от Бога, что Он прощен и принят возлюбленным, и поэтому благословлен всеми духовными благословениями, доступными через смерть и воскресение Христа. 1 Петра, 1 глава, первых 9 стихов, и Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. 4. Воскресение отметило представление безмерно превосходной силы, чем смерть. Смерть, за исключением двоих, Еноха и Илии, требовала тяжелый налог от всего человечества, от пришествия греха в мир, Римлянам 5:12. Но теперь сила, превосходящая силу смерти, была представлена в мире через воскресение Христа. Он разорвал узы смерти и вышел с могилы с ключами смерти и ада и победоносно провозгласил: «Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Откровение 1 глава 17 по 18 стих. Величайшим проявлением силы Божией в Ветхом Завете было разделение вод Черного моря, а в Новом Завете – воскресение Христа. Но более прекраснее Бог предоставляет каждому верующему чрезвычайную силу. Мы читаем: «Дабы вы познали, чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам 1 глава с 18 по 20 стих. Через безмерное величество могущества Его державной силы всякий верующий оживлен для обновленной жизни во Христе и так в состоянии жить жизнью для славы своего Господа и Спасителя. Смерть и воскресение, которого произвели это. Ефесянам 2 глава 1 и 2 стих, Иоанна 5 глава 24 стих и Римлянам 8 глава 1 2 стиха. 5. Воскресение Христа разрешило древний вопрос. Когда умрет человек, то будет ли он опять жив? Иова 14:14. Всякий верующий по причине воскресения его Господа и Спасителя может знать три факта относительно смерти. Первый, что смерть не уничтожение, ибо Христос не перестал существовать во время смерти. Второе, смерть не означает прекращение сознания, ибо Христос имел сознание во время смерти, Он был в раю. Третье. Смерть не конец всему, ибо Христос воскрес из мертвых в силе и бесконечной жизни. Мы имеем тех, кто утверждает: никто не знает, что будет после смерти, ибо никто не вернулся оттуда, чтобы осведомить нас. На это мы можем определенно ответить: Христос, Сын Божий, умер и вернулся после смерти, и рассказал, что происходит после смерти, и никто не пришел, чтобы опровергнуть его. По этим причинам воскресение Иисуса Христа так важно для верующего. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Многие люди, ошибаясь, считают вредом и злом для нашего достоинства разное. Одни – бедность, другие – болезни или потерю имущества, или, может быть, злословие или смерть, и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. Но никто не плачет о живущих нечестиво, и, что хуже всего, часто даже считают их счастливыми. А это бывает причиной всех зол. Но как оливы не могут произрасти от смоковницы, так и добро не может произрасти от зла. А источник добра – это Библия, это Слово Божие, это сам Бог. Давайте обращаться к этому источнику ежечасно и ежеминутно, и тогда Господь благословит нас на доброе дело. Оставайтесь с нами.

Тот, кто знает, взойдет ли завтра солнце, тот, кто поле поет теплым ливнем, тот, кто знает, куда пропадают звезды, тот, кто в август роняет спелые сливы. В тесноте дает просторы, кто нам, кто отец дождя, кто рождает росы, кто в

нас полюбил. Это он нас искупил. Тот, кто знает, где путь к жилищу света, тот, кто знает, где место тьмы извечной, тот, кто знает, что есть и то, чего нет, и от смерти, от вечности.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». На сегодня 26 июля. Сегодняшнее место записано в послании к Галатам 5:5. Там есть такие слова: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Бывают дни, когда все вокруг представляется мне в черном цвете. Все мрачно настолько, что остается лишь ждать, не имея даже надежды. Тяжело ждать и надеяться. Весьма болезненно чувствовать, что выполнение обещанного откладывается на долгий срок. Но ждать прихода самой надежды, сознавать беспросветность будущего и все-таки не отчаиваться, вглядываться в мрак за окном, пытаясь увидеть звезды в ночи, иметь пустоту в сердце, но все же не позволять ничему неизменному занять ее. Вот величайшее терпение, какое можно только представить. Так ждал Иов во время бури, так ждал Авраам, идя в землю Мария, так ждал Моисей в пустыне Мадиамской, так ждал Сын Человеческий в Гефсиманском саду. Ничто не сравнимо по тяжести с испытанием временем, когда нужно видеть невидимого. Это ожидание самой надежды. Ты сделал это ожидание прекрасным, Господи. Ты вдохнул божественность в это долготерпение. Ты научил нас, что намерения Отца будут исполнены, так как это Его воля. Ты открыл нам, что душа может не увидеть в поднесенной чаше ничего, кроме печали, но все равно не оттолкнет ее, ибо знает, что око Отца видит далее, чем может видеть она. Дай же мне, Господи, эту священную силу Твою, силу Гефсимании. Дай мне силу ожидать самой надежды, вглядываясь в окно, не видя звезд. Дай мне ту силу, чтобы, когда исчезнет все светлое, что окружало меня, не покориться силам мрака и говорить: «Для очей Отца моего нет ночи, и во тьме для Него сияет свет». Я достигну вершины силы, когда научусь ожиданию самой надежды. Стремись быть одним из тех немногих, кто шагает по земле утром, в полдень или при свете звезд, в ясном понимании того, что то неизведанное, что человек называет небесами, лежит сразу же за границей видимого мира. Как хорошо, что со мной Спаситель, вечный Творец, Он так любит меня. В жизни моей Он мой друг и хранитель, всюду со мной, среди ночи и дня. Где бы ни шла моей жизни дорога, буду я жить для Иисуса Христа. Мне не страшна никакая тревога, верю Ему, в Нем любви полнота. Путь наш суров, устаем временами, движемся мы по житейским волнам. Скоро придет наш Спаситель за нами, будет конец нашим бедам, скорбям.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Если христианское учение истина, значит ли это, что лишь немногие люди будут спасены? Этим вопросом мы начали нашу предыдущую беседу. Если Господь Иисус Христос – единственный путь на небеса, означает ли это, что подавляющее большинство людей идут прямой дорогой в ад? Что случится с родными и друзьями, которые не веруют в Господа? Что произойдет с людьми, которые выросли в иной религии или в той части света, где ничего не известно об Иисусе Христе? Неужели все они попадут в ад? Неужели мало спасающихся? За данным вопросом могут скрываться различные мотивы – сострадание, любопытство, вежливость, трусость или сочетание четырех. Но каков же ответ? В Священном Писании мы читаем, что некто задал этот вопрос самому Иисусу Христу. «Господи, неужели мало спасающихся?» Послушайте, как ответил на это вопрошение Господь. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова, всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Так ответил Христос на вопрошение: «Господи, неужели мало спасающихся?» Прямого ответа услышать нам не дано. Господь как бы говорит: «Это вас не касается, прекратите вдаваться в арифметику спасения, лучше спаситесь сами». Ведь спасение – это не вопрос статистики. Вне зависимости от общей суммы нам необходимо знать, что люди входят в Царствие Божие поодиночке. Врата небесные узки, и через них прорваться с толпой невозможно. Вот почему Господь заповедает каждому из нас: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата».

Когда Господь говорит о тесных вратах, то имеет в виду, конечно же, самого себя. Вспомним его слова, записанные в Евангелии от Иоанна: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Единственный путь на небеса – через веру в Господа. Прежде чем войти туда, мы должны уверовать в Него, познать Его лично, откликнуться на Его зов, пока еще не поздно. Если мы задаемся вопросом о количестве спасенных лишь из страха оказаться в меньшинстве, то удовлетворительного ответа нам не дано услышать. Мы должны уразуметь, что Господь спасает людей поодиночке. Каждому из нас надлежит уверовать во Христа. Мы должны лично откликнуться на Его зов. Наша вера не может зависеть от того, что о Нем говорят наши знакомые. Что если мы задаемся вопросом о числе спасенных из более благородных побуждений? Что если нами движет чувство вежливости, чувство неудобства при мысли, что Христос является единственным путем на небеса? Мы знакомы со многими замечательными людьми, которые не являются верующими. Нам кажется, что было бы неверно заявлять о нашей монополии на истину. Разумеется, умение уважать отличную от нашей точку зрения важно и полезно. Однако в данном случае вопрос кроется не в том, кто прав, мы или окружающие, а в том, прав ли Иисус Христос. Соглашаясь со всеми, мы можем прийти в разногласие с учением Господа. Стремление к вежливости может привести к тому, что мы обвиним во лжи Сына Божия, а это тяжкий грех. Что если мы задаемся вопросом о числе спасенных из сострадания, о душах, которые попадут в ад? И правда, если спасение возможно лишь по вере в Господа, что тогда случится с теми, кто никогда не слышал о Христе? Что случится с людьми, выросшими в иной религии? Что будет с теми, кто слышал о Господе, но не придал услышанному должного внимания? Человеческое сострадание – благо, однако оно не идет ни в какое сравнение с великой милостью Божией. Священное Писание свидетельствует, что Бог есть любовь, что Господь щедр и милостив, долготерпелив и многомилостив. Гнев Божий падет на нечестивых не потому, что Бог недостаточно милостив, а от того, что они сами отвернулись от Бога. Итак, Господь отказывается отвечать на вопрос о числе спасенных, даже если мы задаемся им из сострадания. Господь не позволяет нам заниматься оценкой милости Божьей на основе статистических данных. Он запрещает нам быть судьями Бога и путей Его, ибо Бог наш судья, а не наоборот. Он не нуждается в нашем одобрении, чтобы избрать число спасенных. Однако мы нуждаемся в Его святом одобрении, прежде чем мы можем быть спасены. Вот почему нам следует прежде всего задуматься о своем собственном спасении. А если мы уже спасены, нам надо свидетельствовать как можно большему числу окружающих о спасении Божьем. И пусть нас утешит библейское откровение, что судья земли всей никогда не поступит неправосудно. Нам трудно предугадать, как Господь будет судить того или иного человека или группу людей. Вспомним, что Он называл грешниками самых уважаемых людей своего времени, в чьем спасении окружающие были просто уверены. Вспомним, что Он принял людей падших и отверженных, даровав им свою великую любовь и спасение. Так что, думаю, на небесах для нас будет много неожиданностей. Там не окажется многих из тех, кто ел пред Христом, кто слышал Его святое учение. Однако там, на пире Царствия Божия, будут люди с востока и запада, с севера и юга. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

В конечном итоге все наши подсчеты бессмысленны в силу самой сути Бога. С одной стороны, Господь свят и справедлив, и таким образом Он ненавидит грех и зло. В блистающем свете Божьей святости всякий человек — грешник. Недаром в Священном Писании сказано: «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Ни один самый замечательный человек не имеет права требовать чего-либо от Бога. Совершенная святость Божия значит, что Господь по справедливости может отправить в ад самых лучших, самых замечательных людей. Однако, с другой стороны, Господь Бог милосерд и любвеобилен. Он в силе принять и простить самого закоренелого, самого великого грешника. По своей любви Он в силе спасти худших из худших. Оставив на время славу свою небесную, Господь Иисус Христос жил среди грешников. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти своих врагов. Вот почему. Ныне каждый верующий может с полным основанием вторить за апостолом Павлом: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Да, в покаянии нам важно осознать себя худшим грешником и обратиться к Иисусу Христу, как к нашему единственному Спасителю. Неужели мало спасающихся? Ответ на это вопрошение ведом лишь Господу Богу. Господь не сообщает нам точного числа спасенных, но призывает нас серьезно задуматься о собственном спасении. Даже лучшие из нас должны быть спасены Господом. Даже худшие из нас могут быть спасены им. Итак, нам всем надлежит войти сквозь врата тесные, впускающие людей по одному. Приготовимся же к этому. Аминь.

Дорогие друзья-радиослушатели, часы в студии показывают, что нам остается минута-две эфирного времени. В эту минутку позвольте сказать вам следующее. В ответ на наши еженедельные передачи мы получаем сотни писем из России, Украины и многих других стран мира. Спасибо вам за эти весточки, за отзывы, вопросы, за предложения. Существование нашей передачи невозможно без ваших откликов, поэтому мы просим вас.

Беседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. О грехе Слово Божье говорит очень много и говорит в негативном смысле. То есть самое основное в нашей жизни – это оставить грех и прийти к Господу. Что же такое грех? Это есть нарушение совершеннейшей воли Божьей, расстройство, извращение и разрушение Богом установленного порядка. Грешник – это тот, кто вносит дезорганизацию и нарушает этот божественный порядок. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с кровью. Но какая чудная весть! Господь Иисус Христос сегодня исцеляет нас от всякого греха. Придите к Нему и отдайте Ему свое сердце на скорое лечение для вечной жизни со Христом и Иисусом. Послушайте Слово Божье сегодня, и вы никогда об этом не пожалеете. Оставайтесь с нами.

хотелось ему, чтобы жертва крови всех живущих спасла.

тяжких муках к отцу он взывал. Солнце скрыло свой лик, тьма.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов, чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» – это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня. Ловили вы себя когда-нибудь на ощущение того, что в этой суете вы не можете вспомнить, какой сегодня день? Вы вскакиваете утром, обжигаясь залпом, выпиваете кофе, бежите на работу, затем обратно домой, съедаете ужин, смотрите телевизор или читаете газету, кричите на докучливых детей, не успевая отремонтировать текущий кран, затем замертво падаете в кровать, чтобы завтра с утра начать все сначала. Со мной это происходит почти каждый день.
1: Тогда тебе нужно научиться молиться так, как это делали верующие в давние времена. Успокой меня, Господи, останови меня, приведи в порядок мои мысли, чтобы сердце стало биться не так часто. Сбавь мой торопливый шаг, покажи мне далекие горизонты вечности. Успокой меня, Господи, уничтожь напряжение моих нервов и мышц приятной музыкой поющих ручейков. Помоги узнать волшебную, восстанавливающую силу сна и веры в Тебя. Успокой меня, Господи. Аминь. Только успокоившись, можно услышать голос Бога, и время тишины есть часть Его естественных законов. Человеку необходимо уменьшить скорость жизни, либо его настигнет стресс. Наше здоровье – это доверие Богу. Разве лучше обижаться, чем доверять? Естественные законы Господа так же действительны, как и Его духовные законы.
0: Бог не обещает жизни без трудностей. Мы просим Его заботиться о нас, а Он нам посылает страдания. Мы просим луч света, а появляются тучи. Мы хотим мира и спокойствия, но вдруг все приходит в смятение. Почему?
1: Господь попускает нам несчастья, так как Он знает, что они приведут нас к Нему и научат нас, что когда Он посылает нам покой, никто не сможет нарушить его.
0: А это значит, что когда мы слабы, Бог не просит нас быть сильными. Он хочет видеть нас спокойными. Когда мы спокойны, мы сильны. А у вас сейчас спокойно на душе? Желаю вам успокоения в Боге и до встречи в эфире в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы на этой волне. Евреям 2:14-15. «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Какое чудесное слово! Иисус Христос есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое сердце сейчас, и Он избавит вас от страха смерти. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами, и мы постараемся на основе Священного Писания ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: В прошлой беседе мы говорили о Божьих атрибутах, о том, что Бог всемогущ, вездесущ, всеведущ, всезнающий, всевидящий. Сегодня продолжим эту тему и коснемся других атрибутов Божьих. Бог есть неисследимый и непостижимый. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, — говорит Господь, — но как небо вышли земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия 55 глава. Бог открыл нам очень много через Слово Свое, но тем не менее все наши познания о Боге и о путях Божьих очень ограничены. Сколько бы вы ни изучали Библию, вы не сможете достичь глубины ее. Но слава и благодарение Богу за то, что Он открыл нам в Слове Своем все важное и все необходимое для нас. А это важное есть то, что Бог любит нас и приготовил для нас путь спасения через Иисуса Христа. Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава 6 стих. Бог есть вечный и бесконечный и беспредельный. Он всегда был и есть и будет. Дни Его никогда не кончаются. Апостол Павел свидетельствует, что Он единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. 1 Тимофея, 6 глава. Бог является пределом вселенной, Сам же беспределен, как написано: «Небо небес не вмещают Тебя». 2 Паралипоменон, 8 глава. Бог есть всесильный и всевластный. Он имеет всякую власть на небе и на земле. Матфея 28 глава 18 стих. Ему подчиняются все ангелы небесные. Он имеет власть над дьяволом, над адом и смертью. Христос сказал: «Имею ключи ада и смерти». Откровение 1 глава 18 стих. Богу подчиняется ветер и море, весь животный и весь растительный мир, ибо все служит Ему. Часто люди спрашивают: кто сильнее, Бог или дьявол? Дорогие, дьявол есть творение Божие, и он делает только то, что Бог позволит ему делать. Для примера возьмем случай из жизни Иова. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли окружил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою на него, на все, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от Господа. В Откровении читаем, что после тяжкого времени простой ангел Божий сойдет с неба и скует дьявола и заключит его в бездну на 1000 лет. Откровение 20 глава, 1-3 стиха. Бог есть всеживотворящий, то есть даятель жизни, как апостол Павел говорит: Им мы все живем, движемся и существуем. Деяния апостолов, 17 глава. Между прочим, самым слабым местом в эволюционном учении есть вопрос о начале жизни. Эволюционное учение не дает ответа на прямой вопрос, как началась жизнь на Земле. Библия говорит, что началом жизни был Бог. В нем самом была жизнь. Иоанна 1 глава 4 стих. Христос подтвердил эту истину словами. Как Отец имеет жизнь в себе самом, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Иоанна 5 глава 26 стих. Бог является не только началом жизни, но и даятелем и продолжателем жизни на земле. Я приведу вам цитату из 103-го псалма. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все создал Ты премудро! Земля полна произведений Твоих! Это море великое и пространное, там пресмыкающихся, которым нет числа, животные малые с большими. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом, сокроешь лицо Твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, в печь свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли». Бог есть неизменный и верный Бог. О Христе читаем: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Евреям 13 глава 8 стих. А также Моисей говорит о Боге: «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Числа 23 глава. Или «Бог верен, и всякий человек лжив» – Римлянам 3 глава 4 стих. Дорогие, Бог много раз заключал заветы с человеком, и каждый раз человек нарушал эти заветы. А Бог всегда оставался верен своему завету и верен слову своему. Эта истина важна для каждого из нас. Если Бог так сказал, то так должно и быть. Мы всегда можем полагаться на верность Божью. Например, написано: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6 глава. Поэтому, когда мы приходим к Богу, должны знать, что Он примет нас, выслушает и поможет нам. Обратим внимание на тот факт, что во всех четырех Евангелиях нет случая, чтобы кто пришел к Иисусу Христу, и Он не помог бы ему. Важен также другой пример из Священного Писания. «Если исповедуем грехи наши, то есть когда мы каемся, Он, то есть Бог, верен и праведен простить нам грехи наши и очистить нас от всякой неправды». 1 Иоанна, 1 глава. Иными словами, когда мы приходим к Богу в искренней молитве и исповедуем грехи наши, то Бог не может не простить нас, потому что Он верен и праведен. Он должен простить. Дорогие, это важная практическая истина для всех нас, так как мы все часто согрешаем. Но когда же мы каемся, то должны помнить, что Бог уже простил нас, и нет надобности снова и снова в том же грехе каяться. Иногда случается, что верующий впадает в грех. Дьявол тут как тут, без визитной карточки, и старается внушить этой бедной душе, что с ней все кончено. Бог не любит и никогда не простит. Это есть ложь дьявола. Бог всегда любит и готов простить и восстановить, как это делает мать со своим шкодливым сыном. Следующий атрибут – Бог есть любовь. 1 Иоанна 4 глава 16 стих. Он любит всегда и всех и повелевает солнцу своему светить на добрых и злых. Как солнце всегда светит, так Бог всегда любит. Это его природа. В греческом языке русское слово «любовь» имеет 4 значения и выражается 4 разными словами. Первое – это «фила», означает «любовь между друзьями». Отсюда «философия», то есть «любовь к знанию». Второе значение – это «эрос», означает «любовь между мужчиной и женщиной». Третье – это «спарджи» – «любовь родителей к детям». И четвертое – «агапи» – означает «божью любовь». Первые три – это человеческая, условная любовь. «Я тебя люблю, если ты любишь меня». Божья любовь агапи без всяких «если». Это безусловная любовь. Вот такой любовью Бог любит всех нас. Целью Божьего плана спасения является восстановление человека снова в образ и подобие Бога, и чтобы человек смог любить всех так, как любит Бог, то есть Божьей любовью. В Новом Завете Христос дал ученикам такую заповедь. Заповедь новую.

0: сказал Никодиму: «Должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не увидит Царство Божие». Иоанна 3 глава. В этом заключается цель и план Божьего спасения. Духовное возрождение человека. Сделать его новым творением во Христе Иисусе. В заключение следует упомянуть еще одну особенность, что Бог есть святой Бог, справедливый Бог и строго наказывающий. Некоторые люди считают, что если Бог есть любовь и любит нас, то нам можно делать, что нам вздумается, нам ничего не будет. Это явное заблуждение. На этом мы заканчиваем нашу программу «Да хранит вас Господь».
1: Прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего!

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Известный писатель Вальтер Скотт говорил: «Драгоценная книга Библия, чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ». Когда писатель был на пороге перехода в вечность, то попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, он сказал: «Есть только одна книга – это Библия». Является ли Библия единственной книгой, из которой мы черпаем силу и благословение для нас? Давайте задумаемся над этим, а пока продолжаем слушать прекрасные христианские песни и размышления на основе Священного Писания.

Библейское вещание BBN. Радио благодати и милости Господней. Радио, направленное для вашего утешения. Притчи 13:21. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то, может быть, не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только не получают желаемого, но и попадают в большую беду и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так, помните, Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею, Исфирь 7:10. Библия говорит, «Человек, умышленно делающий зло, ненавистен, за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Притчи 14:17-32. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня место Писания, которое находим в первой книге Паралипоменон, 4 главе, и стихи 9 и 10. «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» «Распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог ниспослал ему, чего он просил. Читая Библию, мы находим в ней места, которые очень легко читаются и очень интересны для нас. Другие места нас воодушевляют и влекут за собой, помогая нам делать разные решения во славу Божию. Опять другие места ободряют и подкрепляют нас духовно. Но есть некоторые места в Библии, которые как бы очень скучные для чтения и часто пропускаются читателями, и это особенно те места, где описываются родословные разных племен и народов. Однако для исследователей Библии как раз эти места дают многие сведения, которых не найдешь в других местах Писания. Бог знал, что все, что написано, нужно для определенной цели. Книга Паралипоменон как раз имеет много этих родословных, но среди них есть не только исторические данные, но и духовные поучительные истины. Наш текст взят как раз из родословной потомков Иуды, и в нем имеется чудная молитва человека по имени Иависа. Об этом человеке, о его молитве мы и хотим сегодня рассуждать. Поэтому наша тема будет «Молитва Иависа». Первое, на что мы желаем обратить ваше и свое внимание, это то, что Иавис был особенным человеком. Его имя означает «рожденный с болезнью» или «причиняющий болезнь» или «боль». Мы знаем, что все люди рождаются с болезнью или с болями, и даже иногда роды приносят смерть, как это было с Рахилью, матерью Вениамина, сына Иакова. Особенность Иависа не была как раз в том, что он так родился, но, по-видимому, боли матери, а может быть и его личные, побудили его к молитве, которая достойна подражания. Он умел молиться, и его молитва была услышана Богом, то есть он получил просимое. Из его молитвы мы можем кое-чему научиться. Мы знаем, что Христос, будучи Богом и человеком, часто молился к Отцу. Все великие мужи Божии молились и молитвами побеждали и достигали великого. Многие знают о Георге Мюллере, который имел большие детские приюты в городе Бристоле в Англии, которые он содержал на пожертвования людей, которых Мюллер никогда не видел и не знал, и они его не знали. Он даже не делал объявлений о своих нуждах, но все это делал по молитве, принося к Богу, и Господь чудно отвечал на его молитвы, так что тысячи детей получали пищу, одежду и духовное воспитание. Обратим теперь наше внимание на молитву Иависа. Первое. Он искал благословение Божие и воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Это чудное и мудрое желание. Благословение даже отца, матери, и то имеет большое значение. А тем больше благословение Божие. Библия учит нас, что Бог любит благословлять своих детей. Потом, читая притчи Соломона, 10 главу, 22 стих, там сказано так: «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит». Это чудное обетование о молитве, и это самое лучшее для нас, потому что Бог наилучше знает, что нам надо, и что послужит нам на благо. Иметь благословение Господне значит иметь великое богатство и жить без печали. А это как раз всем нам нужно. По-видимому, Иавис кое-что знал об этом, а поэтому поставил это
на первое место в своей молитве к Богу. Многие ищут всего, но не благословения Божия, этого небесного духовного богатства. Второе. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением и потом распространил пределы мои». В основном эти люди были земледельцами, скотоводцами, а поэтому можно думать, что распространить его пределы означало дать ему больше земли и больше скота. Мы помним Авраама и Лота, которых Бог так благословил, что стада их не умещались на земле, где они жили, и они должны были разделиться или удалиться друг от друга. Но распространение пределов можно понимать и в смысле влияния, известности, знаменитости. Все читающие Библию сегодня знают об этом Иовисе, и даже учатся от него, и это означает, что Бог его благословил и распространил. Все знают о Марии, помазавшей миром Иисуса, и Христос сказал, что во всем мире будут знать о ней и о ее добром деле. Небо тоже знает о всех нас, и в один прекрасный день сам Иисус будет исповедовать пред Отцом людей, которые служили Ему. Третье. «Чтобы рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла». Это тоже замечательное желание. Рука Божия – это всемогущая рука, все сотворившая и держащая все. Эта рука вывела евреев из рабства и 40 лет охраняла и питала в пустыне, а потом в Ханаане. Эта рука держит наш мир и хранит нас от катастрофы. Эта рука и сегодня не сократилась, чтобы спасать и помогать. «Тот, кто в этой руке, того никто не похитит», — сказал Христос. «Стоит пожелать и молиться и нам, чтобы рука Божия держала каждого из нас и охраняла от зла». Это говорит о том, чтобы нам никто не сделал зла, а также, чтобы и мы никому не сделали зла. Пока рука Божия охраняла Иова, сам сатана не мог сделать ему зла. А как только Бог отнял свою охраняющую руку, то мы знаем, что случилось с Иовом. И все его имение, и семья, и даже здоровье его пропали. Христос учил молиться в своей молитве: «Не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого». Иовис тоже знал важность этого и поэтому молился такой молитвой. Четвертое. «Чтобы я не горевал». Горе – это общий удел всех живущих на земле людей, а причина его – это грех. Но там, где почивает Божье благословение, его успех в жизни, его рука охраняет и ведет, где злой не прикасается, там и горя нет. Как чудно все это понимал Иовис, и все по порядку изложил у ног Господа в своей молитве. Здесь включено все самое важное, полезное, благородное и святое. И неудивительно, что Бог ответил на эту молитву. И Бог исполнил ему, чего он просил, сказано в конце 10 стиха. Это самая разумная молитва и прошение. Это молитва по воле Божией, по его желанию и по его сердцу. А на такие молитвы мы имеем обетование Божие, что они обязательно будут услышаны. Бог готов отвечать и на наши молитвы, если они будут подобны молитве Иовиса. Когда-то ученики Иисуса, услышав, как он молился, просили,

Но пусть Господь сам Духом Святым наставит нас и научит каждого из нас, чтобы мы, молясь, знали, что получим просимое, потому что Господь готов нам отвечать. Да поможет Он всем нам в этом, а Ему за все да будет слава. Аминь.

всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияясь победам, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Мы знаем и другим говорим, что имя Иисус означает Спаситель, а имя или прозвание Христос означает Помазанный. Иисус спасает людей своих от грехов их, а Христос творит великие дела и возвещает людям волю Божию. Но поскольку все это творилось одним и тем же человеком, то он стал известен всему миру, как Иисус Христос. Послушаем теперь, что он говорит о самом себе. «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В дальнейшем

В следующей беседе Господь Иисус объяснял своим слушателям в Капернаумской синагоге, что как отцы их питались в продолжении 40 лет чудесною манной, какую посылал им Бог, так он пришел от Бога на землю, чтобы стать пищей для всякого верующего, а этой пищей станет тело его, которое он отдаст за жизнь мира. Многие не поняли тогда, да и до нашего времени не понимают самой сущности его речи. В недоумении и возбуждении люди говорили друг другу: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Конечно, физически это невозможно. Христово же объяснение: «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною», пролетело мимо ушей, охваченных спором. Иисус жил Отцом не материально, а духовно. Так и едущая плоть его совершает это духовно. И эту плоть не дает он постоянно, а однажды отдал за жизнь мира. Опять Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Всем известно, что имеется тьма физическая, которая исчезает при появлении солнечных лучей или иных видов света. И имеется тьма духовная, какая охватывает умы и сердца как отдельных лиц, так и целых народов, и которую люди пытаются прогнать так называемым просвещением или образованием. Но человеческие приемы и результаты иногда бывают противоположными, особенно если не направлены к изменению сущности, а лишь переменяют название, на что жаловался еще пророк Исаия более 700 лет до Рождества Христова. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Мы живем в такое время, когда во многих странах, в средних и высших школах веру в Бога, в Священное Писание, во Христа Иисуса называют отсталостью, фанатизмом и даже темнотою. А просвещенные оказываются обманщиками, блудниками, пьяницами и тому подобное, идут в неизвестные и других влекут за собою. На личном опыте тысячи людей убеждаются, что только истинные последователи Иисуса не ходят во тьме, но имеют в себе свет жизни. Опять Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». На праздник обновления он дал истинные определения пастыря и овец. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он знает, где находятся его овцы. Он знает, как их кормить, поить и объединять. Жизнь дает нам тысячи примеров, что верующие в Иисуса Христа сливаются в один народ, в одну семью, невзирая на различия расы, языка, культуры и тому подобное. Человеческие же объединенные нации – это жалкая и дорого стоящая попытка соединить чуждые и враждебные элементы. Без доброго пастыря никогда не будет единого стада. Определение же овец Иисусовых таково: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Первый признак принадлежности к овцам Иисуса – это знание и слушание голоса Его, готовность идти за Ним, куда бы Он ни повел. Следуя за Ним, они получают от Него необходимую пищу, питье, силу и дары для следования и служения. Опасности их не пугают, потому что Иисус не когда-то даст, а уже теперь дает им жизнь вечную, то есть познание истинного Бога,
праведность, мир и радость во Святом Духе. Для них это является задатком или залогом их славного будущего. И они имеют гарантию, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Христа. Верующего человека могут лишить имущества, семьи, свободы, здоровья, даже самой жизни, но погубить его не могут, потому что жизнь его сокрыта во Христе. Далее Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет». Так утешал Он Марфу, плакавшую о своем умершем брате Лазаре. Еврейское слово «текума», как и греческое «анастасия», происходит от глагола, означающего «встать», «подняться», и относилось и к повседневным явлениям, и к воскресению из мертвых. Марфа, разумеется, поняла слова Иисуса в смысле воскресения из мертвых в последний день. Иисус показал ей, ее друзьям и всему человечеству, что Он есть Тот, Который может восстановить к жизни даже разлагающийся труп. Стоило Ему сказать: «Лазар, выйди вон!» И мертвый ожил, поднялся и вышел из гроба, находившегося в пещере. Но есть еще более важные воскресения, которые наступают в тот момент, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут. А это, по словам апостола Павла, совершается тогда, когда мертвых по преступлениям и грехам Бог оживотворяет со Христом. И Иисус Христос не только начало этой новой жизни, но и ее постоянное продолжение. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», написал апостол Павел. Является ли Иисус Христос для вас хлебом жизни, светом, добрым пастырем, воскресением и жизнью? Если да, то вы блаженны. Аминь.

0: Дорогие друзья, я приглашаю вас выслушать заключение нашей беседы под заглавием «Мы проповедуем Христа распятого». В прошлые два раза мы рассматривали сравнение, которым пользуется Библия, представляя верующего или проповедника. Христианин сравнивается в Библии с послом в чужой стране. Прибыв в страну своего назначения, посол первым делом вывешивает государственный флаг своей страны. Он с гордостью объявляет свое присутствие в той или иной стране. Также и верующие с радостью представляют себя всему миру, как представители всесильного, могущего и, конечно, живого Бога. Поэтому апостол Павел писал в послании к римлянам в 1 главе, в 16 стихе: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Об этой отваге возвещать Евангелие Иисуса Христа мы сегодня побеседуем. «Я не стыжусь благовествования Христова», говорит апостол Павел. Перед этим, в 14 и 15 стихах этой же главы, он пишет: «Я должен и еленам, то есть грекам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». И после этих слов он заявляет, что не стыдится благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Апостол Павел, который некогда был ярым гонителем, преследовавшим верующих в Иисуса Христа, говорит здесь, что он теперь не стыдится благовествования Христова. Было бы, я думаю, интересно рассмотреть, почему вдруг произошла в этом человеке такая перемена. Почему из грозного гонителя верующих во Христа стал посвященный защитник верующих? Раньше он избивал, арестовывал и, возможно, даже убивал верующих, а теперь сам стал верующим, которого избивали, арестовывали и неоднократно грозили убить. Откуда? Откуда это мужество? Откуда эта перемена? Если вас это интересует и у вас есть Библия, то прочитайте 9 главу «Деяния апостолов». Там вы увидите, что радикальная перемена в жизни Павла или Савла, как его тоже звали, произошла вследствие его встречи с воскресшим Иисусом Христом по дороге в Дамаск. Воскресший Иисус Христос произвел этот перелом в мышлении, поведении и также в целенаправленности жизни гонителя церкви Павла. Я надеюсь, дорогой слушатель, что и в вашей жизни произошел такой же перелом, который Библия называет покаянием. А если он еще не произошел, то я надеюсь, что он все-таки еще произойдет, так как это абсолютно необходимо для избежания вечной погибели. Апостол Павел не стыдился больше благовествования Христова. Но что же такое благовествование? Чего не стыдился апостол Павел? Благовествование. Благовествование – это говорить нечто благое, хорошее. Благовествование – это объявлять приятную весть или новость. В греческом тексте это слово «благовествование» гласит «евангелион», то есть «евангелие». Павел, значит, говорит здесь, что он не стыдится проповедовать Евангелие. Поэтому наша тема и гласит: «Мы проповедуем Христа распятого». Мы проповедуем распятого Иисуса Христа, потому что проповедовать Его – это объявлять людям весть о вечном спасении. Мы проповедуем Христа, потому что не стыдимся провозглашать Его. Если человек имеет приятные известия, разве он стыдится провозглашать их? Конечно, нет. Когда доктору удается найти медикамент против смертоносной болезни, против которой он боролся, возможно, всю свою жизнь, вы думаете, он молчит? Конечно, нет. Не только он, но и все газеты опубликуют долгожданное открытие дорогого доктора. Радостная весть о возможном излечении неизлечимой до ныне болезни – это чудесная, превосходная, изумительная новость. Кто может постесняться сказать ее больному? Кто может постыдиться? Дорогие друзья, мы не стыдимся проповедовать Евангелие Иисуса Христа, потому что оно приносит вечное исцеление. Если люди не стыдятся говорить друг другу о возможном излечении той или иной болезни, чтобы продлить на некоторое время жизнь человека, который впоследствии все же умрет, вы можете себе представить, почему мы не стыдимся проповедовать Евангелие, которое дает вечную жизнь верующему в Иисуса Христа? Как мы можем стыдиться, предлагая людям самое великое, что только можно, предложить человеку вечную жизнь. Не только временное избавление от какой-нибудь болезни, но вечное, вечное спасение души. Я вполне сознаю, что вы, возможно, не соглашаетесь со мной в этом. Вы не верите в вечное существование души. Это ваше право. К сожалению, я не могу обсудить вопрос вечного существования души человека в этом контексте. Это не наша тема сегодня. Но я хочу объяснить вам причину, почему мы проповедуем. Я стараюсь ясно и открыто поделиться с вами нашими поводами проповедовать. И надеюсь, что вы поймете нас. Вы можете не согласиться со мной в истинности учения Библии относительно вечной жизни, но вы должны, дорогой слушатель, согласиться со мной, что если мы верим, я убежден в этом, что Евангелие дает верующим в Иисуса Христа вечную жизнь, то мы не можем стыдиться, проповедуя погибшим спасение. Дорогой брат, дорогая сестра, слушающие эту передачу сегодня, сейчас я хочу обратиться к вам с вопросом, как обстоит дело с вами? Павел говорит за себя, «Я не стыжусь благовествования Христова». Он не стыдился, он был готов отдать жизнь свою на проповедь Евангелия. А мы? А вы? Господь дал свое поручение каждому верующему, говоря, «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари», то есть всем людям, без исключения. Можем мы, имея такую чудесную новость для погибших во грехах людей, стыдиться говорить о Спасителе Иисусе? Я думаю, мы должны стыдиться не говорить о Нем. Как можно таить эту весть в своем сердце? Кроме этого, Христос говорил, «Кто постыдится Меня перед людьми, того и Я постыжусь перед Отцом Моим Небесным». Апостол считал себя должником перед всеми народами. Он говорил, «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Его долг был проповедовать им Иисуса Христа для их спасения. Мы с вами также должники тем людям, которые окружают нас. Национальность не играет никакой роли. Бог поставил вас в общество, которому только вы можете свидетельствовать о Спасителе. Свидетельство – своего рода проповедь, и это долг каждого спасенного. Спасен, чтобы спасать других, остается нашим долгом. Павел также пишет здесь, что благовествование – это сила Божия ко спасению. Только тот, кто испытал силу проповеди, может это понять. Евангелие имеет силу. Оно преображает людей в наш современный и прогрессивный век. Оно и по сей день производит радикальную перемену в жизни многих. Из проклинателей Бога Евангелие – сила Божия – делает почитателей Бога. Из себелюбивых, грозных мужей и отцов сила Евангелия делает нежных и заботливых. Как это происходит? Павел говорит, что Евангелие – сила Божия ко спасению всякому верующему. Сила Евангелия проявляется в тех, которые верят в Евангелие. Если вы хотите испытать силу Евангелия, вы должны поверить. Иначе это невозможно. Вы никогда не научитесь плавать, если не зайдете в воду. Так же и с верой. Вы никогда не испытаете силу Евангелия, если не примете его верой. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, пишет Библия. Вы заметили? Она упоминает вас. Всякому включает и вас, если вы поверите. Моя молитва и мое желание – чтобы вы сегодня испытали силу Евангелия, которая изменит всю вашу жизнь и сделает вас счастливыми в Иисусе Христе.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Евангелие от Луки 16:13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Некоторые христиане стараются объяснить свои греховные поступки как-то. Когда делают богоугодные дела, это новый человек, а когда грешат и делают плохо, это ветхий Адам. Но когда погибнет ветхий человек, что тогда будет с новым? У Господа такого деления нет. Он говорит: «Не можете служить двум господам». А апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Давайте прислушаемся к этому предупреждению и будем жить только для Бога. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, Ефесянам 4:32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы не заслуживаем прощения. Согласно Божьему правосудию, мы должны быть наказаны, так как мы не только изменили Богу, но и являемся врагами Его. Он же ради нашего спасения принес в жертву Своего Единородного Сына и благодаря Его искупительной жертве предлагает нам помилование. Если Он нас так полюбил, если Сам Господь, Царь Небес и Земли, Творец всего видимого и невидимого, простил нам наши грехи, как же мы порою не бываем друг ко другу добры и сострадательны? Да научит нас Господь сегодня, как поступать по отношению не только к своим друзьям, но и к врагам. В этом лучшим советником будет Библия. Обращайтесь к ней почаще, и она ответит на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, да не пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодезь. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Глава 24. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысл глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному: ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего. К чему тебя обманывать устами твоими? Не говори: как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Глава 25. И это притча Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе: «Пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, тот человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий из себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждою души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Глава 26. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых.

0: прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донесть ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвленных им, и льстивые уста готовят падение.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Еще одно предупреждение мы находим в Священном Писании. Псалом 61, 11. «Не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Тщеславие – это стремление к славе, почестям, почитанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь только ради мирской славы. Делание не из любви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуждение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабителя духовных богатств, этого червя, подтачивающего добродетели. Вы слушаете радио BBN.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Некоторые люди, возможно, задаются вопросом, есть ли смысл в том, чтобы искренне искать покаяние перед Господом? Пророк Иаиль считает, что да. В книге пророка Иаиля, в 1 главе 4 стихом, написано: «Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшаяся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». В своем послании пророк настоятельно указывает Израилю на необходимость покаяния и предупреждает о грядущем наказании. Во 2 главе он более подробно описывает, что может случиться, и еще раз настоятельно призывает к искреннему покаянию. Обращая внимание на Божий характер, пророк пишет: «Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословение?» В своем призыве пророк Иаиль не столько заботился о том, что израильский народ лишится Божьих благословений, сколько о том, чтобы имя Божие было прославлено как среди Израиля, так и среди окружающих народов. Иаиль знал, что если восстановить отношения с Богом, то он сможет продемонстрировать свою силу и благословение в Израиле. И если говорить образно, то даже то, что останется от гусеницы, Господь может восстановить и приумножить многократно. Каждый из нас должен помнить об этом постоянно, потому что, восстановив свои отношения с Богом, вы получите не только то, что вам нужно, но будете наделены силой Духа Святого, чтобы совершать удивительные Божьи дела для спасения душ человеческих во славу Божью. Подобное случилось во время Пятидесятницы, и я верю, что если мы будем постоянно открывать свои сердца перед Господом и желать покаяния в том, что не угодно Ему, то нас также ожидают удивительные дела.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Доброта – основное качество христианина. Она украшает жизнь, разрешает все противоречия, запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным. К нам люди относятся плохо, станем относиться к ним с особым вниманием и любовью. О нас говорят худое, будем говорить о них самое лучшее. Готовы ли мы нести свечу нашей жизни так, чтобы она давала больше Божьего света и меньше человеческой копоти? Перестанем думать о том, любят ли нас люди, а спросим лучше самих себя, любим ли мы их Христовой любовью. Задевают наши интересы? Вредят нашей репутации? Будем защищать их интересы. На порицание отвечать похвалой, на грубость приветливостью и смирением. Нельзя победить тьму тьмою, гнев гневом, зло злом. Воздавать добром за зло – нелегкое дело, но с Иисусом Христом и это возможно. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем занятие по книге «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, что Иаков не вполне доверился Богу и поэтому обосновался для жительства по соседству с хананеями. Этот народ, населявший Ханаан, землю, которую Бог обещал дать Аврааму и его потомкам, состоял из различных групп, которые были, собственно говоря, языческими народами. В то время среди них процветало поклонение идолам и другие грехи, которые осуждаются в Священном Писании. Не один раз Бог, обращаясь к своему избранному народу, велит не сообщаться с представителями этих непочитавших единого Бога народов. Но вновь и вновь это повеление нарушается. Каждый раз это приводило к нехорошим последствиям. Вот и сейчас мы видели, какое несчастье постигло семью Иакова в Сихеме. Но на этом история не закончилась. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 34 главу, где рассказывается об Иакове и его семье. Как вы помните, сыновья Иакова предложили жителям города Сихем сделать обрезание. Давайте посмотрим, чем все это закончилось. В стихах 18 и 19 говорится, что предложение сыновей Иакова было принято. «И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего». Согласитесь, что в этот момент Сихем ведет себя вполне достойно. Читаем стихи с 20 по 23. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: „Люди сии мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними. Станем брать себе дочерей их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». Иными словами, эти люди рассчитывают, благодаря смешанным бракам, в конце концов завладеть всем имуществом Иакова. В стихе 24 говорится: «И послушались Емора и Сихема, сына его, все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все, выходящие из ворот города его». Совершать обряд обрезания над неверующими – это откровенный подлог, это ложь. Это все равно, что рассказывать на каждом углу о своей вере в Бога и притом не быть христианином. В 25 стихе сыновья Иакова, Симеон и Леви приступают к осуществлению своего плана мщения жителям города Сихема. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Леви, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Это было настоящее вероломство. Симеон и Леви – родные братья Дины, и они жаждут мести. Но в своей мстительности они зашли слишком далеко. Ни изнасилование Дины, ни тот факт, что Емор намеревался поживиться огромными богатствами, которые Иаков собрал в Харане, никоим образом не могут оправдать ответной жестокости Симеона и Леви. Они лишь свидетельствуют, что для Иакова и его сыновей невозможно было бы ужиться с обитателями этой земли. Но то, что совершили Симеон и Леви, просто ужасно. В стихах 26 и 27 продолжается рассказ про месть Симеона и Левия. «И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Другие сыновья Иакова присоединились к Симеону и Леви. Это свидетельствует, что сыновья Иакова руководствовались алчностью, которая не была праведной и которой они научились в доме Лавана. В стихах с 28 по 30 описывается разграбление города сыновьями Иакова. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Обратите внимание на то, что Иаков сейчас поступает неправильно. Он упрекает Симеона и Леви за то, что они создали ему дурную славу, но не осуждает их за грех, который они совершили. Так и у нас иногда проскальзывают неправильный взгляд на грех и на наши поступки. Мы думаем только о последствиях наших грехов, а не о том, что мы согрешили. В наших церквях можно встретить множество людей, которые не имеют своей позиции по ряду важных вопросов. Почему? Да просто потому, что их знакомые могут не согласиться. Человек, принадлежащий к маленькой группе людей, не станет утверждать то, чего не будет отстаивать вся эта группка. Люди интересуются, одобрят ли их мнение те, кто их окружает, тогда как Писание говорит, что свою жизнь надо строить не в угоду толпе, а в соответствии с волей Бога. Христиане должны задумываться над тем, правильно ли, по-христиански ли они поступают. А те, кто замкнут в своем узком кругу общения, редко спрашивают себя, что правильно, а что неправильно. По этой причине наши церкви переполнены сторонниками компромиссов. И ничего удивительного, что у нас сегодня так много разочарованных и несчастных христиан. Отстаивать истину – это прекрасно. И когда вы отстаиваете истину, вам нет нужды идти на компромиссы. Как замечательно было бы, если бы все мы так и делали. В последнем 31 стихе 34 главы мы читаем: «Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницей?» Это хороший вопрос. Но я бы сказал, что раз уж они решили взять правосудие в свои руки, им прежде всего следовало выслушать того парня, а потом позволить ему жениться на их сестре. Это был бы наилучший возможный выход из сложившейся ситуации, хотя он тоже не отличается абсолютной праведностью. Но это все-таки лучше, чем доходить до таких крайностей, как убийство всех жителей города. Для такой жестокости сыновей Иакова не может быть прощения, и я отнюдь не собираюсь защищать их. Они не должны были делать то, что сделали. Однако и нам следует помнить, что для них еще не воссиял свет истины, высказанной в Новом Завете в 12 главе послания к римлянам: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодняшние христиане находят в 12 главе послания к римлянам принцип, которому они обязаны следовать. В тот самый момент, Когда мы пытаемся свести счеты или отомстить, мы перестаем поступать по христианской вере. Мы тем самым говорим, что не можем довериться Богу в этом вопросе. Однако я не думаю, что нам с вами удалось бы убедить Иакова, а тем более его сыновей, подняться в тот момент до такого высокого духовного уровня. Но мы не можем и оправдывать те жестокости и зверства, которые они совершили. Мы легко можем понять, что ими двигали чувства обиды за сестру и стремление защитить честь семьи. А Иаков начинает понимать, что назад возвращаются все запущенные им бумеранги, все до единого. После изучения 34 главе «Бытие» вы, быть может, пришли к заключению, что я сильно преувеличил, когда сказал, что Пенуэл стал для Иакова поворотным пунктом. Ведь мы и правда не видим особых перемен в 34 главе. Совершенно верно. И все же перемены произошли. Я не хотел бы называть то, что произошло с Иаковом у Пенуэла, кризисом. Боюсь, это слишком избитый оборот. Кроме того, многие уверены, что если вы не пережили кризис во второй раз, то никакого кризиса у вас и не было. Но это совсем не так. Когда Иаков пришел к Пенуэлу, с ним произошло нечто удивительное. Вся его жизнь до этого была ростом его собственного «я», утверждением его плоти. Здесь же произошло падение плоти. И тем не менее, 34 глава свидетельствует, что Иаков еще не поступал по вере. Как только Исав ушел домой, Иаков повел свою семью в Сихем. Это был обидный поступок. Иаков по-прежнему полагался на свою хитрость. Дину изнасиловали, а Симеон и Левий, ее родные братья, вошли в Сихем и напали на виновника преступления. Хотя этот юноша и желал взять ее в жены, они его убили и устроили такую резню, с которой могли бы сравниться любые современные разборки. Когда же сыновья Иакова вернулись домой, Иаков сказал им: «Вы сделали мое имя ненавистным для жителей моей земли». Многие толкователи заявляют, что остановка в Сихеме была для Иакова не проступком, а трагической ошибкой. Скажу, что могу лишь частично с этим согласиться. У меня один вопрос. Готов ли Иаков идти в Эфиль? Готов ли он принять то, что Бог приготовил для него? Нет, думаю, что трагические события 34 главы явились результатом действий человека, который живет

После же Сихемской трагедии Иаков начинает видеть руку Бога в своей жизни и принимает, наконец, решение, которое должен был принять много раньше. А сейчас давайте обратимся к 35 главе книги «Бытие» и посмотрим, как Иаков возвращается в Вифиль. Читаю первый стих. «Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Итак, Бог призывает Иакова вернуться в Вифиль. Теперь, после такого несчастья, Иаков готов это сделать. Как видите, раньше у него не хватало веры, чтобы вернуться. Теперь же он начинает занимать место главы семьи. Прочтем стих 2. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Иаков призывает свою семью перемениться. Во-первых, они должны бросить богов чужих, находящихся у них. Потрясающе! Вспомните, когда Иаков бежал с Рахилью и Лией, Рахиль прихватила своих семейных идолов. Ей даже пришлось сидеть на них, когда она ехала верхом на верблюде. Ведь она забралась на тюк с вещами, которые укрепили на верблюде, а среди этих вещей были спрятаны идолы. Иаков тогда не знал, что Рахиль взяла их с собой. И он говорил чистую правду, когда заявлял Лавану, что у его домочадцев идолов нет. Таким правдивым с Лаваном он вообще редко бывал. Он действительно не знал, что идолы-то действительно рядом. Мы могли бы предположить, что когда идолов нашли, Иаков немедленно велел от них избавиться, потому что знал живого и истинного Бога. Он ведь с ним встречался лично, но семья его от идолов не избавилась. И мы сейчас видим, что все они продолжают поклоняться этим ложным богам. И вот Иаков в первый раз в своей жизни становится духовным главой семьи и говорит: «Давайте избавимся от этих ненастоящих богов, от этих чужих богов. Прежде всего, надо отказаться от того, что неправильно». Очень многие люди 6 дней в неделю служат разным богам, а по воскресеньям пытаются служить Господу. У многих христиан есть свои собственные ложные, ненастоящие боги. И тем не менее, они все искренне удивляются, когда воскресная церковная служба кажется им скучной. Друзья мои, истинным верующим следует оставить своих ненастоящих богов. Не знаю, что это за боги. Это может быть, например, алчность. Есть много верующих бизнесменов, которые гоняются за каждым долларом, который попадается им на глаза. Они поклоняются доллару больше, чем Богу. А потом еще удивляются, когда возникают сложности с их духовной жизнью. Если вы действительно хотите вернуться в Вифиль, где в первый раз встретили Бога, тогда, друзья мои, вам придется оставить все, что неверно. Затем Иаков призывает свою семью очиститься. Для верующего это означает признание грехов. Вы должны покончить со своими грехами. Вы не можете идти в церковь в воскресенье, забыв о том, как прожили неделю. Перед тем, как идти в церковь, вы принимаете ванну, затем пользуетесь дезодорантом. Но в церкви от вас все равно исходит неприятный в духовном смысле запах, потому что вы не исповедали свои грехи, вы не очистились духовно. В 9 стихе 1 главы 1 послания апостола Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы должны исповедаться, и тогда Бог обязательно простит нас. «И перемените одежды ваши».

0: говорит Иаков. Другими словами, он велит выбросить свои старые одежды. Одежды в Писании означают привычки. У спортсменов своя одежда, то есть форма, у военных своя. Вот и дети Божьи должны одеваться так, чтобы было видно, кто же они на самом деле. В их облике должен отражаться тот, кому они принадлежат. Имеете ли вы привычки Бога? Можно ли вас узнать на работе, в институте, дома, среди друзей по тому, как вы не похожи на других в своей жизни? Конечно же, у каждого есть свои собственные одежды или привычки. И Иаков переменил их, когда вернулся в Вифиль. Он начал жить для Бога. Теперь он говорит: «Давайте возвратимся в Вифиль». И мы должны сделать то же самое. Итак, прочтем стих 3. «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И Авраам, и Исаак устраивали жертвенники. И вот теперь Иаков тоже устроит жертвенник. Так появляется еще один человек, свидетельствующий о Боге, который услышал его в день бедствия и был с ним на его пути. Иаков помнит, как совсем молодым он убежал из дома, как ему было одиноко, и как он тосковал по дому, как он пришел в Вифиль, и как Бог был верен ему. Бог сказал тогда: «Я буду верен тебе». Прошли годы, и Бог действительно оставался верен Иакову все это время. Теперь Бог говорит: «Ты должен вернуться в Вифиль, туда, где все началось. Ты должен начать все сначала». Мы должны признать, что годы нашей убогой, фальшивой христианской жизни – это пустая трата времени. Бог призвал детей Израиля выйти из Египта и пойти в землю обетованную. Бог явился им и сказал, что надо делать. Но они не пошли туда. 40 лет они бродили вокруг да около, и вот Бог явился Иисусу Навину и повелел: «Идите в землю обетованную». Бог нашел израильтян там же, где оставил. Они потратили впустую 40 лет. А сколько людей сегодня впустую тратят всю свою христианскую жизнь? Так какой же во всем этом духовный урок для нас? Некоторые из нас – точная копия Иакова. И поэтому урок этот очень полезен сегодня. Я благодарен Богу за то, что он оставался верен Иакову. Ведь сам Бог говорит, что он – Бог Иакова. Это мне очень нравится. Если он Бог Иакова, то значит он Бог каждого из нас. И это чудесно. Эта глава очень ободряет меня. Обратите внимание на то, как Иаков берет на себя власть в доме. Прочтем 4 стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Позвольте здесь только заметить, что серьги в то время означали поклонение. В Писании об этом много говорится. Люди в серьгах оказывались идолопоклонниками, поэтому Иаков закапывает серьги. «И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Иаков не спрятал их, а именно закопал. От них нужно было избавиться совсем, ведь начиналась новая жизнь. Теперь прочтем стихи 5, 6 и 7. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». До того, как Иаков дал этому городу новое имя, он назывался Луз. Потом Иаков называет его Вифиль, что значит «дом Божий» или «дом Бога». Теперь же он называет его Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божьего». И это свидетельствует о духовном росте в жизни Иакова. А вот какое интересное обстоятельство открывается нам в стихе 8. «И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Иаков дубом плача». Раз Девора была тогда с Иаковом, мы можем предположить, что сама Ревекка к этому моменту уже умерла. В Писании не говорится, когда именно она умерла. Бедный Иаков так и не увидел свою мать. Гораздо трагичнее, однако, то, что она так и не увидела его перед смертью, ведь она его когда-то отпускала лишь ненадолго. Значит, кормилица принесла Иакову весть о смерти Ревекки и осталась жить у него. И сейчас мы видим, как она умирает. Дорогие друзья, сегодня мы закончим на этом. В следующий раз мы продолжим чтение 35 главы и узнаем, как Бог обновил завет с Иаковом.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божьей. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Самый древний в мире город. Говоря о горе Арарат, мы обычно вспоминаем поиски Ноева ковчега. Обнаружить ковчег так и не удалось. Зато были разгаданы многие другие тайны горы Арарат. На ее южных склонах найдены развалины самого, вероятно, древнего города на Земле. Различные свидетельства и устные предания подтверждают ту гипотезу, что это был первый город, построенный после потопа. По преданию, после потопа Хам построил город Нел-Тамаук. Руины на Арарате – все, что осталось от его зданий и улиц. Каменные сооружения напоминают об архитектуре древнего государства Урарту. Неужели по еще различимым улицам этого города ходил Ной, и один из этих домов принадлежал ему? Неужели именно здесь разворачивались события 9 главы Бытия? Как и многое на горе Арарат, этот город окутан тайнами и легендами. Местные жители очень серьезно относятся к ветхозаветной истории. Они не сомневаются, что именно сюда пристал ковчег. Именно здесь поселился Ной после потопа. Именно здесь похоронили его и его жену. Странно, что до сих пор никто не занимался раскопками этого города. Подумать только, сколько нового мы узнаем, если окажется, что это действительно город, построенный Хамом. Мы никогда не сомневались, что Библия говорит правду о ранней истории человечества. Жители горы Арарат верят в книгу Бытия.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы продолжаем программу библейского вещания BBN. У микрофона Сергей Мараро. Весь мир представляет собой духовную пустыню, но в то же время в мире есть источник воды живой. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», — так провозгласил Иисус Христос на празднике в Иерусалиме. Священное Писание не говорит, что сразу в момент призыва люди направились к Нему. Люди, может быть, стали рассуждать между собой, даже ссориться. Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна в 7 главе. Произошла о Нем, об Иисусе Христе, распря в народе. Они разбирали Его происхождение, говорили о Его словах и делах, но напрямую Его призыв «Кто жаждет, иди ко мне и пей» никто не откликнулся. Но сегодня нам всем понятен этот призыв. Поэтому, дорогие друзья, если сегодня вам лично обращается Христос со словами «Если ты жаждешь, иди ко мне и пей», идите и пейте. Слово Божье полно живой воды для того, чтобы вы жили вечно.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преодоление конфликтов», часть 7. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Сегодня мы продолжаем нашу серию уроков, посвященных разрешению конфликтов. Это одна из важных сфер, в которой Господь через Священное Писание проинструктировал каждого из нас. Вы знаете, когда я касаюсь этих вопросов, я постоянно думаю о том, что мы, верующие люди, очень многое теряем, потому что мы действительно не вникаем в себя и не вникаем в учение. Мы, кажется, верующие, мы, кажется, слушаем Священное Писание, мы иногда приходим в церковь, мы даже каким-то образом можем быть активными, религиозно активными, но мы не позволяем, чтобы это слово, чтобы Священное Писание нас лично формировало. Я уже говорил об этом несколько раз, что мы все люди сопротивляемся изменениям. Мы не хотим изменяться. Это противоестественно для нас. Мы делаем все для того, чтобы найти какие-то объяснения, какие-то извинения, посредством которых мы можем снять с себя этот груз необходимости изменяться. Когда мы говорим о христианстве, христианство, оно всегда имеет в виду процесс ученичества, личного ученичества. То есть речь идет о том, если вы христианин, если вы лично не учитесь у Иисуса Христа, если вы лично не изменяетесь, если ваша жизнь не имеет это движение от одного уровня к другому, более высокому уровню, значит, по всей видимости, что-то неправильно с вашим христианством. По всей видимости, ваше христианство – наверное, так и осталось где-то на уровне теории, но оно не стало жизнью вашей. Поэтому такое огромное количество христиан, которые спорят, которые делятся, которые каким-то образом противостоят друг другу, которые унывают, которые не могут правильно распоряжаться своими средствами, которые постоянно живут в страхе и так далее. И мы можем перечислять многие-многие факторы, в которых люди просто-напросто не позволяют Священному Писанию их сформировать. Сфера конфликтов – одна из наиболее важных сфер. Почему? Потому что мы живем в мире конфликтов. Мир, который переполнен конфликтами. Мы их не можем обойти. Так или иначе, мы обязательно сталкиваемся с огромным количеством каких-то конфликтных ситуаций. Мы уже достаточно много говорили, изучая природу конфликтов, откуда они берутся, изучая нашу реакцию, нашу оценку конфликтов. Сегодня мы подошли уже вплотную, почти-почти подошли к тому, как же все-таки их разрешать. Но, наверное, мы все-таки в следующий раз об этом будем говорить. А сегодня я коснусь еще одной не менее важной темы. Это подготовка к решению конфликтов. В книге Притчи, 25 глава, 8 стих. Соломон говорит следующие слова. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» То есть, если вы все-таки не смогли предупредить конфликт, если вы все-таки в него попали, то для вас прежде всего необходимо знать одно важное правило, один важнейший принцип. Сначала, прежде всего, рассмотритесь вокруг. Вам нужно, прежде чем вы начнете работать с этой проблемой, вам нужно проанализировать, что же произошло. Если, может быть, вы слышали, читали, может быть, кто-то слушает по радио или смотрел по телевизору, вчера произошла большая трагедия для американцев. 4 гражданских лиц в одном из городов в Ираке остановили на дороге. Американцев остановили на дороге, вытащили из машины, побили камнями, облили бензином, подожгли и тащили за ноги по всему городу. И потом повесили с моста над речкой. Мир ожидает реакции. Сегодня я слушал интервью главнокомандующего американскими войсками там, в Ираке. Ну, эти люди, у которых много мощи, они могут стереть с лица земли этот город. Фактически могут стереть с лица земли. Интересно, этот человек говорит, нам нельзя допускать резкие действия. Мы ответим. Мы обязательно ответим. И от нашего ответа те, кто в этом виновен, поймут, что они сделали преступление. Мы ответим достаточно, адекватно. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно рассмотреться. Нам нужно проанализировать ситуацию. Мы не можем делать это в горячке. Мы не можем просто делать это вот сейчас, нас возмутили эти ужасающие кадры, и мы сейчас двинули армии и разбомбили этот город. То есть речь идет о том, что для того, чтобы в любой конфликтной ситуации, это большой конфликт, это военный конфликт, но для того, чтобы вам в вашем, казалось бы, маленьком конфликте у вас на работе или дома, или, может быть, в церкви, или с друзьями, или еще в какой-то ситуации, для того, чтобы вам правильно себя вести, прежде всего, вам нужно знать это правило. Нам нужно успокоиться, нам нужно рассмотреться, нам нужно подготовить себя к тому, чтобы мы были способны правильно реагировать. Несколько принципов. Восемь принципов, которые, на мой взгляд, очень важны для того, чтобы мы могли правильно подходить к разрешению конфликта, подготовить себя. Восемь принципов, некоторые из них немножечко побольше займут времени, некоторые совсем мало, но я хотел бы все их сегодня упомянуть. Первое. Прежде всего, нужно начать с того, чтобы вы могли проверить ваши мотивы. То есть, почему вы хотите разрешить конфликт? У вас возник конфликт. Какая цель стоит перед вами, что вы пойдете встречаться с этим человеком? Какую задачу вы перед собой ставите? Чего вы хотите достичь в результате этой встречи? Первая задача. Вам нужно определить вашу мотивацию. Вам нужно определить ваши цели. Есть верные цели и неверные цели в подобных ситуациях. Я перечислю их и одни, и другие, для того, чтобы мы могли посмотреть на себя немножечко практичнее. Вы знаете, для того, чтобы понимать вот эту ситуацию, когда мы попадаем в конфликте, мы должны знать, что эти ситуации допускаются Богом. То есть практически, мы уже подробно об этом говорили немножко раньше, может быть, 2, 3, 4 занятия назад, практически все контролируется Богом. И то, что Бог поместил рядом с вами людей, которые конфликтуют с вами, или вы конфликтуете с ними, или Бог допустил какие-то обстоятельства, которые постоянно приводят вас к каким-то конфликтным ситуациям, Бог хочет использовать эту ситуацию для того, чтобы вас чему-то научить. Так вот, один из уроков, который мы можем извлекать из подобных ситуаций, это наша практическая способность служить ближним. То есть, если вы в конфликтной ситуации, прежде всего, желаете помочь вашему ближнему, это хорошая мотивация. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих написано, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя и посмотри, что написано, то приобрел ты брата своего». Это желание помочь, желание спасти человека, желание помочь ему освободиться от тех проблем, в которые он попал, желание в его жизнь, его жизнь улучшить, сделать ее приятнее для него самого. То есть, посмотрите, первая причина, которая у людей часто возникает, это желание отплатить, желание отомстить, желание поднять себя, желание каким-то образом противостать, раздавить, уничтожить. Христианская реакция совершенно другая. Это желание помочь этому человеку. Мы коснемся нескольких примеров немножечко позже, в которых очень ярко это показано. Вторая цель – верная цель в процессе разрешения конфликта – это предупредить возможные опасные действия этого человека по отношению к другим. То есть, если вы видите, что человек, который работает рядом с вами, и он ездит очень плохо, так что, когда вы заезжали на парковку, он чуть вас не переехал или чуть не сбил вашу машину, есть смысл с ним поговорить, потому что когда-нибудь он кого-нибудь переедет, и когда-нибудь кого-нибудь он собьет. То есть мы говорим этому человеку не потому, что мы разъярены тем, что он нам перешел дорогу. Нет, мы ему говорим о том, что ты знаешь, что если ты будешь так ездить, то, возможно, ты создашь аварийную ситуацию, в которой кто-то лишится жизни. Это один из примеров. А таких ситуаций очень много. То есть мы переживаем не за себя. Мы говорим о том, что его поведение может причинить вред. послании Галатам, 6 глава, с 1 стиха написаны следующие слова. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Посмотрите, казалось бы, это его проблема, он плохо ездит. Но мы несем на себе это бремя. Почему? Потому что мы берем на себя эту нагрузку, чтобы работать с этим человеком, чтобы помочь ему понять, что он не прав ради него самого. Ради него самого, не ради нас, не ради нашего оскорбленного и униженного самолюбия. Третья положительная мотивация заключается в том, чтобы восстановить мирные отношения. То есть, если вы видите, что в результате конфликта человека, который, может быть, он даже виноват, или он больше виноват в этом конфликте, у вас нарушили взаимоотношения, и вы хотите восстановить мир, это хорошая мотивация. То есть, ваша задача не себя оправдать, не себя поднять, не свою правильность подчеркнуть, а ваша задача иметь мир. Послание к Римлянам, 12 глава, написано 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Смотрите, совсем не обязательно, что вам удастся установить этот мир. Возможно, что ваша попытка не принесет успеха. Возможно, что, попытавшись восстановить мир с человеком, вы встретите стену непонимания, отчуждения. Но основная суть заключается в том, что в вашем сердце. Здесь так и написано. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире. То есть речь идет о состоянии сердца, об атмосфере, о мотивации, которая есть у нас. И последнее. Еще одна положительная мотивация или положительная цель – прославить Бога в правильном подходе к этому человеку. Колоссянам 3 глава 17 стих. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть такая универсальная проверка, универсальный тест. Каждый раз, когда вы хотите иметь диалог с человеком, потому что у вас возникла проблема, проверьте себя, каким образом прославится Бог в вашем действии. Каким образом ваша попытка решить эту проблему прославит Бога. Проявится ли в этом Божья милость, проявится ли в этом божественное благородство, божественная способность прощать и так далее. Это такой универсальный тест, который есть у каждого из нас, которым мы можем проверять и должны проверять себя. Итак, это четыре правильных мотивации, которые существуют для того, чтобы мы правильно подходили к решению конфликта. И сейчас я перечислю неверные цели, или несколько неверных мотиваций, которые возникают у людей, когда они пытаются решить конфликты. Одна из них, которая, наверное, самая первая, это гордость или желание поднять себя. Это самая большая проблема. Мне кажется, практически почти в каждом конфликте эта мотивация присутствует. Почти в каждой попытке разобраться, почти в каждой попытке каким-то образом выяснить ситуацию, выяснить проблему. Вот эта составляющая гордыни, она всегда добавляет своего яда. Речь идет о том, что подготовка к правильному разрешению конфликта в этом и заключается, чтобы мы могли посмотреть на себя, предстать пред Богом и просить: «Господи, помоги, чтобы я вот в этой ситуации не занимался тем, чтобы себя утверждать. Чтобы я не страдал чувством униженного самолюбия и не пытался реабилитировать себя, поднять себя и подавить других». Если только в вашем подходе к конфликту сохранится этот элемент, скорее всего, вы не сможете его разрешить. Почему? Потому что он будет чувствоваться в вашем тоне голоса. Даже если вы не будете об этом говорить. В вашем выражении глаз, в вашей манере говорить, это увидят люди, они почувствуют это. И кажется, с внешней стороны, если сделать транскрипт ваших слов, вроде бы все было сказано правильно. Но где-то внутри вот этот непокоренный гордец сделал свое дело. И проблема не разрешилась.

думаю, что слова «любите врагов ваших» сказаны вот о тех фашистах с автоматами, которых мы никогда не встретим. Ну, а те рядом люди, которые с нами, ну, они ж не враги, значит, их можно не любить. Речь идет о том, что те люди, которые делают нам зло, делают умышленно или неумышленно. Вот для этих людей как раз Бог и говорит: любите проклинающих вас, любите тех, кто делает вам плохо. Научитесь любить. В чем любовь заключается? Не превозноситесь над ними, не гордитесь. Если вы будете превозноситься и будете гордиться, вы поставите себя в ситуацию, когда ваш конфликт будет углубляться. Вы не сможете его разрешать. Следующее. Часто встречающаяся неверная мотивация – это желание мести. Он сделал мне плохо, я должен сделать ему так, чтобы он почувствовал, что это такое. Чтобы он хорошенько запомнил, что это, чтобы он знал наших. Достаточно распространенная идея. Даже если вы не говорите об этом вслух, то где-то внутри наш вот этот человек греховный, наше «я», оно требует возмездия. И мы объясняем это справедливостью, мы объясняем это чем угодно, но на самом деле настоящая мотивация, которая движет нами, это месть. Это простое желание возмездия. Так вот, если это желание остается в вашем сердце, при вашей попытке решить конфликт, вы можете его даже не начинать решать. Вы его не решите. Вы его углубите. Почему? Потому что всякое желание мести вызывает обратную реакцию. Человек сразу же начинает защищаться, и он сразу видит в вас слабые места, а вы можете быть уверенными, у вас они есть. И он готовит специальное орудие для того, чтобы пальнуть в точку. Для того, чтобы ответить тем же. И он найдет время, и он найдет ту точку, которая болезненна у вас и заслужена. Заслуженно, потому что у каждого из нас есть недостатки. И каждого из нас есть за что ковырнуть. Таким образом, если мы говорим, если мы хотим разрешать конфликты, нам нужно поставить крест на это. Нам нужно внутри, в своем сердце отказаться от мести. Римлянам 12 глава. Прямое повеление. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Другими словами, если против вас кто-то что-то плохо сделал, передайте это в Божий отдел возмездия. Передайте это дело, и Бог берет на себя право, берет на себя ответственность, Он разберется. Он все поставит на свои места, Он все сделает так, как нужно. Не берите дело в свои руки, не занимайтесь самоуправством. Так написано, Бог нас предупреждает, не мстите за себя. Речь идет не только о том, когда подростки или когда дети, когда его ударили кулаком, они отвечают тем же самым. Речь идет о большем. Речь идет о настроении вашей души. Речь идет о вашей оценке себя. Речь идет о вашей жизни, о ваших семьях, атмосфере в ваших семьях. Речь идет о том, каким образом складывается атмосфера вокруг вас на работе, в церкви, в обществе, в кругу ваших друзей и так далее. Речь идет о прямых, самых, так скажем, конкретно касающихся нас обязанностях. Третье. Неверная цель, которая достаточно часто ставится людьми, мотивация, которая есть у людей в процессе разрешения конфликта, это страх. Как ни странно, некоторые люди думают, что страх – это наоборот то, что делает человека таким спокойным, неагрессивным, и он уже каким-то образом не представляет собой опасности для окружающих, так скажем. Но на самом деле это не так. На самом деле, если вы в подходе к человеку боитесь его, или вы боитесь ответственности, или вы боитесь еще чего-либо в этой ситуации, ваша способность к разрешению конфликта падает. Почему? Потому что

0: вы своими действиями будете постоянно бояться, как бы чего ни вышло, как бы этот человек не взял верх надо мной. Да, я думаю, покаяться мне или не покаяться. Да, я вроде бы плохо сделал, я вижу свою долю вины. Но его-то доля вины больше. Если я сейчас покаюсь своей долей вины, он тогда увидит меня слабым. И тогда он будет брать верх надо мной. Вы понимаете логику, которая происходит в сознании людей? Это страх людей. То есть это вместо того, чтобы иметь способность спокойно и ясно делать то, что правильно, люди приходят, и они боятся реакции. Они боятся того, что их не поймут, что над ними каким-то образом будут искать какую-то выгоду те люди, которые находятся рядом с ними. Послушайте, Иисус Христос в Евангелии от Луки говорил об этом следующее, 12 глава, 4 стих. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Иисус Христос очень ясно говорит. В конкретной ситуации, прежде всего, бойтесь Бога. Научитесь бояться Бога и не бояться людей. Если вы научитесь жить так, если вы научитесь бояться Бога и делать то, что правильно, независимо от того, как поступят с вами эти люди, какая будет их реакция, какие будут их действия, каким образом, что преломляется в их сознании, делайте правильно. Делайте то, что нужно делать. Есть еще один вопрос, который касается неверных целей. Это желание получить материальные преимущества. Какие-то материальные выгоды, какие-то блага материальные. То есть, когда возникает конфликт, и если там речь идет о каких-то материальных вопросах, это сразу осложняет ситуацию. Одно дело – это поруганное «я», это оскорбленное чувство самодостоинства. Другое дело – это материальные потери или материальные возможности, которые вдруг открываются. Достаточно часто люди не могут прийти к миру только из-за того, что они каким-то образом прилепились к какой-то материальной вещи, какой-то материальной ценности. Знаете, иногда проходит так, что проходит время, человек мог бы 100 раз уже эти материальные ценности заработать в спокойной обстановке, но он потерял всю эту возможность заработать. Почему? Потому что он не спит ночами, он скандалит, его из-за этого уволили с работы. Почему? Потому что он добивается, чтобы ему вернули. Или он добивается каким-то образом, чтобы то, что, так скажем, было потеряно, как-то восстановить. Посмотрите, в книге «Бытие» есть очень интересный пример. Очень интересный пример, связанный с Исааком. Исаак пришел в землю ханаанскую. В этой земле когда-то ходил его отец Авраам. Так сложилось, что Авраам ушел в Египет, был голод, он ушел в Египет, и потом, после этого времени, Исаак возвращается на эти земли, и там те колодцы, которые они вырыли, захватили другие, сыновья Гераровы. Речь идет о том, что для людей, кочующих вот в тех местах, колодец – это источник жизни. Без колодца там не проживешь. У них возникла проблема. Послушайте, 26 глава 19 стиха. «И копали рабы Исаакова в долине, и нашли там колодец воды живой», то есть бьющей воды, живой, проточной воды. «И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезу имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. Нарек ему имя Рехобох, ибо сказал, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Речь идет вот о чем. Конечно, мы имеем право. Мы имеем право на многие материальные вещи. Вы имеете право на зарплату. Вы имеете право спросить у своего начальника, чтобы вам поднимали зарплату, если вы считаете, что вы этого достойны и так далее. Речь идет только о том, как мы это делаем. Как мы предъявляем претензии? Каким образом мы в конфликтных ситуациях, связанных с материальными какими-то вещами, каким образом мы себя ведем? Посмотрите, как вел Исаак. Он выкопал колодец. Его пастухи выкопали колодец. Но он понял, что если речь идет о том, чтобы сейчас спорить, ну, поспорим, ну, потеряем время, потеряем людей, потеряем стада. Он переходит в другое место, он копает еще один колодец, и говорят, нет, это тоже наша территория, это тоже наш колодец. Смотрите, пришел в третье место, он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и сказал, теперь Господь дал нам пространное место. Итак, мы говорили о неверных мотивациях, которые могут возникать в сознании людей. И это те мотивации, от которых нам нужно избавляться. Это то, что нам нужно поставить перед собой. Поставьте цель перед собой. Просите у Бога мудрости, просите у Него силы, чтобы Он дал вам внутри освободиться от этих вещей. Для того, чтобы ваше сердце, ваша жизнь, ваш духовный человек были способными побеждать. Действительно имели силу. После того, как вы удостоверились, что вы имеете правильные мотивы для разрешения конфликта, после этого вам нужно посмотреть еще на один важный элемент. Взвесьте серьезность проступка вашего оппонента. То есть посмотрите спокойно на то, что же произошло. Стоит ли вам тратить свое время, вкладывать свои силы для того, чтобы попытаться эту ситуацию изменить? Достаточно часто мы попадаем в такие ситуации, в которые, так скажем, неправильно нами оцениваются. Поэтому самый первый вопрос, который должен стоять перед вами, не ошибаетесь ли вы в определении вины оппонента?
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. И многим ложь кажется незначительным грехом. А сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия – так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом. И мы просим у Господа прощения. И это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1:9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, дорогой друг! Помнишь, кто сказал царю израильскому правду о войне за Рамов? Именно Михей знал правду о предстоящей битве, потому что ему говорил сам Бог. Другие пророки обещали царю славную победу, но это был лишь обман, которым успокаивал себя Ахав. Бог же учит нас говорить правду и быть честным. Гибель Ахава. Библия, 3 книга Царств, глава 22. Все в ужасе смолкли, когда Михей произнес свой приговор. Затем тишина сменилась громким ропотом. «Не говорил ли я тебе, — гневно сказал Ахав Иосафату, — что он никогда не пророчествует доброго, а всегда только худое?» Остальные пророки оскорбленно кричали Михею: «Как смеешь ты утверждать, будто знаешь, что говорит Господь?» К Михею подошел Сидекия. Он с грохотом швырнул на землю свои железные рога и ударил Михея по щеке. «Возьмите Михея, — приказал Ахав, — бросьте его в темницу и держите там на хлебе и воде, пока я не вернусь. Если ты возвратишься, то не Господь говорил через меня, — торжественно сказал Михей». На следующее утро цари готовились к битве. Ахав на всякий случай решил принять всяческие меры предосторожности. «Я пойду в сражение одетым, как простой воин», — сказал он Иосафату. «Тогда никто не узнает меня, а ты надень свои царские одежды». Перед битвой сирийский царь отдал приказ своим воинам: «Убейте царя Ахава, лишь он один опасен для нас». Как только сирийцы увидели царские одежды Иосафата, они решили, что перед ними Ахав. Но, приблизившись, они поняли свою ошибку и не стали нападать на него. Но один сирийский воин, стреляя наугад, поразил царя Ахава. Стрела прошла сквозь щель в доспехах и тяжело ранила царя. До конца дня он еще стоял на колеснице, опираясь на своих слуг, и командовал войском. Вечером силы оставили царя Ахава, и он умер. Измученное и потрепанное неприятелем израильское войско получило приказ отступить. Без царя воины сражаться не могли. Осуществилось ли сказанное Богом через пророка Михея? Да, Бог верен своему слову. Вот только люди часто не верят в его слова. Ахав погиб на войне, и его войско было поражено противником. как Ахав не прятался, одевшись в чужие одежды, воля Божья исполнилась. Михей же был наказан за правду, но Бог был на его стороне. Урок для нас. Быть на стороне истины, на стороне Бога, не значит не иметь никаких страданий. Иногда за правду нужно и пострадать. Но это не страшно. Главное, чтобы не за грех, как Ахав. Но нам снова пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 51. Первая книга Царств, 17 глава с 4 стиха. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф. И сказал филистимлянин: „Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем“. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись». Было чего испугаться. Рост Голиафа был больше 3 метров, а вес копья почти 7 килограммов. Своим грубым и громким голосом, своим воинственным и грозным видом он привел в страх всех самых храбрых воинов в Израиле. Он вызывал на бой достойного противника и хвастался своей мощью, но никто не решался сразиться с Голиафом. На велосипеде под горку. Замечательное дело велосипед. Так бы и катался на нем с утра до вечера, так думал Вовка, когда ему удавалось прокатиться на чьем-нибудь велосипеде. Своего велосипеда у него не было. Тот в магазине стоил дорого, а мама не так много зарабатывала, чтобы купить ему велосипед. Поэтому Вовка довольствовался тем, что ему иногда удавалось прокатиться на велосипеде друзей-товарищей по улице. Но однажды ему сказочно повезло. Он гостил у своей двоюродной сестры, а ее подруга отдала в их распоряжение велосипед на целый день. Они с сестрой катались по очереди, поднимаясь в горку по асфальтированной дороге, которую недавно проложили в новом микрорайоне. Микрорайон находился на самой окраине города, близко к горам. Поэтому и неудивительно, что дорога шла в горку. Но зато как хорошо было нестись по ней вниз, вниз с горки. И хотя спуск и не был крутым, но скорость можно было развить прилично. Сестра скоро накаталась вдоволь и ушла гулять со своей подругой. У них были свои девчоночьи дела. А Вовка в упоении несся с горы и потом снова поднимался вверх, чтобы опять спуститься вниз. Он никогда еще не был так счастлив. А потом он заметил, что девчонки и мальчишки из ближайших домов смотрят, как он катается. И Вовка решил показать класс. Он набрал самую большую скорость, какую только мог, и вихрем пролетел мимо зрителей, чтобы все видели, как здорово он умеет ездить на велосипеде. Впереди его ожидал резкий поворот. Вовка решил пролететь его, почти не сбавляя скорости. Но не тут-то было. Руль велосипеда он повернул с трудом. И тут же какая-то сила словно вырвала его из седла и перебросила через руль в кучу камней. Велосипед упал. Вовка с трудом поднялся, осматривая ушибы и царапины. Он отделался только ими, да испугом. «Вот так похвастался», — подумал он. «Поделом тебе, хвастун несчастный». Он тогда еще не знал, что из седла его выкинула центробежная сила. Это велосипед повернул, а Вовка продолжил свое движение вперед, через руль велосипеда. А теперь снова прочитаем про Голиафа, который похвалялся своей силой перед войсками израильтян 40 дней. И противник для него не находился до тех пор, пока проведать своих старших братьев, воинов, не пришел пастух Давид. Он возмутился, слушая слова филистимлянина, обзывающего воинов царя Саула трусами и громко хулящего Бога. Давид вышел сразиться с Голиафом. Наверное, Голиафу было очень смешно увидеть перед собой такого юного воина-пастуха. Он проклял Давида разными именами своих идолов, но Давид не испугался. Он отвечал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою». Напрасно хвалился Голиаф своей непобедимостью. Давид одолел его, не побоявшись ни слов Голиафа, ни его грозного вида. Давид знал, что в этой битве ему помогает Господь. Не сомневайтесь и вы, что Бог с вами. Хвалитесь не своими силами и способностями, а тем, что с вами Бог. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. Так говорит Господь: «Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим,

0: трудящийся хвались тем, что разумеет и знает меня.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ку-ку! Эй, мышь, ты где? Мышка, викторинка, ау, ты вообще дома?
1: Кто это меня там зовет? А, это ты, кабанчик.
0: Привет.
1: Ага, да, наверное, щелочка. Или нет, лучше так, норка, да-да.
0: Привет, викторинка. Надеюсь, ты не забыла, что сегодня мы с тобой ведем радиопередачу «Викторинка».
1: Нет, я все прекрасно помню. Я как раз подумала, не пойти ли вас с Белочкой разыскивать. Кстати, ты уже знаешь, какой будет тема нашей сегодняшней викторины? Так-так, ага, может быть, так ее назвать? Корочка.
0: Ну, я... Слушай, вообще-то, я на нашу Белочку большие надежды возлагаю. Это она у нас мастерица всякие там темы придумывать. Слушай, а что ты все время бормочешь? Щелочка, норка, корочка. Что, название нашей викторины, что ли, подбираешь?
1: Нет, совсем нет. Это я имя придумываю своей новорожденной сестренке. Понимаешь, вчера у мамы еще одна мышка родилась. Вот папа и дал всем мышатам в нашей семье задание придумать имя для малышки. Как тебе имя Норка? Подходящее или корочка? Правда звучит?
0: Ну, не знаю, скорее хрустит. Ну, это я про корочку, значит. Да вообще не знаю я. Слушай, а может ее желудем назвать? Вкусно и питательно.
2: Привет, кабанчик. Привет, викторинка. Рада, что вы уже собрались. К радиопередаче готовы?
0: Да подожди ты, Белочка. Мы имя придумываем новорожденной сестренке викторинки.
2: А, молодцы. Но давайте это интересное задание отложим на минут 15. Все-таки радиопередача вот-вот начнется. Тем более, что тема нашей сегодняшней викторины – библейские имена.
1: Как здорово, Белочка! Возможно, тогда у нас и больше всяких идей в голову придет.
0: Ой, ну давайте уже начинать! Мышка-викторинка, а где твоя Библия?
2: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Викторинка» начинается.
0: Я первый буду вопросы задавать. Вот слушайте. Имя какого апостола означает скала?
1: Ой, да это всякий знает. Апостола Петра. Родители дали ему имя Симон, а Иисус назвал его Петром, что с греческого переводится «скала» или «камень». Этим Иисус провозгласил, что его церковь будет основываться на вере, подобной вере Петра. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 16 главе, 17 и 18 стихах.
0: Ой, раз ты такая всезнающая, викторинка, тогда твой вопрос следующий.
1: Пожалуйста. В Библии встречается имя, означающее «держащееся за пету». Кто его носил?
0: Я... Ой, пусть Белочка отвечает. Она еще ни слова не проронила.
2: Имя его Иаков. Согласные буквы этого еврейского имени, ну, гласных-то букв в еврейском языке раньше не было, могут означать как «пята», так и «обманывать». Поэтому имя Иаков переводится как «держащийся за пету» или «обманщик». В Библии написано, что во время рождения Иаков держал за пятку своего брата-близнеца Исава. Это можно прочесть в 25 главе книги Бытия.
1: Впоследствии Бог дал новое имя Иакову. Какое это имя?
2: Бог дал Иакову имя Израиль, означающее «богоборец». Получил Иаков это имя, потому что боролся с Богом, явившимся ему в виде ангела. Загляните опять в книгу Бытия, в 32 и 35 главы.
0: Ну, хорошо. А вот такой вопросик. Какое имя взято из мира птиц? Ха! Такой вопрос вам точно не по зубам, даже несмотря на то, что они у вас острые.
1: Ха! Это имя Иона. Оно означает «голубь».
0: Ну и ладно. Ну и не хвастайтесь. Лучше отгадайте, вот как его зовут. В 17 лет он пас овец отца, ну, любимцем которого был. Братья называли его сновидцем и не любили. За 20 серебряников они продали его в рабство. И он попал в африканскую страну, в которой стал большим начальником. А через 20 лет в эту страну пришли его отец и братья. Двух его сыновей благословил отец, назвав их своими сыновьями. В честь них названы два колена Израилевых. А прожил он 110 лет. Ну-ка, кто это?
2: Это же Иосиф, сын Иакова. Историю о нем можно прочесть в первой книге Библии, в Бытие, с 37 по 50 главы.
1: Мой библейский герой был третьим и самым богатым царем Израильского царства. Он выстроил храм Господу, который хотел еще построить его отец. У Бога он просил разумное сердце, мудрости и знаний. Многие цари приезжали к нему, чтобы удостовериться в его мудрости и богатстве. Царствовал он 40 лет, автор 3000 притч и больше 1000 песен. Кто же это?
0: Ну так это ж каждый кабанчик знает. Это же Соломон. Читайте про этого царя в третьей книге Царств, с 3 по 11 главы.
2: Имя этой женщины означает «газель». Жила она недалеко от города Лидды. Она была искусной мастерицей, шила рубашки и платья. И вдруг случилась беда. Она умерла. Но представляете, ее воскресил один из апостолов, после чего многие уверовали в Христа. Как звали эту женщину?
1: Ее звали Тавифа. Прочитайте о ней в книге «Деяний апостолов» в 9 главе.
0: А я вот кого я загадаю. Это один из 12 апостолов, называемый Близнец. При появлении Иисуса после воскресения ученикам он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А Иисус ответил на это: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Когда Иисус в третий раз явился своим ученикам, он был среди рыбаков, которые поймали 153 рыбы. Кто же это?
2: Мне кажется, кабанчик, ты говоришь про Фому, ученика Иисуса Христа.
1: А теперь отгадайте моего персонажа. Его имя означает «любимец», «возлюбленный». Он был красивым, младшим из 8 братьев. Еще будучи пастухом, показал себя смелым человеком. Принял от филистимского великана вызов на бой и поразил его камнем, выпущенным из пращи. Это обеспечило победу его народу. Стал великим царем, народ любил его. Знаете ли вы имя его?
0: Да это же всем поросятам такое известно. Это Давид. Если не верите, можете прочитать про него в первой книге Царств, 17 главе, с 12 стиха.
2: Имя ее означает «мать овца». Она была любимой женой Иакова, за которую он работал у своего дяди Лавана 14 лет. Она была красива, у нее долго не было детей. После нескольких лет ожидания родился Иосиф, а затем Вениамин. Ее называют прародительницей израильского народа.
1: Ты, Белочка, говоришь про Рахиль. О ней можно прочитать в книге Бытия с 29 главы.
0: А я вот про кого расскажу. Имя этого пророка означает «Бог мне судья». Воспитывался он во дворце вавилонского царя. Бог помог ему узнать и растолковать сон царя Навуходоносора и объяснить письмена на стене во время пира царя Валтасара. А еще он был князем при царе Дарии. 3 раза в день он преклонял колени и молился Богу. А завистливые вельможи организовали заговор против него. И тогда его бросили в ров со львами. Но Бог его спас.
2: Его звали Даниил. Прочитать о нем можно в 27 книге Ветхого Завета.
1: Отгадайте, чье это имя? Имя означает «высокое». Она была еврейка. Наблюдала за своим младшим братом, когда он плыл по реке. Пророчица из колена Левиина. Помогала своим братьям вывести по повелению Господа народ Израиля из плена, который длился 430 лет. После его выхода она славила Господа вместе с хором женщин.
0: Так ее звали Мариань.
2: А знаете ли вы его имя? Он был учеником Иоанна Крестителя, а затем и Иисуса Христа. Иисус назвал его и брата его сыновьями грома. Вместе с другим учеником Иисуса он прибежал к гробнице Христа, чтобы убедиться, что там Иисуса нет. Он автор Евангелия, которое содержит очень важные слова о спасении. Он был сослан на остров Патмос, где ему в видении было показано будущее церкви и мира. И об этом он тоже написал книгу. Да как его зовут?
1: Я знаю, это же Иоанн, любимый ученик Христа.
2: Мне кажется, друзья, что время нашей передачки подошло к концу.
0: Я еще не блеснул своей эрудицией. То есть я блеснул, но недостаточно, чтобы так вот засиять.
1: Как начищенному до блеска чайнику? Это совсем не обязательно, кабанчик.
0: Да ты, мышь.
2: Дорогие ребята, пришло время с вами попрощаться. Пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», викторинка, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Ну что, мышь, ты готова? Я говорю, готова ли ты придумать имя своей новорожденной сестричке?

Программа библейского вещания BBN продолжается. Горе душе без Христа, она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце, заблудившейся в пустыне без пастыря, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с небесным Царем. Отдадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах и в наших душах. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.